и посмотрим, что же у нас правильно, а что неправильно. Потому что принципиально, вот откройте книгу Откровения, 21 глава, 27 стих. Представьте ситуацию, человек ходил в церковь, человек мнил о себе что-то там, посещал церковь, читал Библию. А теперь читаем Откровение, 21 глава, 27 стих. «И не войдет в него, в Новый Иерусалим, ничто нечистое и никто преданный мерзости или лжи». Вот в церковь можно войти, в церкви можно участвовать в каком-то служении. Но в Новый Иерусалим не войдет ничто нечистое и никто преданный мерзости или лжи. Это Писание говорит. И к этому надо очень серьезно отнестись. Потому что можно обмануть себя. В Новом Завете неоднократно апостолы говорят, не обманывайтесь. То есть не тебя обманули, а ты обманул сам себя. И нам с вами нужно очень быть самокритичными, чтобы взглянуть на себя правильно и чтобы не обмануть самого себя. Это ужас, когда человек сам себя обманул. Итак, 5 граней почтения. Первая грань – к родителям. В Пятикнижии Моисея есть, и там говорилось о почтении к родителям. Давайте посмотрим. Исход, 20 глава, 12 стих. Это заповедь, 5-я. Это 10 важнейших заповедей, и там говорится о почтении родителей. Второзаконие, 5 глава, 16 стих. «Почитай отца твоего и мать твою, как повелел тебе Господь, чтобы продлились дни твои, и чтобы хорошо тебе было на той земле, которую Господь, Бог твой, ведет тебя». Тут говорится о почтении к своим родителям. То есть у каждого из нас были или есть родители. И вот здесь Бог говорит народу своему о почтении, о уважительном отношении к родителям. Еврейские дети видели почтение родителей к своим родителям, к их дедушкам и бабушкам. И у них был пример, как нужно относиться к своим родителям. С молоком матери они впитывали почтение к своим родителям. Добрый пример, уважение к своим родителям. Когда я говорю к родителям, это значит к свекрови и к свекру, к тёще и тестю. Вот почтение. А ну вспомни свою свекровь, тещу вспомни, тестя, свекра вспомни, родителей. И Бог говорит, всех почитайте. Почитай родителя своего. Можешь ходить в церковь, можешь громко молиться, можешь очень громко кричать в молитве. Но если нет почтения к родителям, Бог говорит, я не буду тебя благословлять. Можешь кричать, можешь быть эмоциональным, я тебя благословлять не буду. Потому что Библия говорит так. А Бог, когда говорит, Он говорит очень серьезно. Мы иногда думаем, стой, я буду песни петь, я буду проповедовать, я буду очень эмоционален в молитвах и сойду за духовного человека. Нет. Потому что Бог смотрит на сердце человека. Что было тем, кто злословил или ударил своего отца, или ударил мать свою? Исход, 21 глава, 17 стих. «Предать смерти, кто не чтит старости в других, тот не увидит своей старости», кто-то сказал. Смотрите, в законе Моисея до христианской эры, если кто-то ударил своего отца или ударил свою мать, этих людей надо было предавать смерти. В Ветхом Завете дети искали и ценили благословение отца и матери, особенно отца. Вспомните Исаака, как Иаков искал этого благословения, и как он получил. Да, он получил с обманом это благословение, но там ценили благословение. Сам Иаков благословляет своих 12 сыновей и внуков своих благословляет. То есть, оказывается, благословение родителей очень важно. Кто читал книгу Иисуса, сына Сирахова, там написано, клятва матери разрушает дома детей до основания. Я не знаю тех, кто не чтил своих родителей и был благословен в этой жизни. Многие неблагословения в жизни объясняются
неподчинением к своим родителям. Притча Соломона, 23 глава, 28 стих. «Слушайся отца твоего, он родил тебя, и не пренебрегай матери твоей, когда она состарится». Подумай, ты хочешь попасть на небеса, и еще, ты хочешь быть благословенным, и чтобы благословение Божье было. Но Бог сегодня говорит о путях благословения. Иисус встретил неправильное отношение к родителям, когда Он был на этой земле. Посмотрите, что Он увидел. Евангелие от Матфея, 15 глава, 4 по 6 стих. «Ибо Бог заповедал, почитай отца и мать, и злословящий отца или мать смертью да умрет. А вы говорите, если кто скажет отцу или матери, дар Богу, чем бы ты мог пользоваться от меня, тот может и не почитать отца своего и мать свою. Таким образом, вы устранили заповедь Божью». Ну, скажем, человек говорит, что я отдал 100 динариев на храм, и нет денег поддерживать отец тебя или мать, нет времени поддерживать. Или, например, мне некогда, я служу Богу. Я в хоре в церковном, я еду на миссию, у меня молодежная. Для родителей нет времени, и нет времени послужить родителям. Бог говорит, что если только человек не почитает своего отца и мать, у него не будет ни добра в этой жизни, и он не будет долголетен. Почитай отца твоего, почитай мать твою, и будет тебе благо, и будешь долголетен на земле. Мы в духовной бане с вами. Мы вспомним с вами, что мы мочалку решительной воли взяли с собой. Может, надо отмыть непочтение к своим родителям? Если Дух Святой сегодня говорит тебе, и ты знаешь, как ты относишься к своей свекрови, как ты относишься к тестю, к теще относишься, не будет благословения. И никакие громкие молитвы, никакие посты не помогут абсолютно. Потому что духовные благословения не распространяются по законам. А эти законы написал Бог. И ради тебя Он Библию не думает переписывать. Если Он сказал, почитай отца и мать, и будет тебе благо, то только при почтении отца и матери будет благословение в этой жизни. Следующая мысль. Почтение отношения в семье. Посмотрите, Колоссянам, 3 глава, 18 стих. «Жены, повинуйтесь мужьям своим, как прилично в Господе. Мужья, любите своих жен и не будьте к ним суровы». Здесь говорится о том, что жена должна повиноваться своему мужу и быть очень почтительна к своему мужу. Жены, если вы не почтительны и неуважительны к своим мужьям, у вас будут очень серьезные проблемы. Потом вы будете плакать, потом будете рыдать, потом будете разочарованы в Боге, обижаться на Бога. Мои молитвы не слышит Бог. У меня кошмар, что делается в семье. Послушай, жены, повинуйтесь мужьям своих, как прилично в Господе. Мужья, любите своих жен и не будьте к ним суровы. Это принципы счастливой семьи. Если мы нарушаем все это, а думаем многословие, многошумие, пленить Бога нашими эмоциями, не получится. Он говорит конкретно, ты наведи порядок у себя дома, ты начни жить так, как учит Библия. Вот смотрите, первое послание Петра, 3 глава, 7 стих. «Мужья, обращайтесь благоразумно с женами, как с немощнейшим сосудом, оказывая им честь, как сонаследницам благодатной жизни, дабы не было вам препятствия в молитвах». Вы обратили уже внимание? Здесь говорит святой апостол, мужья, оказывайте честь своим женам, как сонаследницам благодатной жизни. Может ли твоя жена сказать, что да, он почтительно относится ко мне и оказывает честь? Библия утверждает, что нужно оказывать честь своей жене. Мужчины, если мы с вами желаем откровений, водительства Духа Святого, то если не будет наведен порядок дома и не будут выполнены вот эти принципы, о которых мы сегодня говорим, мы обманываем сами себя. Плоды наши будут сухими, никому не нужными. И пройдут годы, а потом, после многих лет, человек придет к истине, слушай, так надо было выполнить то, что Бог говорил.
У нас внутри, у каждого есть оппозиция. Наш веткий человек. Наша проблема – это эгоизм. Каждый ищет своего. И это наша проблема. А сегодня Бог говорит, что ты должна оказывать честь своему мужу. И ты должен оказывать честь своей жене. И тогда будет нормально. Тогда Бог будет благословлять семью. Все будет у тебя нормально, потому что ты живешь по принципам, которые изложил Бог. Колоссянам 3:20. Дети, будьте послушны родителям вашим во всем, ибо это благоугодно Господу. Отцы, не раздражайте детей ваших, дабы они не унывали. Еще одна мысль. Отцы, не раздражайте детей ваших, чтобы они не унывали. Когда мы близко с Богом, в нашем сердце есть благодать, любовь есть. И тогда эту любовь мы можем перелить в сердца наших домашних, в сердца наших детей. Отец любящий, добрый, мягкий отец. Да, есть границы, когда отец говорит «нет». И эти границы, конечно, должны быть. Дисциплина и любовь должны быть в семье. Есть вещи, о которых мы говорим «нет, сыночек, этого нельзя». Доченька, этого нельзя, а я не разрешаю это. Книга Левит, 19 глава, 32 стих. «Почитай лицо старца». Мы говорим о почтении. Всех почитайте. Мы говорим пока о семье. Чтить – это уважать, это признавать его важность, это стараться выразить ему свою любовь и преданность. Давайте посмотрим выводы насчет первой мысли. Почтительные друг к другу и к своим родителям мужья и жены будут иметь мир в доме, семейные молитвы, любовь между собой и согласие. Почтительные дети имеют добро, благо и долголетие, родительское благословение. А если мы с вами в духовной бане, не будем жалеть себя. И надо отодрать непочтение в семье, к своим родителям, к своей жене непочтение. Когда мужчины хамовито ведут себя дома, в церкви плачут и Бога ищут, а дома хамовито ведут себя. Послушай, Бог же не только в церкви, Бог и у тебя в доме тоже. Когда есть непочтение друг к другу, тогда начинаются очень серьезные проблемы. И потому Писание говорит, храни себя чистым. Если Дух Святой сегодня говорит тебе и касается твоего сердца, и ты понимаешь, что Он обличает тебя, то надо покаяться. Покаяние может начинаться с того, что ты вышел, раскаялся в своих грехах. Но покаяние состоит в следующем. Да оставить нечестивый путь свой, беззаконник помыслы свои. Менять отношения в семье надо. Вот это покаяние настоящее. А слезы – это такая штука, что когда Дух Святой касается, человек плачет. А когда приходит домой, от него уже плачут. Покаяние – это когда поменял ты отношения. Это очень важно, чтобы в моей семье было именно так, как я говорю сейчас. Это важно, чтобы в твоей семье было, как сейчас Слово Божье говорит. Вторая грань почтения. Почтение в церкви. Итак, чтить – это уважать, это ценить, это дорожить, оказывать внимание и любовь. Посмотрите, пожалуйста, первое послание к Тимофею, 5 глава, 17 стих. «Достойно начальствующим пресвитерам должно оказывать сугубую, особую честь». Особенно тем, которые трудятся в слове и в учении. Они вразумляют, они утешают, они увещевают, они обличают. И кто-то огорчается. Но послушай, Писание говорит, достойно начальствующим пресвитерам должно оказывать особую честь. Или посмотрим Евреям, 13 глава, 17 стих. «Повинуйтесь наставникам вашим и будьте покорны». Ибо они неусыпно пекутся о душах ваших, как обязанные дать отчет, чтобы они делали это с радостью, а не воздыхая, ибо это для вас не полезно. В церкви, ну, есть разные люди. Есть слабые христиане, есть немощные христиане в вере, есть малодушные христиане, есть бесчинные христиане, есть ленивые христиане. Сильные есть христиане, добрые христиане, любящие Бога, любящих друг друга. Разные христиане есть. И пресвитерам приходится со всеми иметь дело. Безусловно, когда
наставлять или сказать сильному христианину, это очень легко. А когда ты имеешь дело со слабым христианином? Но Писание говорит относительно служителей, почтительны будьте, уважительно относитесь к ним. Первое послание к Тимофею, 5 глава, 3 стих. Истинных вдовиц почитай. Помните, вот святой Иаков сказал, 1 глава, 27 стих, что чистое и непорочное благочестие перед Отцом и Богом есть то, чтобы презирать сирот и вдов в скорбях их и хранить себя неоскверненным от мира. Мы должны почтительны быть вдовицам. Это Писание говорит так. Чтобы мы не только к наставникам были почтительны, к служителям, но мы должны быть и почтительны и к вдовицам. Посмотрите еще один текст. Это относительно церкви. Почтение в церкви. Чтите содействующих и трудящихся. 1 Коринфянам 15-16 стих. Прошу вас, братья, вы знаете семейство Стефана и далее, что они посвятили себя на служение святым. Будьте вы почтительны к таковым и ко всякому содействующему и трудящемуся. Предстоятели, трудящиеся на виду. Те, которые трудятся, они на виду. А есть содействующие. Они в тени всегда. И апостол ставит их в один в ряд и говорит, вы будьте почтительны не только ко всякому трудящемуся, но и содействующему. Есть люди в церкви, которые в тени, но без них дело Божье не будет делаться. Они в тени, они делают свое дело. И апостол Павел говорит, вы будьте почтительны к ним. Очень почтительны, уважайте этих людей. Потому что неуважение разрушает церковь. Уважительное отношение созидает церковь. Всех почитайте. Римлянам, 12 глава, 10 стих. Давай подумаем над этим текстом сейчас. Будьте братолюбивы друг к другу с нежностью. В почтительности друг друга предупреждайте. А сейчас маленький тест. Послушайте. Будьте братолюбивы друг к другу с нежностью. Можно ли сказать о тебе, что эта женщина, любящая с нежностью, этот мужчина, который посещает церковь, который, возможно, учит других, как жить, человек, который любит с нежностью. Это апостол Павел говорит. Всем нам, мужчины, у которых сердца иногда не очень нежны, он говорит, будьте братолюбивы с нежностью, почтительности друг друга предупреждайте. Дух Святой говорит сегодня. Все хотят благословения, все хотят водительства, все хотят даров, все хотят, чтобы Бог действовал. Но Бог нас ведет по дороге, которая приведет к благословению. Будьте братолюбивы друг к другу с нежностью. Можешь ты сказать, что ты к своей жене относишься с нежностью? Ты к своему мужу относишься с нежностью? Если нет, тебе есть в чем каяться. И не просто поплакать, а поменять все. Чтобы быть братолюбивым с нежностью, нужно, чтобы реально стало то, что написано в Писании. Любовь Божья излилась в сердца наши Духом Святым. Так вот, если любовь Божья излилась в сердца наши Духом Святым, и мы даем место Духу Святому, тогда братолюбие будет с нежностью. А если этого нет, то будут очень серьезные проблемы. Враг почтительности – раздутая значимость своего эго, тщеславие. Апостол говорит, не будем тщеславиться. Итак, вторая мысль о том, чтобы мы были почтительны в церкви, пресвитерам, тем, которые трудятся, к содействующим, и были братолюбивы с нежностью ко всякому человеку. Третья грань почтительности – почтение к тем, кто дает работу. Чтить – это проявлять внимание к характеру, уважать человека. Давайте посмотрим послание к Титу, 2 глава, 9 стих. «Рабов или рабочих увещевай повиноваться своим господам, работодателям, угождать им во всем, не прикословить, не красть, но оказывать всю добрую верность, дабы они во всем были украшением учения Спасителя нашего Бога». Здесь говорится повиноваться, угождать, не прикословить, не красть,
быть верными и быть украшением. Некоторые только знают этого человека. Он отошел в вечность. Николай Федорович Лесняк. Он работал в Краматорске на одном заводе. Там работали тоже верующие. Так об этом человеке, о Леснеке Николае Федоровиче, неверующие, те, которые не любили верующих, они говорили: святой человек, настоящий христианин. Они видели его жизнь, его отношения, и они говорили: святой человек, настоящий верующий. А о других по-разному. 1 Тимофею 6:1. Рабочие должны почитать господ своих достойными всякой чести, чтобы не было хулы на имя Божье и учения. Теперь мы говорим об наших работах. У нас есть начальники. Я не знаю, где вы работаете, кто у вас начальник, но посмотри, что говорит Писание. Должно почитать господ своих достойными всякой чести, чтобы не было хулы на имя Божье и учения. Как ты относишься к своему начальнику? К своему директору? Как ты относишься к тому, кто дает тебе работу? А у которых господа верующие не должны обращаться с ними небрежно, потому что они братья. Тем более должны служить им, потому что они верные, возлюбленные и благодетельствуют им. Вот на работе сталкиваются наши характеры, наши интересы. И там происходит битва капитала с одной стороны рабочих. Одним кажется, что мало платят, а другим кажется, что плохо работают. И вот там все на работе. И карьерный рост, и есть любимцы, и есть легкая работа, и есть тяжелая работа, есть отпуска, есть деньги наконец-то. Есть разные слухи, сплетни, подозрения, двуличие, крик, раздражение, унижение, работа. А вот здесь Писание говорит, что если ты верующий человек, настоящий верующий, то ты должен быть почтительным к тем, кто дает тебе работу. Они могут быть разные. Есть неверующие, есть верующие. Но у тебя почтительное отношение есть? Итак, в семье, в церкви, на работе, при искушениях проявляется наша сущность. Подумаем. Мы настоящие при искушении. Когда искушение обрушится, и вот это искушение как раз и показывает, что в сердце нашем, в моем или в твоем. В этих сферах больше всего манипуляций, контроля, доминирования. Если говорить о бизнесе, о работе, работник, осознав свою незаменимость, значимость, иногда начинает шантажировать бизнесмена. Вот без меня ты ничего не можешь. Я уйду, и рухнет все у тебя. Так что цени меня. Я просто тебе говорю, что может случиться так, мне тоже предлагают работу. И пытается шантажировать. А иногда бизнесмены туманными намеками говорят о карьерном росте, там, что ты достигнешь то или другое, и иногда поступают нечестно. Выжмут как лимон и выбросят человека. Но понимаешь, как бы ни случилось, я и ты должны быть христианами. Мы в духовной бане. И Дух Святой обличает нас. И если Дух Святой обличает, то он говорит: очистим себя от всякой скверны плоти и духа. Не будем ожесточаться, не будем винить других. Бог говорит о почтении, чтобы я был почтителен. Это касается меня и тебя. Но с искренними Бог поступает искренно. Рабочие должны служить работодателям не только в глаза, служа им как человеку угодники, но в простоте сердца, боясь Бога, имея страх Божий. Еще одна грань относительно бизнесменов. Ефесянам 6 глава 9 стих. Здесь говорится: господам, умеряйте свою строгость. Знайте, что над всеми есть Бог, и у Него нет лицеприятия. Если у тебя работают люди, ты должен умерять свою строгость. Это Писание говорит. Потому что жизнь такая штука, что может все поменяться. Он станет твоим начальником, а ты станешь рабочим. При Екатерине II был один фаворит Орлов, и там был второй, Потемкин. Там между ними интересный такой разговор.
произошел. Потемкин поднимается наверх по лестнице, а Орлов спускается вниз. Потемкин спрашивает: ну как дела? А тот был умный, говорит: как дела? Я опускаюсь, ты поднимаешься. В жизни тут бывают такие вещи. 1 Тимофею, 6 глава, 6 по 10 стих. Посмотрите, я не буду все читать. Великое приобретение – быть благочестивым и довольным. Когда мы умираем, мы с собой ничего не возьмем из этого мира. Имея пропитание и одежду, будем довольны тем. Иногда у нас бывают в жизни, как у апостола Павла, трудные моменты. Умею жить в скудости и умею жить в изобилии. И так бывает, и так бывает. И вот тут говорится о бедах для желающих обогащаться. Впадают в искушения, во вредные похоти и ждут бедствия, пагубы, большой вред. Почему? Потому что корень всех зол – серебролюбие. Даже уклоняются от веры. Богатых увещевали, чтобы они невысоко думали о себе. Разные разговоры бывают. Когда рабочий уходит, а начальник ему говорит: ну погоди, ты еще приползешь ко мне. Или: ты что-то значишь, пока я говорю с тобой. Кто-то очень умную мысль сказал, что деньги не тянут карман, но походку меняют. В этом что-то есть. Чтобы надеялись на Бога и богатели добрыми делами. Это я некоторые мысли читаю. Были щедры, общительны, собирали сокровища на небе, чтобы достичь вечной жизни. Отношение к богатым. Иакова, посмотрите, 2 глава, с 1 по 10 стих. Богатый человек одевается очень хорошо, и он приходит в церковь, и Иаков говорит: будьте одинаковы ко всем без лицеприятия. Богатые часто притесняют бедных, судятся с ними и бесславят христианство поступками жизни. Есть грех лицеприятия, и он частый гость в церквах. К одним относимся так, а к другим так. И заканчивая вот эту третью мысль, я хотел бы рассказать такой случай, очень полезный случай для размышления. Только несколько человек знают Зою Фадеевну Каденцеву. Она мне рассказывала, и не только мне, молодежи рассказывала интересный случай такой. Ее отец Фадей был проповедником. Он не был крещен Духом Святым и был членом церкви на Кавказе. Однажды пришел, ему дали слово, он начинает читать, и вся Библия белая, все странички белые. Он листает, листает, и не может найти ничего. Наконец, послание Иакова открыл и прочел о богатых. Ну, вы помните, что богатство ваше сгнило, серебро и золото соржавело, вопль жнецов дошел до слуха Господа Саваофа. И он прочел это. Он не был даже крещен Духом Святым. И говорит через него как слово. И он в видении видит. Люди приходят. Портрет царя висел штыками. Портрет рвут, а это было 1916 год, Кавказ. Начинает рассказывать и обличать людей, которые были на Кавказе. Они очень нечестно поступали с братьями своими в церкви. И он начинает говорить от Духа Святого. Ну, закончили, все разошлись. И потом он пришел домой, этот Фадей, 1916 год. И там люди богатые собрались на церковный совет. На церковном совете они решили убить этого Фадея. Были раньше такие церковные советы. И один человек с этого церковного совета сбежал, прибежал к Фадею, постучал ему, говорит: слушай, братья решили убить тебя. Уходи, уезжай отсюда сейчас. Он бросил все, документы, на поезд и уехал. А потом прошло время, пришли большевики, все это точно исполнило, все забрали, все богатство забрали, все забрали. И однажды уже Зоя, ей было 9 лет, это получается 1924 год, говорит: кто-то постучал к нам. Отец Фадей был строгим. Кому скажет за столом детям, тот должен выйти, встретить человека. Ну и ей сказали. Она вышла, почтальон стоит. Говорит: Фадей здесь живет? Она говорит: да. А можно я пройду? Ну, говорит, ну проходите. Заходит в дом почтальон. Говорит: Фадей, ты меня знаешь? Он говорит: нет, не знаю. А говорит: это я, один из тех, которые были богатыми на Кавказе. И говорит: все забрали у нас, жена сошла с ума. Я, говорит, еле сбежал, устроился вот здесь, где ты, почтальоном, расплакался. И какую мысль хочу сказать, очень важную. То, что мы имеем материальное, оно может улететь.
Нам сказано так: собирайте сокровища ваши на небесах. Четвертая мысль. Царя чтите. 1 Петра, 2 глава, 17 стих. Уважение, не злословьте царя. Итак, прежде всего, прошу вас совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех человеков, за царей, за всех начальствующих, дабы проводить нам жизнь тихую и безмятежную во всяком благочестии и чистоте, ибо это хорошо и угодно Спасителю нашему Богу. Книга Даниила, 5 глава, 18 стих. Всевышний Бог даровал Навуходоносору царство, величие, честь и славу. Обратите внимание, Бог даровал Навуходоносору. Иерусалим отступил от Бога, царь разрушил город, город был сожжен, храм был сожжен, много убитых, ушли в плен многие, это 6 век до нашей эры. Бог наказал Иудею за отступничество. Это принцип. Навуходоносор был бич в руке Божьей, и он наказал свой народ. 70 лет покаяния, молитвы, и Бог восстанавливает другого царя по имени Кир. Посмотрите Исаии 44:28. «Пастырь мой, о Кире, он исполнит всю волю мою и скажет Иерусалиму, ты будешь построен, и храму ты будешь основан. Так говорит Господь помазаннику моему Киру». Оказывается, цари бывают помазанниками Божьими, о Кире говорится. Сердце царя в руке Господа, как потоки вод. Куда захочет, туда он направляет. Апостол Павел учит, чтобы мы были покорны всякой власти. Если они не заставляют нас идти против Евангелия, мы должны быть покорными. Римлянам 13 глава с 1 по 5 стих. «Власти установлены Богом. Делай добро, не будешь бояться власти. Начальник есть Божий слуга тебе на добро. По совести повинуйся власти». Апостол Павел говорит, что мы должны молиться о царе, мы должны о президенте молиться своем, мы должны благословлять начальство в своей стране. Почему? Потому что, когда мы молимся и благословляем президента своего, Дух Святой действует на его сердце. Когда мы молимся и благословляем начальство в нашей стране, Дух Святой действует на их сердца. Если мы этого не делаем, другой дух будет действовать на их сердца, и тогда церкви может быть плохо. Мы можем сказать, что в нашей стране великая свобода для народа Божьего. Смотрите, как апостол Павел относился к языческим правителям. Ну, допустим, Феликс. Деяния апостолов 24:3. «Достопочтенный Феликс». Это апостол Павел говорит. Или 26:24, Деяния, апостол пред Фестом. И тот сказал ему: «Безумствуешь ты, Павел, большая ученость довела тебя до сумасшествия». И он говорит: «Нет, достопочтенный Фест, я не безумствую». Смотрите, как апостол Павел относится к начальству. Очень важно, чтобы мы молились с вами, чтобы мы благословляли власти, не злослов царя своего. Благословляй. Мы говорим о почтении. Мы говорили о почтении родителей, о почтении в церкви. Мы говорили о почтении на работе. Мы говорим о почтении к властям. Даниил, пророк, он был советником при трех царях и влиял на их решения. Смотрите, что сказано в книге Даниила. «Люди, чтущие Бога, усилятся и будут действовать в злое время». Придет злое время. И, наконец, пятая грань почтения. Страх Божий пред Богом. Малахия, 1 глава, 6 стих. «Сын чтит отца и раб господина своего. Если я отец, то где почтение ко мне? Если я Господь, то где благоговение предо мною?» Говорит Господь Саваоф: «Вам, священники, бесславящими имя мое». Благоговение – это смесь страха и уважения. Смирение, покорности, высшая степень почтительности. В Израиле и в церкви страха Божьего всегда не хватало. Это всегда дефицит, страх Божий. Как сказано в книге пророка Исаии, 8 глава, 13 стих. «Господа Саваофа, его чтите свято, он страх ваш и он трепет ваш». Оказывается, не только к людям надо иметь почтение. Очень большое почтение надо иметь к Богу. Это уважительное отношение. Как много сегодня в церкви людей, которые не очень
чтут Бога. Они и Господа чтили, и они и богам своим поклонялись, идолам своим поклонялись. Такое состояние, когда идолы, самолюбие, сребролюбие, сластолюбие терзают современное христианство, имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся. Не будем этими людьми. Заключение. Итак, мы сегодня с вами побывали в двух духовных банях. Баня Слова Божьего и баня обновления Святым Духом. Слово Божье отмывало нам грязное пятна непочтения. Чтобы это действительно совершилось, нужна решительная воля. Если Дух Святой обличал и говорил, ну как ты поступаешь со своей женой? Ну как ты со своей свекровью поступаешь? Ну как ты относишься к теще своей? Бог говорит, почитай. Если мы не почитаем, у тебя будут и у меня будут проблемы. От непочтения к служителям Божьим. Когда мы не почитаем служителей Божьих, у нас будут проблемы. В церкви мы должны быть очень почтительны друг к другу, с нежностью. Подумай, что значит братолюбие с нежностью? Ведь оно должно быть в моем сердце и в твоем сердце. У настоящих христиан братолюбие должно быть с нежностью. Дома, в церкви, с нежностью. Подумать. Третья мысль. Небрежности рабочих к своим господам или тех, которые дают работу, к рабочим. Если у тебя есть люди, которые работают, ты должен умерять строгость свою и быть уважительным человеком. Господь хочет, чтобы мы относились к властям правильно. Исаия 8:21. «И будут они бродить по земле, жестоко угнетенные и голодные, и во время голода будут злиться, хулить царя своего и Бога своего». Это люди, которые не захотели быть почтительными в этой жизни. И они хулили Бога и хулили царя своего. Если ты это делал и хулил царя своего, покайся. Потому что Дух Святой говорит, что благословляй, молись. Ты же хочешь благословения в своей жизни. Так вот, путь не злословия, а путь благословения. И тогда это благословение придет в твою жизнь, в твою семью.

Стая. Смотрю я в небо, вижу стаю. Куда летит она, не знаю. Но есть места, они садятся и отдыхают, и гнездятся. Они находят свое место, где свет, тепло и где не тесно, где им никто не помешает жить так же, как о том мечтают. Но, видно, все не так уж просто иметь гнездо свое и солнце. Всегда найдется тот, кто хочет все для себя, а не для прочих. Тот некто не дает покоя, он отберет тепло родное. Он рушит гнезда и свободу, свою он создает природу. Но в стаях также есть другие, те, для которых все родные. Те, что всегда добры, прекрасны, любви полны, обильны в счастье. Все те, кто дружны в этой стае, свободно дальше улетают. Они летят в свободе тая, и нет там ни конца, ни края. И так всегда, и так все время, летят они и ждут срок, время, в каком-то месте приземлиться и, отдохнув, воды напиться. И так вот вечно, бесконечно, жизнь пролетает скоротечно. Внизу, где все не так уж мило, вверху полет, и все красиво. Мораль проста в этой басне. Сравни ее с людским несчастьем. Мы все одна, большая стая. Один бежит, другой летает, а третий крылья подрезает. Иной лежит, тускнея тает, болеет и изнемогает, а некто жизнь в нем вдохновляет. Он просто любит, помогает, и стая ввысь опять взлетает. И так летят они, мечтая, мечты в реальность обращает.

Сын мой, храни заповедь отца твоего и не отвергай наставления матери твоей. Навяжи их навсегда на сердце твое, а вяжи ими шею твою. Притчи 6, 20, 21.

Дорогие друзья, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте свидетельства. В 7 часов чтение Библии. А затем в эфир выйдет

Ред Кейбл поражает нас ее неутомимой жаждой к путешествию с целью проповеди Евангелия. Со своими единомышленницами она останавливалась в пути для того, чтобы рассказать людям о Христе, подарить Евангелие, одним словом, открыть истину. Основным местом их поля действия была пустыня Гоби. Почти вся ее жизнь состояла из дорог, но ее конечной целью было прийти в родной дом, к своему Христу. На небольшом собрании выступала миссионерка, которая недавно вернулась домой из Китая. После собрания, когда расходились, она сказала Милдред Кейбл: «Мне кажется, Господь хочет, чтобы ты поехала в Китай». Это происходило летом 1893 года. Милдред Кейбл было 14 лет, но она уже серьезно подумывала о том, чтобы поехать за границу служить Богу. Она с большим вниманием слушала миссионерку. В ней было что-то такое, что и притягивало, и отталкивало Милдред Кейбл. Ее платье было настолько простым, что надпись, вытканная на воротнике ее платья «Он, Иисус, спасет», резко выделялась на его фоне. Милдред взглянула на эту надпись на воротничке и спросила: «А что, все миссионеры носят такие надписи?» «Конечно, нет», — ответила ее собеседница. «Но в Китае я всегда ее ношу, и не вижу причины, чтобы не носить ее здесь». «Если бы я стала миссионеркой», — сказала Милдред, «я бы поехала в Индию». «Ты должна поехать туда, куда посылает тебя Господь, моя дорогая. Если ты принадлежишь Христу, ты должна полностью повиноваться Его воле». Этот разговор произвел глубокое впечатление на юную Милдред Кейбл. Но ей хотелось знать, все ли миссионеры были такими, с надписями на воротниках и такими уверенными в том, что Господь хотел от них. Она решила разузнать больше о миссии на территории Китая. Однажды представилась возможность посетить отделение кандидатов при миссии в Северном Лондоне. Место показалось ей оживленным и радостным, полным энергичных и посвященных людей с одной главной целью — рассказать людям Китая о Христе. Это была та простая, четкая цель, которая завоевала сердце Милдред Кейбл. Когда она узнала больше о миссии и ее задачах, она глубже стала это понимать, когда по окончании школы провела 6 месяцев в доме по подготовке миссионеров, для того, чтобы осознать, было ли ее влечение стать миссионером постоянным или всего лишь проходящим. К концу установленного срока в сердце Милдред уже не было сомнений по поводу того, в чем заключалось ее призвание в жизни. И ее семья постепенно смирялась с тем фактом, что Милдред должна стать миссионером. Итак, с энтузиазмом человека, который знает, чего хочет, Милдред стала готовиться к поездке в Китай. У нее совсем не оставалось времени, чтобы тратить его напрасно. Всю жизнь она должна служить Господу. Ей предложили пройти полный курс медицинской подготовки для того, чтобы стать квалифицированным врачом. Но на это ушло бы слишком много времени. Она хотела, чтобы ее мечта осуществлялась как можно быстрее. Милдред прошла специальный курс по медицине, который был составлен одной из первых женщин-ученых в Лондоне. В дальнейшем это помогло ей служить людям Китая, полностью отдавая себя. Итак, с понедельника до субботы Милдред посещала лекции и практические занятия этой ученой женщины, а со временем перешла к ней жить, и они стали хорошими друзьями. Ее подруга видела и понимала, к чему всем сердцем стремится Милдред, и была готова ей в этом помочь. Но случилось нечто такое, что еще больше укрепило ее намерение. В северной части Лондона, в Таллингтон-парке, высокий молодой священник с копной черных волос приглашал толпу прихожан в конгрегационную церковь. Это был Кампбелл Морган, еще тогда в начале служения, предназначенный стать великим благословением для многих верующих как в Англии, так и в Америке.
Милдред восхищала то, как

он использовал Библию. Он вдохновлял свою паству на чтение Библии, изучение ее, на то, чтобы они познавали, как действует Господь. Он по-новому открыл глаза Милдред на Библию, и в течение всей ее жизни книга книг всегда открывала для Милдред новые сокровища. Тем не менее, недостаточно только изучать Библию и хранить ее богатые плоды при себе. Милдред и многие другие молодые люди, участвуя в служении с пастором Кэмпбеллом, должны были рассказывать другим об Иисусе. Она присоединилась к евангелической группе, которая по воскресным вечерам проводила служение в холле Вартье, недалеко от церкви. Там были слышны пение, музыка, проповедь Евангелия. И многие, слыша об Иисусе Христе, решили отдать свою жизнь Ему. Шаг за шагом Милдред Кэмпбелл готовилась к Китаю. Стройная, проворная, среднего роста молодая женщина с быстрым взглядом видела, как ее мечта постепенно сбывается. Неужели она действительно осуществится? Неожиданно из Китая пришли плохие вести. Газеты были полны историй о самых ужасных зверствах в Китае. Ненависть участников боксерского восстания к иностранцам вылилась в убийство многих миссионеров. В отдаленных местах Китая многие храбрецы сложили свои головы под мечом. Казалось, что еще многие годы миссии не смогут начать работу, и препятствие будет постоянным. На сердце у Милдред было тяжело. Казалось, что дорога в Китай перекрыта. Ее естественное рвение совершать дела для Бога и ее решение отдать свою жизнь Христу были под угрозой. В это время и в личной жизни она переживала огромное разочарование. Человек, с которым она делилась сокровенными мыслями о своем миссионерском призвании, отвернулся от нее. Милдред познала печаль одиночества, грусть неосуществившейся мечты. Но тучи рассеялись так же внезапно, как и сгустились. И 25 сентября 1901 года в возрасте 22 лет Милдред Кэмпбелл отплыла в Китай. Отец провожал ее до Соединенных Штатов. Первый год пребывания в Китае она изучала язык. Милдред направила всю свою энергию на совершенное овладение сложным китайским языком, который оказался ей очень полезным многие годы спустя, когда она пересекла пустыню Гоби. Затем было принято важное решение о месте ее работы. Она должна была переехать в Хачжоу, далекую провинцию Шанси, где только что начиналась работа после боксерского восстания. Молодому миссионеру следовало путешествовать с более опытным. Евангелина Френч с удивлением думала, глядя на свою хрупкую спутницу, как же она вынесет долгие дни тряски по неровным дорогам в китайской повозке. Более недели две миссионерки ехали ухабистой дорогой к северо-западу. В жару, по песчаной пыли, извозчики медленно погоняли мулов через узкие овраги и голую открытую равнину. Пытливый взгляд Милдред улавливал все, и она начала понимать, что время и терпение в Китае в конце концов решают любую проблему. Когда бы ни встретились две повозки на узкой дороге, всегда возникало затруднение, как разъехаться друг с другом. Она писала домой своим друзьям. После бесконечной дискуссии среди успокаивающих струек табачного дыма извозчик придумывал план, как преодолеть затор. Как они умудрялись выпутаться, никто так и не знает. Немного брани, воплей и криков, исходящих со скамеек повозок, делают свое дело. И, наконец, транспорт, который к тому времени уже может насчитывать до 50 ожидающих повозок, медленно разъезжается. Это была ее первая долгая езда в повозке. Подготовка к долгим годам путешествий по пустыне Гоби. И рядом с ней была первая из ее преданных подруг – Ева Френч, вместе с которой ей предстоит пройти весь свой жизненный путь.
Дом в Хучоу, который они должны были занять, не был готов. Поэтому две подруги отправились в загородное путешествие для того, чтобы познакомиться с деревенским людом, среди которого им предстояло жить. Милдред завязала свои пожитки в большие квадратные платки, перекинула свое ватное стеганое одеяло в большом спальном мешке через осла и взгромоздилась к нему на спину. Они медленно странствовали из деревни в деревню, наслаждались ярким солнцем, помахивая руками детям и женщинам, которые кричали: «Приходите опять! Приходите скорее опять!» Они продвигались вниз, мимо огромных водоемов с цветами лотоса, затем через мелкую речку, у которой погонщик осла снял свою обувь и носки, чтобы провести через нее осла, и дальше к дому Гианга, пресвитера церкви, который в прошлом курил опиум и играл в азартные игры. Милдред всем этим наслаждалась, особенно пещерой, которую Гиан предоставил для их временного жилья. «Это действительно Китай», — думала она. «Это дом». Вернувшись в Хачоу, Милдред встретилась там с маленькой церковью. Она состояла человек из 30, которые собирались вместе после усердной работы в течение многих лет. Эта группа верующих казалась крошечной и слабой. Вскоре миссионерка поняла, что церковь была разобщенной из-за внутренней зависти и неприязни между отдельными членами. Мистер Лан любил деньги и всегда был в долгах. Мистер Диао – жалкий образец мужчины, и никто не мог ему доверять. Мистер Ту, по его словам, доверял Богу, но все же казался очень слабым. Большинство из них были приведены ко Христу благодаря благословенным проповедям и праведной жизни пастора Хси. Но все они серьезно отставали в духовном росте, и им не хватало хорошего лидера. Милдред Кейбл и Евангелина Френч столкнулись с тем, что им нужно было принимать важные решения. Как они могли подготовить новых проповедников для церкви? Как могли повлиять на женщин и детей? Обе они любили свободную жизнь путешествующих миссионеров, медленно проезжающих через деревни, распространяя Святое Писание, разговаривающих с людьми в их домах. Но они знали, что понадобится много лет напряженной терпеливой работы в Хучоу, прежде чем будут видны ее плоды. Итак, в доме с маленьким внутренним двориком в Хучоу были отведены две комнаты для школы девочек. Вскоре эти две комнаты наполнились ученицами. Вдобавок, замужних женщин радушно принимали в течение 30 дней, чтобы они ближе познакомились с христианским учением. Христианская община в Хучоу начала по-новому жить под девизом «Когда давление работы слишком тяжело, продли срок выполнения работы». Во многих деревнях провинции Хучоу рос мак, любимый курильщиками опиума, и в каждой деревне были наркоманы, которые любили трубку с опиумом и струйку дыма, что давало им иллюзию счастья. Для них христиане Хучоу приготовили островок спасения, где доброта и лечение при помощи того, что люди называют пилюлей жизни, пилюлей силы и пилюлей восстановления, привели многих к исцелению, и они бросили курить опиум. Служение, преподавание, визиты, бесконечные беседы, посещение деревень заполнили годы первого периода пребывания Милдред Кейбл в Китае. Приехав домой в Британию в 1908 году, она поделилась своей мечтой о создании большой женской школы по изучению Библии, и прихожане доктора Кэмпбелла Моргана помогли собрать 500 фунтов стерлингов, которые были необходимы для этого предприятия. Благодаря медицинской подготовке Милдред могла оказывать людям помощь в городе и в школах. Иногда мандарин Хачоу просил ее прийти и полечить больные зубы его женщин. Она делала это при помощи тщательно спрятанных в ее китайском платье хирургических щипцов, быстро производя ими манипуляцию,
пока женщина, смеясь, широко открывала рот. Удаленный зуб всегда тщательно хранили как фамильную реликвию. Милдред сильно полюбила некоторых девушек из школы, и ее забота о них переросла в крепкую дружбу. Одной из них была Цветок любви, которая стала ученицей школы в возрасте 12 лет и регулярно посещала ее до 18. Умная, жизнерадостная, полная энтузиазма, она отдала свое сердце Христу и со своими подружками радовалась обретенному счастью. Девушку охватил ужас, когда ей сообщили новость, что ее родители договорились о ее замужестве с человеком языческой веры. От такого горя и переживаний она серьезно заболела. Цветок любви просила всех членов миссии молиться о том, чтобы все это было разрушено. И Милдред была счастлива сообщить Цветку любви добрую весть о том, что молитва услышана. Ответом этой девушки было желание отдать свою жизнь на служение Господу. Шли месяцы, и родители тайно подготовили другой брак с человеком, чье богатство было нажито нечестно, и прежде чем успели предпринять какие-либо шаги, Цветок любви стала его невестой. Несколько месяцев она одна боролась в городе, в который ее увезли, а затем ей приказали порвать отношения с иностранцами. Борьба была слишком неравной, и изнуренная она сдалась, позволив себе плыть по течению. Сердце Милдред Кейбл разрывалось, когда она видела, как любимая ученица, которую она так окружала заботой, ушла в грешный мир. «Она вне моей досягаемости», — писала Милдред, «но ее разбитое сердце все же, я верю, успокоится на груди ее Спасителя». Одним из волнующих моментов жизни Милдред была специальная шестидневная миссия для женщин церкви, а также всего района. Верхом на ослах, в повозках и пешком прибывали женщины из деревень. Свыше 300 женщин заполнили маленькую церковь. Большое число язычников, привлеченное невиданным зрелищем огромного скопления женщин, увеличивало численность на ежедневных евангельских собраниях. И мы с воодушевлением наблюдали, как новая церковь наполнялась женщинами и девочками, которые слушали о Христе. Была выделена отдельная комната, где соблюдалась тишина, для того, чтобы те, кто хотел помолиться, могли это сделать, не боясь, что им помешают. Назначили группу помощников, которые помогали учить отрывки из Библии, по одному в день. А возле церкви в прилегающем дворе стояла книжная лавка, где шла оживленная торговля Евангелиями, а также листками с отпечатанными гимнами и деревянными гравюрами с текстами Священного Писания. Это было событие, требующее напряженных усилий, поскольку все, что делала Милдред Кейбл, было хорошо организовано и тщательно выполнено. Мужчины церкви взяли на себя заботу буквально обо всем, полностью освободив женщин, а старшие девочки отвечали за малышей. Все 6 дней были исключительно посвящены изучению Евангелия, а также его отдельных посланий. Приглашенная женщина-миссионер свой рассказ иллюстрировала предметами, многие из которых были хорошо знакомы. Это расположило присутствующих женщин ближе познакомиться с Евангелием. Красноречивой иллюстрацией того, как Господь отделит солому от пшеницы, послужила обычная веялка, используемая деревенскими женщинами для веяния зерна. 6 годами позже другая миссия в Хучоу уже не нуждалась в том, чтобы приглашать женщину-миссионера с ее помощницами. Евангельская церковь Хучоу была к тому времени достаточно сильной для того, чтобы самой выступить в тот день, когда по городу проходила местная процессия, несущая своих идолов, привлекая тысячи любопытных. Ученицы Милдред действовали решительно, как когда-то она сама много лет назад в северной части Лондона. У дверей миссионерского медицинского пункта всегда была длинная очередь больных,
жалующихся постоянно только на два вида болезней – лихорадка и простуда. Среди больных также находились ребенок со ошпаренной рукой, девочка, которая сказала, что потеряла зрение, потому что проплакала целый день, и всегда была группа изнуренно выглядевших людей, страдающих от бича стодневной болезни – туберкулеза. Находясь в своем маленьком кабинете, Милдред Кейбл вспомнила прошедшие годы, которые сделали ее мечту действительностью. Она и Евангелина Френч, а теперь еще и присоединившаяся к ним Франческа Френч, видели в городах и деревнях Шанси плоды своего труда. Революция 1911 года принесла с собой большую свободу деятельности для западного мира. Общедоступными стали больницы, образование и помощь миссионеров. В неизменном Китае шли преобразования, уходила в прошлое феодальная жизнь. Более 20 лет усердно работали подруги в одном месте. Они начали верить, что Господь призывает их вступить на новый путь, ведущий за цепи холмов Шанси, к далекому северо-западу, через крышу мира, через пустыню Гоби. Они верили, что Господь призывал их оставить свою устроенную жизнь в Хучоу, свои школы и друзей, и никогда больше не иметь дома, разве что на обочине. 12 месяцев они ждали, чтобы удостовериться в руководстве Господа, пока в 1923 году им не открылась ясная и определенная стезя — следовать дальше и проповедовать вдоль торгового пути через пустыню Гоби. Под крохот выезжающей из Хачоу повозки, где сидела Милдред Кейбл со своими библиями и свертком постельного белья, начинала осуществляться другая часть ее мечты.

Хочу прославить я Тебя, мой Боже. Хочу сказать Тебе благодарю за подвиг Твой свершенный, который до конца я никогда не оценю. Ведь то, что Ты свершил когда-то, мне невозможно до конца понять. Ты протерпел всю боль и слезы, свою любовь хотел мне показать. Ведь понимаю, можно было отказаться, сказать, и ангелы на помощь бы пришли, но Ты терпел, молчал с любовью и понимал, что это за Твоих детей. И этот подвиг Тобой совершенный хочу ценить и никогда не забывать. И эти капли крови, словно слезы, текли тогда, и невозможно было их остановить. Благодарю Тебя, Ты мой Спаситель, страдал, терпел, в мучениях, но любил. Мне помоги, Ты мой учитель, здесь, на земле, с такой любовью жить».

Дорогой слушатель, благодарим, что ты слушаешь Радио МВ, молишься и благословляешь это служение. Пусть Господь обильно благословит тебя и твой дом. Мы молимся за всех наших слушателей, молитвенников и спонсоров. Наше желание, чтобы радио служило вам поддержкой для вашего духовного роста, и мы вместе с вами могли продолжать распространять Слово Божье, неся свет в этот мир. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя. Да озарит тебя Господь светом лица Своего и помилует тебя. Да обратит Господь лицо Свое на тебя и даст тебе мир. Всегда для вас Радио МВ. Мир вашему дому. Слушай, назидайся и рассказывай другим.

0: Духовные размышления на каждый день.
1: Прибудьте во мне, и я в вас, как ветвь не может приносить плода сама собою, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во мне. Иоанна 15:4. Что есть плод? Какова духовная значимость плода? Разве нельзя сказать, что плод — это отражение Христа верующих? Мы читаем в Галатах 5 главе 22 и 23 стихом, что плод же Духа — любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Что это, как не прекрасное Писание Христа, который проходил через этот мир в уничижении? Если такой плод виден верующих, это приведет к тому, что он будет виден в его народе. И хотя его сейчас здесь нет, намерение Бога заключается в том, чтобы характерные черты Христа проявлялись в тех, кто принадлежит Ему. Христос ушел в дом Отца, но Его качества продолжают быть в Его народе на земле. Плод не есть проявление какого-то дара или служения или дела. Нас увещевают поступать достойно Бога, во всем угождая Ему, принося плод во всяком деле благом. Данный отрывок показывает, как тесно связано принесение плода с добрыми делами. Приводит, однако, различие между ними. Добрые дела следует совершать так, чтобы в них был плод, приятный Богу. Плотский человек может делать много хороших дел, но в них не будет такого плода. Если бы служение и дела были плодом, тогда последний был бы уделом тех, у кого есть дары и способности. Но если плод является собой качество Христа, тогда привилегией каждого верующего, от молодого до пожилого, является то, чтобы приносить плод. Кто из тех, кто любит Христа и восхищается совершенством того, кто весь любезность, или, точнее, всецело прекрасный, не пожелал бы в какой-то мере явить его достоинство и таким образом принести плод?

0: Пусть пройдет моя жизнь так, как ты пожелаешь. Отче, воля твоя, не моя.
1: Отче, воля твоя, не моя.
2: Сын мой, храни заповедь отца твоего и не отвергай наставления матери твоей. Навяжи их навсегда на сердце твое, а вяжи ими шею твою. Притчи 6, 20, 21.

0: Дорогие наши радиослушатели, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте чтение Библии, затем передача «Хлеб насущный». А в 8 часов предлагаем вашему вниманию проповедь Анатолия Бушила.
1: Книга Екклесиаста, глава 1. Слова Екклесиаста, сына Давидова, царя в Иерусалиме. «Суета, сует», — сказал Екклесиаст, — «суета, сует, все суета». Что пользы человеку от всех трудов его, которыми трудится он под солнцем? Род проходит, и род приходит, а земля пребывает вовеки. Восходит солнце, и заходит солнце, и спешит к месту своему, где оно восходит. Идет ветер к югу и переходит к северу, кружится, кружится на ходу своем, и возвращается ветер на круги свои. Все реки текут в море, но море не переполняется. К тому месту, откуда реки текут, они возвращаются, чтобы опять течь. Все вещи в труде. Не может человек пересказать всего, не насытится око зрением, не наполнится ухо слушанием. Что было, то и будет, и что делалось, то и будет делаться, и нет ничего нового под солнцем. Бывает нечто, о чем говорят: «Смотри, вот это новое», но это было уже в веках, бывших прежде нас. Нет памяти о прежнем, да и о том, что будет, не останется памяти у тех, которые будут после. Я, Екклесиаст, был царем над Израилем в Иерусалиме, и предал я сердце мое тому, чтобы исследовать и испытать мудростью все, что делается под небом. Это тяжелое занятие дал Бог сынам человеческим, чтобы они упражнялись в нем. Видел я все дела, какие делаются под солнцем, и вот все суета и томление духа. Кривое не может сделаться прямым, и чего нет, того нельзя считать. Говорил я с сердцем моим так: вот я возвеличился и приобрел мудрости больше всех, которые были прежде меня над Иерусалимом, и сердце мое видело много мудрости и знания. И предал я сердце мое тому, чтобы познать мудрость и познать безумие и глупость. Узнал, что и это томление духа, потому что во многой мудрости много печали, и кто умножает познание, умножает скорбь. Екклесиаста, глава 2. Сказал я в сердце моем: дай, испытаю я тебя весельем, и насладись добром, но и это суета. О смехе сказал я: глупость, а о веселье что оно делает? Вздумал я в сердце моем услаждать вином тело мое, и между тем, как сердце мое руководилось мудростью, придержаться и глупости, доколе не увижу, что хорошо для сынов человеческих, что должны были бы они делать под небом в немногие дни жизни своей. Я предпринял большие

0: и дела, построил себе дома, посадил себе виноградники, устроил себе сады и рощи и насадил в них всякие плодовитые деревья, сделал себе водоемы для орошения из них рощ, произращающих деревья, приобрел себе слуг и служанок, и домочадцы были у меня, также крупного и мелкого скота было у меня больше, нежели у всех бывших прежде меня в Иерусалиме. Собрал себе серебра и золота и драгоценностей от царей и областей, завел у себя певцов и певиц и услаждение сынов человеческих разные музыкальные орудия, и сделался я великим и богатым больше всех бывших прежде меня в Иерусалиме, и мудрость моя прибыла со мною. Чего бы глаза мои не пожелали, я не отказывал им, не возбранял сердцу моему никакого веселья, потому что сердце мое радовалось во всех трудах моих, и это было моей долей от всех трудов моих. И оглянулся я на все дела мои, которые сделали руки мои, и на труд, которым трудился я, делая их, и вот все суета и томление духа, и нет от них пользы под солнцем. И обратился я, чтобы взглянуть на мудрость и безумие и глупость, ибо что может сделать человек после царя сверх того, что уже сделано? И увидел я, что преимущество мудрости пред глупостью такое же, как преимущество света перед тьмою. У мудрого глаза его в голове его, а глупый ходит во тьме. Но узнал я, что одна участь постигает их всех. И сказал я в сердце моем, и меня постигнет та же участь, как их глупого. К чему же я старался, сделался очень мудрым, и сказал я в сердце моем, что и это суета. Потому что мудрого не будут помнить вечно, как и глупого. В грядущие дни все будет забыто, и, увы, мудрый умирает наравне с глупым. И возненавидел я жизнь, потому что противны стали мне дела, которые делаются под солнцем, ибо все суета и томление духа. И возненавидел я весь труд мой, которым трудился под солнцем, потому что должен оставить его человеку, который будет после меня. И кто знает, мудрый ли будет он или глупый. А он будет распоряжаться всем трудом моим, которым я трудился и которым показал себя мудрым под солнцем. И это суета. И обратился я, чтобы внушить сердцу моему отречься от всего труда, которым я трудился под солнцем, потому что иной человек трудится мудро, со знанием и успехом, и должен отдать все человеку, не трудившемуся в том, как бы часть его. И это суета и зло великое. Ибо что будет иметь человек от всего труда своего и заботы сердца своего, что трудится он под солнцем? Потому что все дни его скорби и его труды беспокойства. Даже и ночью сердце его не знает покоя. И это суета. Не во власти человека и то благо, чтобы есть и пить, и услаждать душу свою от труда своего. Я увидел, что и это от руки Божией. Потому что кто может есть и кто может наслаждаться без него? Ибо человеку, который добр пред лицом его, он дает мудрость и знание и радость, а грешнику дает заботу собирать и копить, чтобы после отдать доброму пред лицом Божиим. И это суета и томление духа. Книга Екклесиаста, глава 3. «Всему свое время, и время всякой вещи под небом, время рождаться и время умирать, время насаждать и время вырывать посаженные, время убивать и время врачевать, время разрушать и время строить, время плакать и время смеяться, время сетовать и время плясать, время разбрасывать камни и время собирать камни, время обнимать и время уклоняться от объятий, время искать и время терять, время сберегать и время бросать, время раздирать и время сшивать, время молчать и время говорить». время любить и время ненавидеть, время войне и время миру. Что пользы работающему от того, над чем он трудится? Видел я эту заботу, которую дал Бог сынам человеческим, чтобы они упражнялись в том. Все сделал он прекрасным в свое время и вложил мир в сердце их, хотя человек не может постигнуть дел, которые Бог делает от начала до конца. Познал я, что нет для них ничего лучшего, как веселиться и делать доброе в жизни своей. И если какой человек ест и пьет и видит доброе во всяком труде своем, то это дар Божий. Познал я, что все, что делает Бог, пребывает вовек. К тому нечего прибавлять и от того нечего убавить. И Бог делает так, чтобы благоговели пред лицом Его. Что было, то и теперь есть, и что будет, то уже было, и Бог воззовет прошедшее. Еще видел я под солнцем место суда, а там беззаконие, место правды, а там неправда. И сказал я в сердце своем, праведного и нечестивого будет судить Бог, потому что время для всякой вещи и суд над всяким делом там. Сказал я в сердце своем о сынах человеческих, чтобы испытал их Бог, и чтобы они видели, что они сами по себе животные, потому что участь сынов человеческих и участь животных — участь одна, как те умирают, так умирают и эти, и одно дыхание у всех, и нет у человека преимущества пред скотом, потому что все — суета. Все идет в одно место. Все произошло из праха, и все возвратится в прах. Кто знает, дух сынов человеческих восходит ли вверх, и дух животных сходит ли вниз в землю? И так увидел я, что нет ничего лучше, как наслаждаться человеку делами своими, потому что это доля его. Ибо кто приведет его посмотреть на то, что будет после него? Екклесиаста, глава 4. «И обратился я, и увидел всякие угнетения, какие делаются под солнцем, и вот слезы угнетенных, а утешителя у них нет, и в руке угнетающих их сила, а утешителя у них нет. И ублажил я мертвых, которые давно умерли, более живых, которые живут доселе. Облажение их обоих тот, кто еще не существовал, кто не видал злых дел, какие делаются под солнцем. Видел я также, что всякий труд и всякий успех в делах производит взаимную между людьми зависть. И это суета и томление духа. Глупый сидит, сложив свои руки, и съедает плоть свою. Лучше горсть с покоем, нежели пригоршни с трудом и томлением духа. И обратился я, и увидел еще суету под солнцем. Человек одинокий, и другого нет, ни сына, ни брата нет у него, а всем трудам его нет конца, и глаз его не насыщается богатством. Для кого же я тружусь и лишаю душу мою блага? И это суета и недоброе дело. Двоим лучше, нежели одному, потому что у них есть доброе вознаграждение в труде их. Ибо если один упадет, то другой поднимет товарища своего. Но горе одному, когда упадет, а другого нет, который поднял бы его. Также если лежат двое, то тепло им, а одному как согреться? Если станет преодолевать кого-либо одного, то двое устоят против него. И нитка втрое скрученная не скоро порвется. Лучше бедный, но умный юноша, нежели старый, но неразумный царь, который не умеет принимать советы. Ибо тот из темницы выйдет на царство, хотя родился в царстве своем бедным. Видел я всех живущих, которые ходят под солнцем, с этим другим юношей, который займет вместо того. Не было числа всему народу, который был пред ним, хотя позднейшее не порадуется им. И это суета и томление духа. Наблюдай за ногою твоею, когда идешь в Дом Божий, и будь готов больше к слушанию, нежели к жертвоприношению, ибо они не думают, что худо делают.
1: Некто имел в винограднике своем посаженную смоковницу, и пришел искать плода на ней, и не нашел. И сказал виноградарю: «Вот я третий год прихожу искать плода на этой смоковнице, и не нахожу. Сруби ее, на что она и землю занимает». Но он сказал ему в ответ: «Господин, оставь ее и на этот год».

0: Сруби ее! Сруби
1: на ее! На что она и землю занимает?
2: Друг дорогой, это вчерашний приговор мне и тебе. А сегодня, по милости Господней, мы еще оставлены. Кто-то на год, на день, а возможно, кто-то только на час.

В эфире передача «Хлеб насущный». Сердечно приветствую всех дорогих наших радиослушателей. Мир Божий вам и домам вашим. Один пастор на протяжении многих лет разговаривал с людьми, находящимися при смерти, включая и своих родителей, и слышал одно и то же. Если бы у них была возможность повернуть время вспять, они бы проводили больше времени со своими детьми и супругами. И, конечно, они всегда добавляли: «Я был бы ближе к Богу». Вам не нужно ждать своего смертного часа, чтобы понять, насколько важна ваша семья. Один отец, чьи дети выросли и покинули дом, оглянувшись в прошлое, сделал следующее заявление: «Все мои дети выросли и оставили отчий дом. Но если бы у меня была возможность начать все сначала, я бы сделал так. Я бы больше выражал свою любовь жене перед нашими детьми. Я бы больше смеялся со своими детьми над нашими ошибками и просто от радости. Я бы больше их слушал, даже самого маленького ребенка. Я был бы более честен в отношении своих собственных слабостей. Никогда бы не претендовал бы на совершенство. Я бы иначе молился о своей семье. Вместо того, чтобы фокусироваться на их недостатках, я бы взглянул на свои. Я бы больше времени проводил со своими детьми. Я бы их больше поддерживал и не скупился бы на похвалу. Я бы выше ценил даже незначительное проявление заботы». Он резюмирует: «Если бы мне пришлось снова пройти этот путь, я был бы более искренен с Богом, говоря Ему о своей семье. Я бы делился с Ним каждой будничной вещью, происходящей во всякий обыденный день. Когда все уляжется и все будет сказано и сделано, когда вы посмотрите на свои достижения в жизни, вы увидите, что самой важной вещью, которой вы были причастны, является ваша семья. Конечно, вы можете бросить взгляд на успешную карьеру. Конечно, вы можете пересмотреть другие достижения. Но ваши дети, которые носят вашу фамилию и семейные традиции в своем поколении и передадут их следующему, относятся к числу величайших достижений вашей жизни. Как же важно родителям осознать, что их дети — это подарок для них от Бога. Вот наследие от Господа дети, награда от Него — плод чрева, что стрелы в руке сильного, то сыновья молодые. Блажен человек, который наполнил ими колчан свой. Не останутся они в стыде, когда будут говорить с врагами у воротах». Псалом 126. Во время социальных экспериментов 1960-х годов мы покончили с так называемой нуклеарной семьей, высмеяв подобную концепцию, чтобы изобрести новые модели отношений во имя прогресса. Теперь мы пожинаем неизбежные результаты. Мы видим глупость всего этого. Исследования показали, насколько неправильными был данный подход. Шелдон и Эленора Глюк, социологи Гарвардского университета, разработали тест для того, чтобы определить, могут ли 5-6-летние дети стать правонарушителями. Их тест, точность которого составила 90%, показал, что для предотвращения преступности среди малолетних необходимы 4 основных фактора. Первое — твердая, справедливая и последовательная дисциплина отца. Второе — присмотр и дружеское общение матери в течение дня. Третье — проявление любви родителей друг к другу и к своим детям. И четвертое — совместное участие каждого члена семьи в семейных мероприятиях. Вы нужны вашим детям не только в ранние годы,
но и в течение всего периода их пребывания в вашем доме. Вы влияете на них. Они нуждаются в близости с мамой и в активном участии отца. Пастор говорил: «У нас с женой родился первый сын, Кристофер. Тогда мы были очень молоды. Мне было 22, а моей жене 19. Мы жили не в очень хорошем доме. У нас не было хороших вещей. Вообще-то из нашей мебели торчала набивка. Что-то нам давали люди, что-то мы получили через армию спасения. Мы старались все чинить и, насколько было возможно, улучшать внешний вид этих вещей. В нашем холодильнике не было много еды. Но главное, что моя жена находилась с нашим сыном дома в очень важные годы его становления. Концепция качественного времени — не более чем миф. Детям нужно качественное время. Они нуждаются в оперативном участии обоих родителей. Возможно, вы думаете: «Только не внушайте мне чувство вины. Я занят». Мы все заняты. Вы уверяете, что не могли бы уделить больше времени своим детям? Возможно, вы удивитесь, но стоит вам отказаться от парочки дел, как у вас сразу появится масса времени. Интересно, сколько времени родители тратят на просмотр телевизора или социальные сети, вместо того, чтобы сесть со своими детьми и поиграть в настольную игру или просто поговорить. Это все вопрос приоритетов. Все прошлое остается в прошлом. Мы не можем вернуть время вспять. Мы не можем вернуться и исправить все. Вот почему родители должны, не теряя времени, делать все возможное, чтобы влиять на своих детей. Установите для них правила, дисциплинируйте их. Они нуждаются в родительском руководстве. Они могут сопротивляться этому на тот момент, но позже они будут вам за это благодарны. Некоторые вещи преподаются, а некоторые улавливаются бессловесно. Некоторые вещи даются через наставление, а другие осваиваются на примерах. Дети будут наблюдать за своими родителями. Они хотят знать, каковы их приоритеты и что для них важно. Воспитание детей подразумевает не жестокий и несгибаемый догматизм, но объяснение и личный пример. Это начинается с личных взаимоотношений родителей с Богом. Какой вы подаете пример? Может, вам нужно внести некоторые изменения в свою жизнь для того, чтобы стать хорошим примером и лидером? Эндрю Мюррей писал: «Секрет управления домом заключается в самодисциплине. Нам нужно первыми быть теми, кем мы хотим, чтобы стали наши дети. Однако мы не должны ставить целью подгонку детей под наш шаблон. Вместо этого мы целенаправленно должны способствовать их преображению в образ Божий. Они не наша собственность, они наши воспитанники. Мы не должны внушить им зависимость от нас на всю их жизнь. Скорее всего, мы должны учить их независимости от людей. Но что более важно, чтобы мы учили их зависимости от Бога». Мы живем в домах или квартирах. На земле Господь нас поселил. В этом грешном, развращенном мире хочет Бог, чтоб каждый свято жил. Кто-то дом построил по программе и мечтает: «Вот бы мне пожить». Только мы порой не знаем сами, как нам нужно днями дорожить. Покупаем мебель, гарнитуры, создаем удобства и комфорт. Все согласно стилю и культуре. Жизнь кружит нас круговорот. И, оформив длинные кредиты, мы довольны, что мечта сбылась. Хоть даны нам сроки и лимиты, мы живем, в заботы погружась. На земле хотим обогащаться и иметь машину поновей. С Богом нету времени общаться.
и живем без близких, без друзей. Две работы и без передышки. Мы летим, бежим, как на пожар. Ну а дома дочки и сынишки. И в кармане полыхает жар. Дети ждут внимания и заботу. Нужно их духовно накормить. Перед Богом важная работа — научить их свято в мире жить. Ты ж к земному сердцем привязался. Ты всем этим очень дорожишь. И в сетях так быстро оказался. И любовью к Богу не горишь. Новый дом, а жизнь твоя ли нова? И какие мысли и дела? Если вера твердая основа, с благодатью ли твои слова? Полный дом добра и изобилия будет пусть, коль нету в нем Христа. Бог благословляет тех обильно, у кого жизнь праведна, чиста. Сердце, волю, разум обновленный Бог дает как дар своим детям, если в доме муж Христу покорный и внимает всем его словам. Дети и жена в повиновении — это христианская семья. Перед Богом ходят со смирением. Ну а как проходит жизнь твоя? Матери, отцы, от вас зависит атмосфера всей вашей семьи. Дети к Богу голос свой возвысят, если мир в домах храните вы. Чтоб в небесном доме оказаться, будем мир в земных домах хранить. Будем же за Господа держаться, Божиим спасением дорожить. Боже наш, Тебя мы умоляем, Ты пошли свою нам благодать. Мир в домах пошли, любовь. Взываем, чтоб Тебя, Спаситель, прославлять. Гнев и ссоры, распри и злоречие, о Господь, из сердца удали. Пусть в домах светится имя Божье, семьи наши Ты благослови.

передача «Хлеб насущный» подошла к концу. Слушайте нас завтра в это же самое время. С вами в эфире была Лариса Давыдюк.

Утомляются конные, утомляются пешие, утомляются те, что в молитвах стоят. Утомляются войны, силы сильных издержаны, Бог лишь не изнемог помогать, укреплять. Силы вновь утомленному Он дает непомерную, изнемогшему силу дарует свою. Как за правду сражаются Его воины верные, если силами ада постоянно в бою. Утомляются юноши, утомляются старые. Кто ж на Бога надеется, силу Бог обновит. И враги, даже сильные, под рукой Божьей падают. Кто на Бога надеется, воспарят, как орлы. Потекут, не устанут, пойдут, не утомятся. Ибо сам Вышний Бог будет их укреплять, ведь ничто на земле не укрыто от Господа. Вся лишь власть у Него всей землей управлять. Поднимайтесь, низины, опускайте высоты вы, путь равняйте пред Господом в душах вы и сердцах. Он идет со всей силою, силой неба высокою, чтобы верных своих помогать, защищать. Приходите в смирении, приходите без ропота. Все грехи согрешения выносите на свет. Бог выводит на помощь вам небесное воинство. Чаши слез покаяния пусть наполнятся все. Переполнившись, выльются дождевыми потоками, и дождем пробуждения они хлынут с небес. И хромые запрыгают, воскрешат, будут мертвые. Божье имя прославится совершенных чудес. А пока очищение, а пока переплавитесь, а пока вы научитесь только Господом жить. А пока дни сражения, а пока Божьей славою укрепляться вы будете и всегда дорожить. Утомляются юноши, утомляются пешие, на коленях рождается сила, чтоб воевать. Духом Бога Всевышнего Божья Церковь увенчана, ее сила могучая. Бог дал власть побеждать. Поднимайте, бессильные, поднимайтесь, уставшие, войско Божье великое, поднимайся на брань, поднимайте разбитое, поднимайте упавшее, войско Божье сильное, для победы восстань.

«Сын мой, храни заповедь отца твоего и не отвергай наставления матери твоей. Навяжи их навсегда на сердце твое, а вяжи ими шею твою». Притчи 6, 20, 21.

0: Уважаемые наши радиослушатели, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте проповедь Анатолия Бушила. А в 9 часов в эфир выйдет чтение книги.
1: Слава Богу, братья и сестры! Я хочу вместе с вами зачитать еще несколько из Божьего Слова. Уже братьями было все как бы и подмечено, но я еще прочитаю по несколько стихов из разных мест Священного Писания. Луки 2 глава, прочитаю 7 стих, уже братьями было подмечено, но еще зачитаю. «И родила сына своего, первенца, и спеленала его, и положила его в ясли, потому что не было им места в гостинице». И второе место – это Деяние, даже послание к евреям. Хочу вместе прочитать такое удивительное слово, которое хочется поделиться вместе с вами. Это 3 глава послания к евреям, 6 стих. «А Христос, как Сын в доме Его, дом же Его мы, если только дерзновение и упование, которым хвалимся, твердо сохраним до конца». Первое место мы прочитали, что положила в ясли, потому что не было места в гостинице. И такие исторические события нам напоминают почему-то, что не было места. По какой причине? По многолюдству или так Бог устроил, хотя и в этом, и в другом случае будет правильно. Но я хотел бы более духовный смысл извлечь из этих текстов Писания, из этих стихов. Нет места. И здесь, в этом месте, уже во втором, в послании к евреям, где автор говорит, что дом же его мы, а Христос как Сын в доме. Дорогие мои, мы верим, мы говорим часто, что Бог не изменился, и это правда, но, увы, не всегда нам приходится в жизни своей с этим соглашаться, потому что есть обстоятельства, с которыми мы встречаемся, и они иногда говорят обратное. Нам приходится за все благодарить, соглашаться с такой волей Божией, и, знаете, можно свыкнуться с таким положением и только верить, что там в вечности, и только в вечности, может, когда-нибудь порадуемся. Но Божье Слово дает нам и ответы, и на практике мы знаем, что Царство Божие, написано, внутрь вас есть. Человек соприкасается с Божьим присутствием уже на земле, поверив, когда Бог прощает нас, когда приходит в наш дом свобода. И так Христос говорит: дом убранный, вычищенный и не занят. Это приходит посредством нашего покаяния, когда мы прощаем друг другу, когда Бог нас прощает, когда кровь Иисуса Христа омывает, у нас

появляется дерзновение. Дерзновение свидетельства, дерзновение радоваться, дерзновение молиться, дерзновение искать Божьего присутствия, что-то делать и чем побольше. Молодые люди, которые только покаялись, они стараются идти по этим духовным ступеням и узнают, что есть еще духовное крещение. Они ревнуют о духовном крещении, потому что это еще есть та ступень духовной силы. И проходит время, замечаешь среди Божьего народа, и сам с этим сталкиваешься, нет порой дерзновения. Почему нет дерзновения? А здесь Божье Слово говорит, что если только дерзновение и упование сохраним до конца. Оказывается, это часть наша – сохранить до конца дерзновение. Вот тогда Христу, Сыну Божьему, есть место в нашем доме, в нашей гостинице. Что Он тогда делает? Мы знаем, что Бог есть Дух, и мы, как Церковь, как невеста Его на земле, мы должны быть в том состоянии, где Господь хочет, поселившись, пользоваться устами, и мы привыкаем только говорить о Нем. Но Господь хочет не только говорить через нас, Он хочет показать Себя в поступках, в определенных сложных ситуациях. Когда мы читаем Ветхий Завет, да и Новый Завет, мы видим, что Даниил, когда-то попадая в ров львины, и мы видим, и Господь туда сошел. Мы видим трех тех мужей, которые попали в огонь, и туда Господь пошел. Мы видим Павла и Силу, которые были в темнице, и туда Господь пошел. Оказывается, в этих сложных обстоятельствах иногда нам кажется, нет там Господа, а Он туда приходит. И мы замечаем среди этих обстоятельств, среди этих героев веры, знаете, есть дерзновение, есть такая твердая решительность свидетельствовать. И вот апостол Павел говорит, что Христос как Сын в дом, дом же Его мы. Я хотел бы сегодня в пожелание себе и вам, дорогие мои, сказать, как же все-таки сохранить себя? Что нужно делать, чтобы вот это дерзновение было? Потому что наша жизнь – это сплошные обстоятельства. И они такие неудобные. Знаете, проезжая где-то, бывая в разных местах, в странах, и даже вот не так давно был на Дальнем Востоке, проезжая церкви, и думаешь, слава Богу, все-таки Бог живой. Потому что веришь, но иногда приходит такое время, когда вот нет дерзновения. Потому что столько обстоятельств, с которыми ты еще не сталкивался по жизни. И как бы ты их ни хотел, но они тебя, они просто приходят. Они просто приходят в твои уши, приходят в твое сердце, ты соглашаешься, ты понимаешь, что так должно быть. Но вот среди этих обстоятельств нет дерзновения. Нет дерзновения что-то передавать. Нет дерзновения в молитве, и думаешь, Господи, дай какую-то пустыню, дай какое-то место, я больше не выдержу, я так не смогу пройти. И знаете, благодаришь Господа, когда Господь помещает в тебя в такие обстоятельства, и думаешь, слава Богу, что ты их один проходишь. Слава Богу, что ты где-то даешь место, и Господь Духом Святым говорит, я тебе поведу в другое место. Я дам тебе отдохнуть, я дам тебе укрепиться. И знаете, это твое личное такое откровение. И ты посещаешь порой места, и ты видишь, как Дух Святой приходит. Дух Святой приходит, и знаете, когда Дух Святой приходит, то, во-первых, есть дерзновение, а во-вторых, есть свидетельство не только твое,
Ты на этом не основываешься, это личное твое. А вот когда ты слышишь, вот что-то сделал Бог среди этого народа. И знаете, будучи в этой поездке, было множество свидетельств хороших, Божьих. И вот одно из свидетельств, я помню, в одной молитве Бог так посетил Божий народ. Ну, посетил по-настоящему, не громкостью, а вот присутствием. И когда уже закончилась молитва, и начали некоторые свидетельствовать, и кто-то в тот вечер, кто-то еще через день, и помню, одна из сестер говорит в свое свидетельство, говорит, вчера меня так Господь посетил. И я, говорит, вышла там, потом начала созваниваться с мужем. А она приехала где-то сдалека. И я, говорит, ему не заметила, что я уже разов 10 сказала, что я его люблю. А он говорит, слушай, что с тобой там делают? Может, побудь еще там? И знаете, мы так вот с Анатолием были. И знаете, такая радость, и ты понимаешь, думаешь, Господи, вот это точно свидетельство Духа Святого. Мы можем только обидеть человека, и мы можем такое сказать, что и не захочется больше ни любить, ни прощать. Но вот когда Дух Святой посещает человека, дерзновение приходит. Знаете, оно как выражается? Сразу любить. Любить. И говорит, я не заметила, как я ему уже множество раз сказала, муж, я тебя люблю. Обычно, знаете, дети, когда Бог посещает в лагерях наших, и дети бывают, звонят своим родителям и говорят, что они их любят. И я слышал, когда родители говорят, что там с этими детьми вы делаете? Да знаете, нам приятно. Нам приятно, такое можно делать. Это хорошее время, когда есть дерзновение любить. Когда у нас, христиан, есть дерзновение молиться, благословлять имя Господа, друг друга. И вот Слово Божье говорит нам, как же все-таки сохранить это дерзновение. И еще я одно место Священного Писания прочитаю, что же все-таки было в свое время в Деянии святых апостолов, 4 глава. 31 стих. «И по молитве их поколебалось место, где они были собраны, и исполнились все Духа Святого, и говорили Слово Божье с дерзновением». Дорогие мои, оказывается, Господь нам дает время для жизни и благочестия, но, проходя этими дорогами, этим путем, Господь знал, что мы однажды при многолюдстве будем сиротами. И 14 глава говорит Евангелие от Иоанна, «Не оставлю вас, сирота». И вот мы иногда такое одиночество переживаем. Но Дух Святой пришел, чтобы мы не были одиноки. Чтобы мы все-таки пополняли свой храм, свой внутреннего человека силою Божьей. Чтобы мы не просто пользовались какими-то вчерашними или там год-два назад какими-то свидетельствами, а чтобы мы сегодня имели дерзновение. Дан Дух Святой. Поэтому мы и ревнуем, молясь о Духе Святом, чтобы Бог крестил, кто не крещен. Я замечаю, в последнее время об этом так мало сказано. Мало сегодня сказано о Духе Святом. И проповедниками мало сказано, и служителями мало сказано. Как будто уже все у нас есть, но порой дерзновения нет. Нет дерзновения не просто в молитвах, а вот нет дерзновения дома мужья сказать женам своим про любовь, или жены мужьям, или дети родителям, или родители детям. Нет дерзновения. И понимание есть, нет дерзновения. Дорогие мои, в свое время... Сегодня братья тоже говорили про ковчег Божий. В свое время Давид, когда воцарился, его первая была задача – ковчег привести. Первая попытка была неудачная, но он все-таки стремился. Я как-то сегодня рассуждал, читая это место Священного Писания, думаю, ну почему Давид сразу на ковчег Божий перешел? Почему Саул, предыдущий царь, не принял, не взял, не искал этого
ковчега. А ковчег Божий – это была слава Божья. Божий народ понимал, что собой представляет ковчег Божий. Многие люди погибли, которые хотели посмотреть, что там под крышкой. И там сегодня было сказано про этих филистимлян. Слушайте, они взяли этого ковчега, а потом не знали, как избавиться от него. Они собрали весь духовный свой, знаете, весь этот духовный мир свой. Как сделать? Они что-то пытались своими божествами делать. Как вытеснить? Как его отсюда, чтобы он пошел? И целая была, знаете, делегация, целая была система и схема, как его назад в Израиль. Получилось. И после этого он был в доме Аминадава, этот ковчег, и боялись. Притронуться боялись. А вот Давид, он искал. И я рассуждаю, знаете, я начал, мысли мои пошли о том, что почему так у Давида была длинная история воцарения. У Саула была простая история. Пришел Самуил, прозвучало слово, воцарился. И, знаете, вот так просто и стал на царство. А в жизни Давида была целая история, пройдя трудности, переживания, слез. «Слезы хлебом, день и ночь» пишет, «Я как червь». И много-много он сказал в своих псалмах. И знаете, вот это Божье присутствие в этих обстоятельствах узнал Давид. И однажды он пришел в Кеиль, город такой Кеиль, и люди его приняли, знали, что он беглец. Они хотели ему помочь, но подошла такая информация, весть пришла, что Саул узнал и хочет прийти сюда. И люди говорят, кто одно, кто другое. Но знаете, Давид, зная уже Бога, слыша голос Божий не раз, встретившись с этой славой Божьей, он спрашивает у Господа: «Господи, придет ли сюда Саул?» И Господь говорит: «Придет». Он следующий вопрос задает: «Господи, предадут ли меня эти люди?» И Бог говорит: предадут. Дорогие мои, вот где познакомился Давид с той славой Божией. Вот почему, когда он стал на царство, главное для него было, чтобы в доме, в скинии собрания, не просто были атрибуты божественные, херувимы, жертвенники, золотой, медный. Он хотел видеть там жертвенник. Знаете, не только один и второй. Он хотел видеть ковчег Божий. Он хотел видеть славу Божию. Дорогие мои, мы в своей жизни сегодня через Дух Святой имеем способность, соприкоснувшись, съединившись, видеть эту славу, имея этот дом, позволяя Духу Святому, чтобы трудился над нашим храмом, чтобы он очищал наш храм. Ты хорошо, брат, сестра, знал свой день, время дерзновения, когда ты молился, когда слезы на глазах, слезы умиления были, когда не просто бунт, а просто наполнял Дух Святой. И ты эти слова говорил с дерзновением. И это совсем другая история. Дорогие мои, мне хочется пожелать всем нам, давайте ревновать о молитве. Мы молимся, но еще больше. Ревнуйте, кто не крещен Духом Святым, о крещении Духом Святым. Кто давно не исполнялся, давайте будем ревновать о исполнении Духом Святым, чтобы наше сердце, оно наполнялось Божьим присутствием, чтобы мы не просто углублялись, исследовали какие-то исторические события. Я говорю всем нам, дорогие мои, а чтобы мы говорили Божье Слово с дерзновением, в молитвах, в своих семьях. Друзья, дорогие, мне хочется, пусть наше сердце будет ревновать о том, чтобы нам сохранить дерзновение до конца, чтобы Духу Святому дать место больше трудиться над нашим сердцем, чтобы Христу было место в нашем доме, чтобы свободно Христос мог действовать, не просто как младенец, а как сильный Бог, совершая множество еще своей воли на земле. Множество людей ежедневно идут в ад.
Каждую секунду. Я как-то помню, дети мне показали этот в онлайн, сколько людей рождается в секунду и сколько умирает. Эта цифра просто бежит. И думаю, если это правда, слушайте, страшно стало. Это столько людей идут в ад. Там просто эти цифры бежут. И думаю, Господи, а мы так сидим спокойно. И знаете, так хочется взывать к Богу, молиться, иметь дерзновение. Господи, посей меня, поведи меня. Дай, может быть, эта циферка чуть-чуть остановится. Пусть лучше в рай. Пусть они в вечность хорошую войдут, но никак не в ад. Пусть Бог поможет, дорогое собрание, нам ревновать о Господе. Чтобы люди спасались, чтобы люди еще многие познали Господа в нашем городе и в нашей стране. Мы будем оканчивать наше служение, будем молиться друг за друга. Есть записочки, мы помолимся за эти записочки, за спасение. Просят люди о том, чтобы мы помолились за спасение, помолились за пожилых людей, чтобы Господь дал им покаяние и приготовил к вечности. Мы также поддержим людей в молитве, которые молятся за спасение, за своих родных. Здесь эти записочки записаны. И знаете, эти имена здесь описаны. Мы будем молиться. Дорогие мои, может, в нашем собрании есть люди, которые не имеют уже дерзновения. Ни в сердце, ни в доме. Друзья, дорогие, мы собрались для того, чтобы молиться. Этот дом называется домом молитвы. Давайте несколько минуток помолимся. И если у кого-то в сердце нет дерзновения, пришло такое ослабление, нету свободы Христу в твоем доме, в сердце, в семье, нету. Ты это видишь, не стесняйся, не уходи просто. Не уходи, приди сюда, проси, проси. Христос так сказал, просите, и дано будет вам. Поэтому давайте мы склоним колени, будем молиться.

Ты слышал? Брат опять покаялся. Ха. Все это выглядит смешно. Такие люди мне не нравятся. Похоже это на кино. Сестра, а ты слыхала новость? Вчера я видела сестру не страха Божьего, не совести. Услышав, думала, умру. Да разве можно христианам слова такие говорить? Ведь это же она старалась Христовы раны гвоздь забить. Так судим мы немилостиво. Кто споткнулся или упал, и трудимся порой усердно. А ты слыхала? Ты слыхал? А я слыхал такой вот случай. И пусть он будет как пример для тех, кто мнит, что всех он лучше, а по Писанию лицемер. В автобусе сидел однажды совсем не старый человек, а рядом старики стояли, к закату чей склонился век. И вот с укором и печалью старушка молвила одна: «Раньше старших уважали, когда была я молода». «Да, седина в почете была», — другая молвила в ответ. «А нынче чувство-то остыло, и к старикам почету нет». И видят, покраснел, смутился, но все равно еще сидит. И тут один старик озлился, и грубо так он говорит: «Я за таких вот желторотых под Сталинградом умирал. На танки шел, сгнивал в окопах, в атаку раненый вставал». Тут юноша тихо промолвил: «Я уступить бы место мог, да трудно мне стоять и больно, поскольку у меня нет ног». «Нет ног? А что в ботинках? Руки? Или то ботинки не твои? Ты мне, сынок, годишься, внуки, ты старику бы не хамил». Приподнял парень молча брюки, и тут старик «прости» сказал. Увидел он совсем не руки, протезов кожу и металл. Переглянули старушонки, им стыдно стало, отошли, и все шептались в сторонке, на парня глядя издали. И я прошу вас, друзья, не спешите вы жестоко ближнего судить. Может, тяжела его дорога, может, путь невыносимый, может быть, он шел и падал, выбиваясь из последних сил, и не оправдание, покаяние Богу приносил. Пусть судачим или рассуждаем, или критикуем, все равно прочь обман. Мы ближних осуждаем, тех, кого любить по праву нам должно. И давайте злыми судьями будем мы к своим ошибкам и грехам. Бросим хобби увлекаться сущими. Они не пригодятся нам. А коль уж очень вынуть захотелось нам из глаза ближнего сучок, то войдите в комнату пустую. Затворите двери на крючок. И в молитве искренней, горячей принеси греха его беду. Бог Отец, и Он защитник в бедах. Он всегда ответит на нужду. Только дважды Богом жизнь дается. И давайте будем так любить, чтоб когда наш дух с земли возьмется, быть достойными нам вечно жить.

«Сын мой, храни заповедь отца твоего и не отвергай наставления матери твоей. Навяжи их навсегда на сердце твое, а вяжи ими шею твою». Притчи 6, 20, 21.

слушатели, а сейчас предлагаем вашему вниманию чтение книги. А в 10 часов в эфир выйдет проповедь Ярла Николаевича Пейсти. Оставайтесь с нами, друзья, и да благословит вас всех Господь.

Уважаемые радиослушатели, сегодня мы продолжаем чтение книги «Свет с небес». Да благословит вас Господь!

«О, это Гирти Мёрл, наша служанка», — сказал Зол, когда они почти столкнулись в дверях кухни. «Гирти, это Иосиф Амстронг». Гирти слегка покраснела и поздоровалась. «Добрый день». Иосиф ответил на ее приветствие тем же, не краснее, так как его приятное молодое лицо уже было красным от всех волнений этого дня. «Здесь теперь все будет твое», — пояснила Кэти Бантум и показала на стул, стоявший возле шкафа. Все было очень вкусно. Если Кэти Бантум хотела показать свое искусство, как она его будет кормить, то он уже сейчас мог радоваться и быть довольным. «Возьми еще несколько картошек», — предложила хозяйка Банту Иосифу. «Ты должен хорошо кушать. Возьми еще немного мяса. Не бойся попросить что-нибудь, что тебе особенно понравилось. Я знаю, что ты привык вкусно кушать. Может быть, то, что я приготовила, не так вкусно, как у твоей мамы, но не думаю, что ты по этой причине будешь скучать по дому». «Все очень вкусно, уважаемая Бантум», — сказал Иосиф. «И если я буду скучать по дому, то, конечно, не по той причине, что вы хуже моей мамы готовите. Сегодня мне все нравится, как дома». «Я как раз увидел, что у вас есть телефон», — сказал Иосиф после еды. «Да, он у нас совсем недавно», — ответил Зол. «Мне бы очень хотелось знать, а у Тимоти Стокс тоже есть телефон? Ты случайно не знаешь?» «Да, знаю. Он, конечно, у них тоже есть. Посмотрим. Их номер 429. Так, да, Кэти?» «Да, кажется, правильно. Можно мне разок позвонить?» «Звони, конечно. Стокс, наверное, твои очень хорошие знакомые. Тимоти мой дядя». «Твой дядя? Вот что! Ну, конечно, позвони ему. Я не уверен, что связь будет очень четкой, но ты, во всяком случае, можешь попробовать». «Можно поговорить с Фредди?» «Да, я очень хотел бы с ним поговорить». «Алло, Фредди, ты меня узнал? Не узнаешь, кто с тобой говорит, Фредди? Это же я, Иосиф». «Да, Иосиф Амстронг. Я нахожусь здесь у Батмунов, у Зола Батмуна». «Да, сегодня вечером. Я буду здесь жить и работать в одном винограднике». «Да». Отец взял в аренду у Макракена виноградный участок размером 10 моргенов. «Несколько дней тому назад». «Да, он послал меня сюда обратно, чтобы я эту работу взял на себя». «На все лето, я полагаю. Точно не знаю. Я думаю, это еще 10-12 километров от вас. Не знаю, надеюсь». «Конечно, мне страшно хочется вас увидеть». «Да, да, хорошо. Ты не знаешь, как дела у Ирни Лой?» «Он уже?» «Я надеюсь, что смогу с ним разок встретиться». «Да?» «Да. Путешествие было долгим и утомительным. 2 дня и 2 ночи. Да, я надеюсь. Я просто не мог идти спать, прежде чем не позвоню тебе, когда я здесь увидел телефон». «Ну хорошо, Фредди». «Сколько радости и сколько взволнованных вопросов». Вопрос

0: Любопытство и восторженные восклицания, перебивая друг другу, раздавались в комнате одновременно, когда Фредди положил трубку. «Только подумайте!» — воскликнул Фредди. «Иосиф находится здесь, в 10 километрах!» Иосиф медлил. Он как раз хотел постучать, когда услышал на половину открытом окне пение. Пел мужчина. Такой удивительно красивый голос Иосиф еще никогда не слышал. Он приподнял голову и стал слушать, наслаждаясь прекрасным пением. «Я пою песню, и ты поешь песню. Каждое дитя Божие песни поет. Когда я буду в небесах, я опять запою свою любимую песню и буду петь «Аллилуйя» в небесах». Мужской голос пел эту песню с большим вдохновением и детской верой. Стоя так весь в плену прекрасного пения, Иосиф подумал, так петь мог бы Фон Цабулет, этот черный кучер, которого он много лет назад встречал на улице. Имение Макракенов имело много асфальтированных дорожек, калиток и ворот, так что Иосиф толком не знал, в какую же из них ему следует постучать. В данный момент он стоял у боковой двери с восточной стороны дома. Ласковое утреннее солнце дарило свои лучи большому количеству разных цветов, стоявших с двух сторон окна, на подоконнике с внутренней и с внешней стороны. Снежно-белые занавески были схвачены у стены золотистыми лентами. «У меня есть ботинки, и у тебя есть ботинки, у всех детей Божьих есть ботинки. Когда я буду в небесах, я надену свои ботинки». «Еще только раннее утро, а ты уже поешь», — услышал Иосиф голос внутри помещения. Шаги приблизились к окошку справа. «Когда ты позавтракаешь, я окошко закрою. Мне надо немножко подпушить твою постель. Скоро на улице будет достаточно тепло, так что ты сможешь находиться на лужайке на чистом воздухе». «Мини!» — раздался голос. Иосиф сразу же узнал голос Фонца. «Мне сегодня ночью приснился чудесный сон. Ангелы стояли вокруг моей кровати и пели мне песни». «О, Фонца!» — ответил ему другой голос. «Мне, к сожалению, никогда не снятся ангелы. Я, конечно, этого недостойна». Иосиф постучал в двери. Ему открыла молоденькая девушка в синем хлопчатобумажном платьице с белым воротничком. «Доброе утро!» Иосиф в знак приветствия прикоснулся к своей шляпе. «Если вас не слишком затруднит, не могли бы вы мне сказать, где я могу сегодня утром увидеть господина Макракена?» «Нашего милостивого господина? Он наверняка в музыкальном зале слушает игру своей жены на пианино. Она ему каждый день после завтрака что-нибудь играет, пока он читает. А потом он выезжает на коне. Я могу доложить ему о вас, назвав ваше имя, или он вас ждет?» «Нет-нет, не то чтобы ждал», — ответил Иосиф. «Меня зовут Иосиф Амстронг, а мой отец взял у господина Макракена в аренду участок виноградника». «Кто там, Мини?» «Он сказал Амстронг». Иосиф переступил порог и, приветствуя, поднял руку. «Здравствуйте, Фонца», — сказал он. «Вы меня еще помните? Я сын Бенета Амстронга. Мы с вами как-то не раз встречались на улице, помните? Я перерабатывал солому, а вы хотели провести яблоки для господина Макракена». «Конечно, я еще помню, но ты за это время вырос. Самое малое на целых 0,5 метра». Иосиф засмеялся. «Ты разве не знаешь, что в год тому назад со мной случилось кровоизлияние в мозг?» «Нет, я этого не знал», — ответил Иосиф. «Садись», — Фонс указал на стул возле окна. «Я стал немного беспомощен с тех пор, как я заболел. Жена Макракена ко мне очень хорошо относилась, а вот Мини обслуживает меня как маленького ребенка с тех пор, как ушла девушка по имени Сноу. Значит, это ты тот молодой человек, который берет на себя уход за виноградником?» «Да, Фонса», — сказал Иосиф и сел. «Я приехал вчера вечером. Я живу здесь недалеко, у Бантумов. Мой отец сказал, чтобы я спросил у господина Макракена, как виноград обрезать». «Это хорошо», — сказал Фонца и провел жилистой рукой по своему черному лицу. «Он обо всем этом знает, он вообще почти все знает». «Мини, Я думаю, следует господину Макракину сказать о моем приходе, прежде чем он уедет. Девушка взяла красиво оформленный разнос с сервизом, расписанный нежно-голубыми цветочками, и покинула помещение. Движения ее были быстрые и ловкие, разнос она сбалансированно держала на поднятой руке. «Твой отец возложил на тебя ответственное дело. Он тебе очень доверяет, если послал сюда обрабатывать виноградник в 10 моргенов земли». Иосиф играл своей кепкой. Не зная толком, что ответить, он промолчал. Он бы очень хотел надеяться, что отец ему хоть немножечко доверяет, но сильно сомневался. «Все будет хорошо. Земли хватает, в ней недостатка не будет. Я уже принимал участие в погрузке целых машин самых высоких сортов винограда, которые потом грузили на пароходы. Я постараюсь, как могу. Мой отец возлагает на это дело большие надежды, и если оно не оправдается, то он будет сильно разочарован, Фонца», — добавил Иосиф и наклонился немного вперед. «Когда я подошел к дверям, я слышал, как вы поете, звучало прекрасно». Старое лицо Фонца засветилось, от него исходило сияние, которое, казалось, светило всю комнату. «Ах!» — сказал он тихо. «Это не моя заслуга. Мои ноги меня почти не хотят больше носить, но петь во славу Божию я еще могу. Мне вспоминается, я был еще совсем мальчишкой, и мы жили в шалаше. Мы жили бедно, у нас почти ничего не было, на теле одни лохмотья. Пальцы у нас постоянно выглядывали из наших башмачков. Тогда наша мать нам постоянно пела эту песню. «У меня есть ботинки, и у тебя есть ботинки». И Фонца начал снова петь. В его голосе звучали преданность и самоотречение, благоговение и молитва. «У всех детей Божиих есть ботинки. Когда я буду в небесах, я надену свои ботинки». В это мгновение в комнату, застегивая на ходу свою куртку, вошел Макракин. «Доброе утро!» «Доброе утро!» — сказал он и сердечно пожал Иосифу руку, который в это время вскочил. «Доброе утро, господин Макракин!» — ответил Иосиф. «Насколько мне известно, мы еще никогда с вами не виделись», — сказал Макракин. «Нет, мы видимся впервые, хотя я уже с раннего детства о вас слышал». «Вот как?» Макракин снова расстегнул свою куртку и провел по ней рукой, словно что-то ища. Он достал золотую цепочку часов и обвил ее вокруг пальца. «Ты хочешь знать, как обрабатывать виноградник?»
1: «Да».
0: «Хочешь начать уже сегодня?»
1: «Да, я могу сразу приступить, если у вас найдется время, чтобы мне показать, что я должен делать. Мой отец...»
0: «Конечно, конечно, Иосиф. Твой отец мне сказал, что тебя так зовут?»
1: «Да, меня так зовут».
0: Господин Макракин достал свои карманные часы, бросил на них взгляд и сказал, раздумывая, но приветливо. «Ты уже, может быть, пойдешь туда, а я верхом приеду следом. Пойдем со мной, я покажу тебе, где мы с тобой можем встретиться».
1: «До свидания, Фонца», — сказал Иосиф через плечо. «Я как-нибудь вас снова навещу».
0: «Приходи, Иосиф», — сказал Фонца счастливо. «Мои старые кости уже недолго, наверное, протянут. Если ты сегодня вечером будешь молиться, то не забудь вспомнить и обо мне, хорошо?»
1: «Да, я это сделаю», — ответил Иосиф.
0: Господин Макракин прилагал много старания, чтобы научить Иосифа правильно обрезывать виноградные побеги. Когда он свои объяснения закончил, Иосиф был убежден, что он теперь обо всем знает. Господин Макракин со своей стороны был убежден, что Иосиф – толковый молодой человек, который все хватает на лету и ко всему проявляет большой интерес. Это его, естественно, очень обрадовало. Он показал ему, как приготовить шпагат для подвязки, как лоза подвязывается, рассказал о насекомых-вредителях. «Так, молодой человек», – сказал он, – «если еще что будет непонятно, спрашивай. Я желаю тебе большой удачи и надеюсь, мы получим хороший урожай винограда. Пусть минуют наши штормовые ветры с градом или другая непогода. До сих пор у нас была прекрасная весна».
1: «Большое спасибо за вашу доброту и заботу», —
0: — сказал Иосиф, когда его работодатель вскочил на своего прекрасного черного коня.
1: «Ты у нас всегда будешь желанный гость, сынок!»
0: 2 дня Иосиф работал от восхода солнца до его заката. На 3-й день было воскресенье. Бантумы накрывали на стол к завтраку на час позже, чем в рабочие дни, и было 7:45, когда Иосиф начал свой 10-километровый путь в церковь. Работа в воскресной школе уже заканчивалась, когда он, наконец, прибыл. Не то чтобы уныло, но несколько несмело он вошел через боковые двери и нерешительно остановился. Почти не двигаясь, смотрел Фредди последние 40 минут в направлении двери. Когда он теперь увидел Иосифа, он наполовину соскочил со своего места в его сторону. Уроки для молодых мужчин проходили на последних рядах длинной капеллы, и перед ними стоял никто другой, как дядя Том Брэдли. Когда Фредди Стокс наполовину встал и порывался всем туловищем к двери, дядя Том остановился на полуслове, повернулся и быстрыми шагами направился к Иосифу. Он обхватил своими большими коричневыми руками протянутую руку Иосифа, потом сердечно его обнял.
1: «Хорошо, что ты снова с нами здесь, Иосиф», — сказал он серьезно. «Фредди мне сегодня утром сразу рассказал. Садись уже рядом со своим кузеном. Неужели это правда, Иосиф? Ты необычайно вырос с тех пор, как мы в последний раз виделись».
0: Молодые люди сажали друг другу тумаки, потому что не видели никакой другой возможности выразить переполнявшие их чувства радости по поводу их встречи.
1: «Мы как раз говорили о 22 стихе 14 главы «Деяния апостолов», Иосиф. Последние слова этого стиха звучат так, что «многими скорбями надлежит нам войти в Царствие Божие». Апостол Павел как раз исцелил в Листре одного хромого. Он от рождения никогда не ходил, только сидел. А потом апостола за это побили камнями. Только подумайте, в наше время многие думают, что жизнь без трудностей и нужды – идеальная жизнь. От трудностей мы все готовы бежать с большим удовольствием. Но когда апостол Павел был побит камнями, в нем явилось на свет то лучшее, что в нем было. Теперь лишь стало ясно видно, что он из себя представляет. Так случается часто. Мне сейчас хорошо вспомнился один день во время гражданской войны, когда мятежники ночью стучали в ворота нашего дома и угрожали сжечь наш дом и нашу церковь, если мой отец не отдаст им своих лошадей, всех до единого. Мой отец им сказал, чтобы они сами себе лошадей взяли. Потом мятежники хотели, чтобы отец стал их шпионом, но от этого он отказался. Тогда они зажгли спичку и поднесли к лицу, давая понять, что ему угрожает. «Я просто не могу быть шпионом», — сказал мой отец. «Хорошо, выбирай», — сказали они. «Нас из дома выгнали, и мы должны были видеть, как наш дом и наша церковь сгорели до основания». Мой отец стоял рядом с нами и говорил моей матери и нам, детям, «Не плачьте, они могут сжечь наши дома, но не мир с Богом в наших сердцах. Мы построим новый дом, если сможем». Иногда именно особенно тяжелая нужда или тяжелая болезнь укрепляют наш характер, и мы выходим из них сильными, как никогда раньше». Иосиф думал о своей матери, которая теперь была от него так далеко. Они сейчас, конечно, тоже все сидят в церкви и слушают проповедь брата Коллинса. Сейчас здесь перед ним, как раз перед кафедрой, сидели все матери, среди которых и его мать всегда сидела, а рядом, ниже, сидели один возле другого мужчины. В этой группе многие годы проявлял большую активность и его отец. Вон стоит Элли Матсон и разговаривает со Скодером Мадоксом. На лице его, как всегда, озабоченность и волнение. Особенное чувство глубокого благоговения охватило Иосифа, когда он думал о том тяжелом времени, когда он и его мать в этом зале черпали силы и утешение. Здесь, в этом помещении, он тяжело страдал в сомнениях и нерешительности. Он чувствовал себя, словно вернулся в святое место.
0: Молча Иосиф благодарил Бога за то тяжелое время, из которого его мать вышла еще более окрепшей и которая теснее и задушевнее сделала их связь с матерью, проповедовал брат Крисли Стеварт.

Дорогие друзья, завтра вы сможете услышать продолжение чтения книги «Свет с небес». Да благословит вас Господь!

Этот случай произошел много лет назад. Английский фермер по имени Уильям Дерсет проповедовал в Лондоне. В своей проповеди, среди прочего, он сказал: «В мире нет человека, которого Господь не смог бы спасти». После собрания к нему подошла женщина, которая была в том городе миссионеркой. Она сказала: «Мистер Дерсет, вы утверждаете, что в Лондоне нет ни одного человека, которого Господь Иисус Христос не сумел бы спасти». «Именно так. Здесь, в Лондоне, есть один человек, с которым я хотела бы вас познакомить. Он говорит, что не может быть спасен». «Я завтра пойду и познакомлюсь с ним», — ответил мистер Дерсет, «если вы мне составите компанию». Ранним утром следующего дня они направились в восточную часть Лондона и остановились возле большого обветшалого жилого дома. Вот это место. Комната под самой крышей с окнами во двор. Будет лучше, если вы пойдете туда без меня. Тогда он будет более разговорчив. Мистер Дерсет зашагал вверх по лестнице. Чем выше он поднимался, тем более ветхими и изломанными становились ступеньки. Наконец он достиг верхнего этажа. Дверь нужной ему комнаты висела на одной петле. Он ее толкнул, и она открылась. Комната была без окон. Когда глаза привыкли к сумраку, в углу на ворохе грязной соломы он увидел молодого человека. Пройдя через всю комнату, он подошел к нему, наклонился и сказал: «Мой друг». Молодой человек посмотрел на него с удивлением и ответил: «Сэр, вы ошиблись, я вам не друг, и вы мне не друг. Во всем мире у меня нет ни одного друга». «Есть», — возразил мистер Дерсет, — «я твой друг, но еще лучше то, что Иисус Христос тоже твой друг». «Нет», — сказал он, — «Иисус Христос не может быть мне другом. Я нарушил Его заповеди. Я всю жизнь попирал Его своими ногами. Мы с Ним не друзья». «Это не так», — не сдавался мистер Дерсет. Он сел рядом с ним и процитировал Библию. Попытался убедить молодого человека, что Иисус Христос — друг всех грешников, включая его. Молодой человек выслушал и, наконец, отдал свое сердце Иисусу, обретя прощение. Он повернулся к мистеру Дерсету и сказал: «Мой небесный Отец простил меня. Если бы я только узнал, что меня простил мой земной Отец, то смог бы счастливо умереть». «Я схожу и навещу его», — ответил мистер Дерсет. «Нет-нет, я не хочу, чтобы вы это делали. Он вас оскорбит. Мой Отец никому не позволяет упоминать при нем мое имя. Он вычеркнул меня из списка членов семьи. Уже 2 года никто не осмеливается говорить с ним обо мне». «Я все равно навещу его», — сказал мистер Дерсет. Получив адрес, он поторопился в западную часть Лондона, где в прекрасном особняке жил отец молодого человека. При входе его встретил слуга в ливрее и проводил в комнату для приемов. Отец юноши вышел к мистеру Дерсету искренне и радушно протянул ему руку для рукопожатия. Он был настоящим английским джентльменом. «Я хочу поговорить с вами о вашем сыне Джозефе», — сказал мистер Дерсет. Отец одернул руку, как будто обжегся. «У меня нет сына с таким именем», — сказал он, «и я не позволяю никому в моем присутствии упоминать имя этого молодого человека. Я вычеркнул его из членов семьи. Скажу вам проще, если вы имели дело с этим молодым человеком, значит, вы были обмануты. Прощайте». Повернувшись на каблуках, он направился к двери и уже почти вышел, когда мистер Дерсет негромко сказал: «Он все еще ваш сын, но осталось недолго». Отец быстро обернулся и спросил: «Джозеф умирает?» «Да, он умирает. Я пришел не для того, чтобы просить вас о чем-то для него.
Я даже не прошу вас взять на себя расходы по его погребению. Я сам с радостью позабочусь об этом. Но дело в том, что его небесный отец простил его. И Джозеф сказал, что умрет счастливым, если его земной отец тоже его простит». «Простить его?» — повторил отец. «Я бы давно простил, если бы он просил меня об этом. Отведите меня к нему». Джентльмен приказал подать экипаж, и они немедля отправились в бедные кварталы восточного Лондона. Поспешно преодолев ступеньки, они оказались в темной комнате, где лежал умирающий сын. Когда отец вошел, Джозеф взглянул на него и сказал: «Отец, меня простил мой небесный отец. Я умру счастливым, если ты тоже простишь меня». «Прощаю тебя», — воскликнул отец, опускаясь на грязную солому. «Я давно простил бы тебя, если бы ты только попросил». Сын был слишком болен и слаб. Он умер счастливым, зная, что его небесный отец простил его, и что земной отец простил его тоже. Бог ныне и вовеки стоит наготове, чтобы прощать всех грешников, даже самых худших и безнадежных, если только...

твои права. Господь, какие черствые сердца, как мир грешит, как опустились нравы. Никто не прячет пьяного лица, напротив говорят, имею право. Все, что хочу, имею право взять, прилично это или неприлично. О нет, не говорите, что нельзя, я знаю все свои права отлично. Имею право на бокал вина, имею право я на сигарету, на женщину, что вовсе не жена, и мне не стыдно говорить об этом. Но ты обманут, сатана хитер. Правами наделил тебя в насмешку. Ты блудник, пьяница, обманщик, вор. Ты не спасенный Иисусом грешник. Ты о правах кричишь. Их дьявол дал. Он сердце ослепил твое и разум, чтоб ты не догадался, чтоб не знал. Чем будешь за права платить обязан? Когда-нибудь тебе предъявят счет, где грешников права единым списком, и скажет сатана: «Еще, еще». О, ты его увидишь тогда близко. Он перечислит все твои права, не заберет их, при тебе оставит. Но что в аду ты будешь воровать и перед кем бокал с вином поставишь? Кому изменишь и кому солгешь? Вокруг такие же, как ты, с правами. Ты слишком поздно дьявола поймешь, ты станешь плакать горькими слезами. В аду захочешь больше не грешить, захочешь вырваться из мрака к свету, захочешь в небеса, захочешь жить. О, если б захотел сейчас ты это! Тебе душа от Господа дана, она имеет право быть свободной, имеет право свято жить она, имеет право поклоняться Богу, имеет право злое отвергать, имеет право не валяться в яме, не лгать, не пьянствовать, не воровать. Такими наделяет Бог правами. От сатанинских прав ты откажись. Не пожалеешь никогда об этом. Получишь право от Христа на жизнь. Получишь право солью быть и светом. И право приходить к престолу благ. Молиться за врагов получишь право. И будет на душе написан знак, что ты войдешь как сын в Господню славу. О, сколько Богом прав душе дано! Но все они в конце пути сольются, и у тебя останется одно, единственное право — быть с Иисусом.

нашей жизни мы проходим различные испытания. Молитва — это источник, через который мы получаем тот живительный бальзам от Бога через Дух Святой, который дает нам силы преодолевать все трудности и испытания на тернистом пути. Дорогие друзья, каждый вторник с 7 до 8 часов вечера и каждую пятницу с 8 до 9 утра по Тихоокеанскому времени в прямой эфир выходит передача «Молитва». Наши линии открыты для тех, кто нуждается в молитвенной поддержке. Если вы желаете молиться вместе с нами, если вам не безразличны нужды других, присоединяйся к молитве. Оставить нужды и благодарности можно, позвонив по телефону 425-296-78-29 или отправить сообщение на номер 919-283-98-68. Носите бремена друг друга и таким образом исполните закон Христов.

«Сын мой, храни заповедь отца твоего и не отвергай наставления матери твоей. Навяжи их навсегда на сердце твое, а вяжи ими шею твою». Притчи 6, 20, 21.

0: Дорогие друзья, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: Наверное, большинству из вас, или по крайней мере тем, у кого есть семьи, не раз приходилось слышать или даже самим рассказывать смешные случаи о сложных взаимоотношениях между молодоженами, их тёщами или тестями. Представления о тяжести этих взаимоотношений настолько прочно укоренились в сознании людей, что вступающие в брак уже с самого начала считают вполне естественным ожидать, что отношение с тёщей будет самой большой трудностью в их семейной жизни. Явление это не новое, так как в народе с давних пор осоку называют тёщиным языком, а кактус – тёщиной подушкой. С некоторой колкостью порой хрен называют тёщиным мёдом. Названия эти свидетельствуют об иронии, которая бытует в отношениях многих людей к их тёщам и тестям. Разумеется, мы не намерены укреплять эту позицию – и не разделяем такого низкого мнения о родителях наших супругов. Наоборот, в сегодняшней программе мы хотели бы предложить несколько советов о том, какие меры следует предпринять родителям и их детям, имеющим собственные семьи, чтобы совместно противостать ложным представлениям о невозможности иметь добрые взаимоотношения с тёщей или тестем. До сих пор характер наших программ, касающихся семейной жизни, в основном был теоретическим. Мы касались основ, необходимых для успешного функционирования и развития христианской семьи. Как мы видели, наилучший способ построения счастливой, духовно здоровой христианской семьи, приносящей хвалу Богу, это начать с самого начала – то есть начать ее строительство с изучения Божьих обетований, записанных в Библии. Конечно же, даже такое начало не обеспечивает будущего без проблем и трудностей. Но, строя семью на прочном основании Слова Божьего, мы можем быть уверены, что семья выдержит натиск любых бурь и атак со стороны нашего врага дьявола. Итак, предложив целый ряд теоретических советов о семье и принципах закладки основ христианского брака, сегодня нам хотелось бы быть очень практичными и коснуться упомянутых ранее отношений к тёщам и тестям. Мы хотим рассмотреть этот вопрос с двух точек зрения. С точки зрения молодоженов или вообще супружеских пар – и с точки зрения их родителей, то есть тестей и тёщ. В первую очередь мы посмотрим на трудности, которые, безусловно, могут возникнуть у молодоженов, и на некоторые советы, как разрешить эти трудности. Затем мы посмотрим на то, в каком положении находятся родители,

родителей и на трудности, которые они испытывают. И в заключение мы постараемся сделать вывод, как все-таки строить взаимоотношения такого рода, чтобы в них были радость и взаимное понимание. В первую очередь следует отметить причину такого большого количества острот в адрес тестей и тёщ. Это потому, что наши родители и родители наших супругов занимают такое важное место в нашей жизни. Кто из нас не испытывал поддержки и не получал помощи от родителей? Немногие люди могут быть настолько близкими нам и оказывать нам такую большую помощь в воспитании следующего поколения в страхе Господнем и в надежде на будущее, как это делают наши родители. Осознаем ли мы это или нет, но, женясь или выходя замуж, мы обретаем родство не только с человеком, с которым мы вступаем в брак, нет. Заодно в придачу мы имеем целое семейство. И хотя в сегодняшнем обществе семейные связи уже не такие сильные, как были в прошлом, но мы не можем избежать факта, что в наших супругах совокуплены как сильные, так и слабые черты характера их родных. Это неизбежно. Следует, что мы вступаем в брак не только с будущим, но и с прошлым, то есть со совокупностью всех факторов и переживаний, содействовавших формированию характера того человека, с которым мы вступили в брак. Еще нам, опьяненным любовью, не следует терять из виду, что, по всей вероятности, наш жених или невеста унаследовали от своих родителей не только хорошие черты характера, но и плохие. Об этом стоит помнить еще до свадьбы. Добрые, мудрые и набожные тесть-тёщи являются в высшей степени благословением. Но плохие тесть и тёща могут стать бичом и мучением для всего семейства. Однако давайте обратимся к Слову Божию, чтобы узнать, как нам правильно относиться к нашим тестью и тёще. Я уверен, что, касаясь этой темы, первый стих, который всплывает в памяти, это пятая заповедь. «Почитай отца твоего и мать твою, чтобы продлились дни твои на земле, которую Господь Бог твой дает тебе». Проблема, часто возникающая у новобрачных, это неумение определить разницу между почитанием и послушанием. Недопустимо основывать брак на желаниях и примерах третьей личности. Когда мы оставляем родительский дом, чтобы образовать свою семью, мы переходим от зависимости к самостоятельности. До этого момента в нашей жизни мы обязаны были слушаться своих родителей. Но когда ты имеешь свою семью, положение меняется. Желания твоих родителей не являются больше желаниями первостепенной важности. Ты, конечно, продолжаешь почитать их и оказывать им всестороннее уважение. Но ответственность за твою семью лежит на тебе. Это в такой же степени твоя ответственность, как ответственность родителей, соблюдать библейский принцип отделения, о котором мы говорили в предыдущих программах. Но, скажешь ты, когда мы женились, не нашлось свободной квартиры, а так как у родителей жены была свободная комната, мы переселились туда. Как можем мы применять принцип отделения? Это хороший вопрос. Порой обстоятельства очень затрудняют следование Божьим принципам. Нет квартиры, а жить нужно где-то. В таких обстоятельствах необходимо много мудрости, любви и взаимопонимания, чтобы семьи могли жить в мире между собой и развиваться по Божьему плану. Во-первых, за редким исключением,
родителям очень трудно согласиться, что их дети на самом деле стали взрослыми и самостоятельными людьми. Каждой маме присуще считать своего 25-летнего женатого сына сыночком. Вынужденные согласиться с независимостью своих детей, многие родители испытывают чувство, что, мол, мы уже больше не нужны. Пустота, образовавшаяся после вступления в брак сына или дочери, может выражаться в неподобающем вмешательстве в жизнь детей. Это так же вероятно, как то, что за А последует Б. Многие во всех отношениях перспективные браки могут сильно пострадать от того, что тесть или теща решают семейные вопросы молодоженов. Такие кажущиеся мелочи, как выбор ткани для занавесок, очень важны для новобрачных. А если теща при всех своих наилучших намерениях выбирает занавески по своему вкусу, это может повредить дальнейшему развитию взаимоотношений молодожен. Хотя, по мнению родителей, у молодых людей часто просто безобразный вкус, что касается оформления интерьера, однако это область, в которой молодые супруги проявляют большую чувствительность. И для развития новой семьи следует дать им свободу в принятии решений. Следующая область, где проявляется не меньшая чувствительность, это кухня. И тут, опять-таки, мамам трудно воздержаться от своих советов и помощи. Молодожены, питающие доверие к своим родителям, со временем станут просить помощи в тех областях жизни, где они сами считают, что не справляются. Но это доверие можно подорвать непрошенным вмешательством в их дела. Итак, мы можем подытожить, что молодожены должны проявлять почтение к своим родителям и еще должны научиться быть самостоятельными, чтобы жить в мире со своими родителями и с родителями мужа или жены. А родителям следует осознать важность того, что особенно новобрачным необходимо научиться самостоятельно нести ответственность за свою семью. До сих пор наш разбор носил предотвратительный характер, и все мы знаем, что легче предупредить, чем вылечить. Но как же быть, если, как нам кажется, наши взаимоотношения с тещей и тестем или свекром и свекровью зашли в тупик? Мы считаем, что совершенно невозможно наладить эти отношения. Конечно, необходимо сознавать, что бывают трудности, и что остроты в адрес тёщ и свекрови, ставшие нарицательными, часто оправданы. Ведь не бывает дыма без хотя бы самого крошечного огня. И как мы раньше говорили, пережитое нами в прошлом – оказывает определенное влияние на наше настоящее и будущее. В большинстве из нас остаются следы от пережитых разочарований. Травмированные, оставленные или пренебреженные родителями. По всей вероятности, это переживание неизбежное на Земле. И происходит это потому, что все мы грешники, и все мы терпим поражение. Но нам следует обратить больше внимания на то, как переживания и отношения прошлого могут оказать влияние на наше поведение в настоящем. Возьмем, к примеру, детей, у которых отец алкоголик. Стыд и самые разные лишения, на которые обречены дети, часто побуждают их к уходу из дому и к нежеланию поддерживать какие-либо связи с родителями. Или молодые люди, родившиеся в деревне и получившие образование в большом городе. Нередко они скоро забывают своих родителей, оставшихся в родном селе. Порой эти тенденции освободиться от своего прошлого могут быть совершенно подсознательными. В таких случаях мы должны дать простор Духу Святому осветить это положение.
В молитве мы должны предоставить Духу Святому возможность осветить, во-первых, определенные моменты в нашей жизни и людей, ранивших нас. И, во-вторых, попросить Духа Святого напомнить, как сами мы реагировали в такие моменты и какую роль сыграли мы в данной ситуации. Маловероятно, что в случившемся не было отчасти и нашей вины. И несмотря на то, что нам нелегко вспомнить свои реакции в прошлом, но Дух Святой может извлечь на поверхность такие случаи. Если на самом деле там нет нашей вины, мы не смеем позволить горечи пленить наше сердце. В послании к Ефесянам написано: «Не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления. Всякое раздражение и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякою злобою да будут удалены от вас. Но будьте друг к другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас». Только после исповедания может быть прощение. Из-за того, что, как правило, обиды бывают взаимными, необходимо простить всем, поступившим с нами несправедливо, а также наша обязанность самим пойти и открыто попросить прощения у огорченных нами. Принять эти меры нам следует как можно скорее, ведь мы не знаем, как долго будут жить наши родители или как долго мы сами будем жить. В заключение я хотел бы дать совет молодым людям, желающим жить в мире со своими родителями, с тещей и с тестем, со свекром и со свекровью. Поговорите с ними. Открыто и прямо оказывая уважение, расскажите им, как вы представляете себе ваши взаимоотношения. Ведь если они не знают, где проходят границы, невозможно ожидать, чтобы они их придерживались. Пусть Господь даст всем нам мудрости и исполнит любовью, чтобы показать миру, что в Боге возможно жить в мире и иметь полное взаимопонимание с нашими близкими.

Небесный свет, учение Христа меня пленил своей красотой. В нем истина, величие, чистота. Я перед ним склоняюсь всей душою. Я в нем нашел свой жизнь, идеал. И где б ни шла тропа моя земная, я то, что он мне в этом мире дал, на все богатства мира не сменяю. Я помню счастье радостного дня, когда отдал я сердце молодое тому, кто в муках умер за меня, кого теперь люблю я всей душою. С тех пор я часто слышу от людей: зачем пошел ты этой дорогой? Ты губишь годы юности своей, стремясь душой к неведомому Богу. С различным чувством это говорят. Одни как будто мне добра желают, понять меня другие не хотят, а третьи ненавидят, презирают. О, как хотел бы я, чтобы этот стих для всех понятным прозвучал ответом, и тех доброжелателей моих заставил бы задуматься над этим. Конечно, знаю, трудно им понять, что значит с Богом тесное общение, ведь это нужно сердцем испытать, Ему себя отдавши на служение. Мне говорят, что вера во Христа сегодня презирается в народе, что это миф, легенда, темнота и многое другое в этом роде. Ну что ж, когда такая темнота от власти зла людей освобождает, и жизнь, которая была пуста, глубоким смыслом наполняет, и если горьких пьяниц и воров способна сделать честным и правдивым, друг друга ненавидящих врагов способна сделать братьями родными, и людям, опустившимся на дно, способна дать высокое стремление, то, что не может сделать ни одно сегодня современное учение, я при такой чудесной темнотой благоговении голову склоняю и перед вами всей своей душой ее от сердца светом называю. Нет, не меня им надобно жалеть, ведь я спасен от гибели и ада. О, если бы они могли понять, им о себе сегодня плакать надо. Я думаю, вы поняли меня. И дал бы Бог, чтоб истиной Христовой проснулись все от гибельного сна для жизни чистой, светлой, новой. И потому небесный свет Христа меня пленил своей красотою. В нем истина, величие, чистота. Я перед ним склоняюсь всей душою. Я во Христе нашел свой идеал. И где б ни шла тропа моя земная, я то, что он мне в этом мире дал, на все богатства мира не сменяю. Аминь.

Разве даром богобоязнен Иов? Иова 1.9. Это злонамеренный, коварный вопрос сатаны, касающийся справедливого патриарха. Сегодня его можно по праву отнести ко всем, кто любит Бога лишь потому, что осыпает он их щедротами. А случись у них горести и невзгоды, они отойдут от веры, которой привычно бравируют. Если со дня обращения они обильно осыпаны щедротами, их любовь к Богу остается по-земному расчетливой. Однако в случае неудачи они против Него восстают. Их любовь — это любовь к трапезе, а не к хозяину, к угощению, а не к тому, кто угощает. Что касается истинного христианина, то он ждет награды в будущей жизни и терпит злоключения в нынешней. Обетованием Ветхого Завета были милости, обетованием Нового — скорбь. Запомните слова Христа: «Всякую у меня ветвь, не приносящую плода, он отсекает, и всякую приносящую плод очищает, чтобы более принесла плода». Иоанна 15:2. Если приносишь плод, то ты познаешь скорбь. Какая ужасная перспектива, скажешь ты. Но прекрасным итогом этого будет то, что научишься радоваться в своих скорбях, ибо по мере возрастания скорбей возрастут утешения в Иисусе Христе. Если ты дитя Божье, готовься к страданиям. Рано или поздно каждый золотой слиток пройдет через огонь. Не бойся, а радуйся, ибо ждет тебя плодоносное время, когда отречешься от всего земного и будешь готовиться к небу. Ты избавишься от приверженности к настоящему и возжаждешь вечных ценностей, которые скоро тебе откроются. Когда почувствуешь, что служишь Богу бескорыстно, то радуйся, что награда твоя в неисчислимых сокровищах грядущего.

Момент творения. Тепло на глаз, запах на вкус. Под глазами гремучей змеи располагаются небольшие ямки. Эти углубления – вторая пара глаз, которые видят то, что не под силу обычным глазам. Ученые установили, что мембрана толщиной в тысячную долю сантиметра у основания каждой ямки испещрена индикаторами, улавливающими инфракрасное излучение или тепло, излучаемое всеми теплокровными существами. Эти индикаторы подключены к центру второго зрения в мозгу змеи, чтобы она могла видеть образ своей теплокровной жертвы даже в полной темноте. Высовывая язык, змея вас обнюхивает. Ее язык улавливает из воздуха молекулы запаха, затем растирает их на чувствительном органе, расположенном в верхней части рта змеи. Это помогает ей чувствовать запах того, чьи молекулы она уловила. Наверное, вы будете удивлены, узнав, что и люди до рождения обладают таким же органом. В мире так много всего, что воспринимается органами чувств, что мы в состоянии ощутить лишь малую часть этого разнообразия. Поэтому отрицание существования невидимого – это проявление человеческой гордыни. Но благодаря вере, данной нам Богом, мы видим Его дела, которые иным образом увидеть невозможно. Позвольте же Богу обострить ваши чувства. Переведено и озвучено Христианским научно-апологетическим центром. Текст читал Дмитрий Попов.

Сын мой, храни заповедь отца твоего и не отвергай наставления матери твоей. Навяжи их навсегда на сердце твое, а вяжи ими шею твою. Притчи 6:20-21.

Божий всем дорогим нашим радиослушателям. Оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте чтение Библии. В 12 часов – свидетельство. В час – проповедь Дерека Принца. В 2 часа слушайте чтение книги. В 3 часа в эфир выйдет передача «Миссионерские поля». В 4 часа – детский час. В 5 часов – проповедь Виктора Куриленко. В 6 часов – повторение свидетельства. В 7 часов – чтение Библии. Затем передача «Хлеб насущный». В 8 часов – проповедь Анатолия Бушила. В 9 часов – чтение книги. И в 10 часов – проповедь Ярла Николаевича Пейсти.

Деяния апостолов, глава 25. Фест, прибыв в область, через 3 дня отправился из Кесарии в Иерусалим. Тогда первосвященник и знатнейший из иудеев явились к нему с жалобой на Павла и убеждали его, прося, чтобы он сделал милость, вызвал его в Иерусалим, и злоумышляли убить его на дороге. Но Фест отвечал, что Павел содержится в Кесарии под стражею, и что он сам скоро отправится туда. «Итак, — сказал он, — которые из вас могут, пусть пойдут со мною, и если есть что-нибудь за этим человеком, пусть обвиняют его». Пробыв же у них не более 8 или 10 дней, возвратился в Кесарию, и на другой день, сев на судейское место, повелел привести Павла. Когда он явился, стали кругом пришедшие из Иерусалима иудеи, принося на Павла многие и тяжкие обвинения, которых не могли доказать. Он же в оправдание свое сказал: «Я не сделал никакого преступления ни против закона иудейского, ни против храма, ни против кесаря». Фест, желая сделать угождение иудеям, сказал в ответ Павлу: «Хочешь ли идти в Иерусалим, чтобы я там судил тебя в этом?» Павел сказал: «Я стою перед судом Кесаревым, где мне и следует быть судиму. Иудеев я ничем не обидел, как и ты хорошо знаешь. Ибо если я не прав и сделал что-нибудь достойное смерти, то не отрекаюсь умереть. А если ничего того нет, в чем сии обвиняют меня, то никто не может выдать меня им. Требую суда Кесарева». Тогда Фест, поговорив с советом, отвечал: «Ты потребовал суда Кесарева? К Кесарю и отправишься». Через несколько дней царь Агриппа и Вереника прибыли в Кесарию поздравить Феста. И как они провели там много дней, то Фест предложил царю дело Павлова, говоря: «Здесь есть человек, оставленный Феликсом в узах, на которого в бытность мою в Иерусалиме с жалобой явились первосвященники и старейшины иудейские, требуя его осуждения. Я отвечал им, что у римлян нет обыкновения выдавать какого-нибудь человека на смерть, прежде нежели обвиняемый будет иметь обвинителей на лицо и получит свободу.

буду защищаться против обвинения. Когда же они пришли сюда, то без всякого отлагательства на другой же день сел я на судейское место и повелел привести того человека. Обступившие его обвинители не представили ни одного из обвинений, какие я предполагал, но они имели некоторые споры с ним об их богопочитании и о каком-то Иисусе умершем, о котором Павел утверждал, что он жив. Затрудняясь в решении этого вопроса, я сказал, хочет ли он идти в Иерусалим и там быть судимым в этом. Но как Павел потребовал, чтобы он оставлен был на рассмотрение Августова, то я велел содержать его под стражей до тех пор, как пошлю его к кесарю. Агриппа же сказал Фесту, «Хотел бы и я послушать этого человека». «Завтра же», — отвечал тот, — «услышишь его». На другой день, когда Агриппа и Вереника пришли с великой пышностью и вошли в судебную палату с тысяченачальниками и знатнейшими гражданами, по приказанию Феста приведен был Павел. И сказал Фест, «Царь Агриппа и все присутствующие с нами мужи, вы видите того, против которого все множество иудеев приступали ко мне в Иерусалиме и здесь, и кричали, что ему не должно более жить. Но я нашел, что он не сделал ничего достойного смерти. А как он сам потребовал суда у Августа, то я решился послать его к нему. Я не имею ничего верного написать о нем государю. Посему привел его пред вас, и особенно пред тебя, царь Агриппа, дабы по рассмотрении было мне что написать, ибо мне кажется нерассудительно послать узника и не показать обвинений на него». Деяния апостолов, глава 26. Агриппа сказал Павлу, «Позволяется тебе говорить за себя». Тогда Павел, простерши руку, стал говорить свое защищение. «Царь Агриппа, почитаю себя счастливым, что сегодня могу защищаться пред тобою во всем, в чем обвиняют меня иудеи. Тем более, что ты знаешь все обычаи и спорное мнение иудеев. Посему прошу тебя выслушать меня великодушно. Жизнь мою от юности моей, которую сначала проводил я среди народа моего в Иерусалиме, знают все иудеи. Они издавна знают обо мне, если захотят свидетельствовать, что я жил фарисеем по строжайшему в нашем вероисповедании учению. И ныне я стою перед судом за надежду на обетование, данное от Бога нашим отцам, которого исполнение надеются увидеть наши 12 колен, усердно служа Богу день и ночь. За эту-то надежду, царь Агриппа, обвиняют меня иудеи. Что же, неужели вы невероятным почитаете, что Бог воскрешает мертвых? Правда? И я думал, что мне должно много действовать против имени Иисуса Назарея. Это я и делал в Иерусалиме. Получив власть от первосвященников, я многих святых заключал в темнице, и когда убивали их, я подавал на то голос. И по всем синагогам я многократно мучил их и принуждал хулить Иисуса, и в чрезмерной против них ярости преследовал даже и в чужих городах. Для этого, идя в Дамаск со властью и поручением от первосвященников, среди дня на дороге я увидел, государь, с неба свет, превосходящий солнечное сияние, осиявший меня и шедших со мною. Все мы упали на землю, и я услышал голос, говоривший мне на еврейском языке, «Савл, Савл, что ты гонишь меня? Трудно тебе идти против рожна?» Я сказал, «Кто ты, Господи?» Он сказал, «Я Иисус, которого ты гонишь, но встань и стань на ноги твои,
ибо я для того и явился тебе, чтобы поставить тебя служителем и свидетелем того, что ты видел и что я открою тебе, избавляя тебя от народа иудейского и от язычников, к которым я теперь посылаю тебя, открыть глаза им, чтобы они обратились от тьмы к свету и от власти сатаны к Богу, и верою в меня получили прощение грехов и жребий со священными. Поэтому, царь Агриппа, я не воспротивился небесному видению, но сперва жителям Дамаска и Иерусалима, потом всей земле иудейской и язычникам проповедовал, чтобы они покаялись и обратились к Богу, делая дела, достойные покаяния. За это схватили меня иудеи в храме и покушались растерзать. Но, получив помощь от Бога, я до сего дня стою, свидетельствуя малому и великому, ничего не говоря, кроме того, о чем пророки и Моисей говорили, что это будет, то есть, что Христос имел пострадать и, восстав первый из мертвых, возвестить свет народу иудейскому и язычникам. Когда он так защищался, Фест громким голосом сказал: «Безумствуешь ты, Павел! Большая ученость доводит тебя до сумасшествия!» «Нет, достопочтенный Фест, — сказал он, — я не безумствую, но говорю слова истины и здравого смысла. Ибо знает об этом царь, перед которым я говорю смело. Я отнюдь не верю, чтобы от него было что-нибудь из всего скрыто, ибо это не в углу происходило. Веришь ли, царь Агриппа, пророкам?» «Знаю, что веришь». Агриппа сказал Павлу: «Ты немного не убеждаешь меня сделаться христианином». Павел сказал: «Молил бы я Бога, чтобы мало ли, много ли, не только ты, но и все слушающие меня сегодня сделались такими, как я, кроме этих уз». Когда он сказал это, царь и правитель, Вереника и сидевшие с ними встали, и, отошедши в сторону, говорили между собою, что этот человек ничего достойного смерти или уз не делает. И сказал Агриппа Фесту: «Можно было бы освободить этого человека, если бы он не потребовал суда у кесаря». Посему и решился правитель послать его кесарю. Деяния апостолов, глава 27. Когда решено было плыть нам в Италию, то отдали Павла и некоторых других узников сотнику августова полка именем Юлию. Мы взошли на Адрамитский корабль и отправились, намереваясь плыть около Ассийских мест. С нами был Аристарх, македонянин из Фессалоники. На другой день пристали к Сидону. Юлий, поступая с Павлом человеколюбиво, позволил ему сходить к друзьям и воспользоваться их усердием. Отправившись оттуда, мы приплыли в Кипр по причине противных ветров, и, переплывши море против Киликии и Памфилии, прибыли в Миры Ликийские. Там сотник нашел Александрийский корабль, плывущий в Италию, и посадил нас на него. Медленно плавая многие дни и едва поравнявшись с Книдом по причине неблагоприятного нам ветра, мы подплыли к Криту при Салмоне. Пробравшись же с трудом мимо него, прибыли к одному месту, называемому «Хорошие пристани», близ которого был город Ласея. Но как прошло довольно времени, и плавание было уже опасно, потому что и пост уже прошел, то Павел советовал, говоря им: «Мужи, я вижу, что плавание будет затруднениями и с большим вредом не только для груза и корабля, но и для нашей жизни». Но сотник более доверял кормчему и начальнику корабля, нежели словам Павла.
А как пристань не способна была к перезимованию, то многие давали совет отправиться оттуда, чтобы, если можно, дойти до Финика, пристани Критской, лежащей против юго-западного и северо-западного ветра, и там перезимовать. Подул южный ветер, и они, подумавши, что уже получили желаемое, отправились и поплыли поблизости Крита. Но вскоре поднялся против него ветер бурный, называемый Эвроклидон. Корабль схватило так, что он не мог противиться ветру, и мы носились, отдавшись волнам. И, набежавши на один островок, называемый Клавдою, мы едва могли удержать лодку. Поднявши ее, стали употреблять пособие и обвязывать корабль. Боясь же, чтобы не сесть на мель, спустили парус и таким образом носились. На другой день по причине сильного обуревания начали выбрасывать груз. А на третий день мы своими руками побросали с корабля вещи. Но как многие дни не видно было ни солнца, ни звезд, и продолжалась немалая буря, то, наконец, исчезла всякая надежда к нашему спасению. И как долго не ели, то Павел, став посреди них, сказал: «Мужи, надлежало послушаться меня и не отходить от Крита, чем и избежали бы сих затруднений и вреда. Теперь же убеждаю вас ободриться, потому что ни одна душа из вас не погибнет, а только корабль. Ибо ангел Бога, которому принадлежу я и которому служу, явился мне в эту ночь и сказал: «Не бойся, Павел, тебе должно предстать пред Кесаря, и вот Бог даровал тебе всех плывущих с тобою. Поэтому ободритесь, мужи, ибо я верю Богу, что будет так, как мне сказано. Нам должно быть выброшенными на какой-нибудь остров». В 14-ю ночь, как мы носимы были в Адриатическом море, около полуночи корабельщики стали догадываться, что приближается к какой-нибудь земле. И, вымеривши глубину, нашли 20 сажень. Потом, на небольшом расстоянии, вымеривши опять, нашли 15 сажень. Опасаясь, чтобы не попасть на каменистые места, бросили с кормы 4 якоря и ожидали дня. Когда же корабельщики хотели бежать с корабля и спускали на море лодку, делая вид, будто хотят бросить якорь с носа, Павел сказал сотнику и воинам: «Если они не останутся на корабле, то вы не можете спастись». Тогда воины отсекли веревки у лодки, и она упала. Перед наступлением дня Павел уговаривал всех принять пищу, говоря: «Сегодня 14-й день, как вы в ожидании остаетесь без пищи, не вкушая ничего. Поэтому прошу вас принять пищу. Это послужит к сохранению вашей жизни, ибо ни у кого из вас не пропадет волос с головы». Сказав это и взяв хлеб, он возблагодарил Бога перед всеми и, разломив, начал есть. Тогда все ободрились и также приняли пищу. Было же всех нас на корабле 276 душ. Насытившись же пищей, стали облегчать корабль, выкидывая пшеницу в море. Когда настал день, земли не узнавали, а усмотрели только некоторый залив, имеющий отлогий берег, к которому и решились, если можно, пристать с кораблем. И, поднявши якори, пошли по морю, и, развязавши рули, и поднявши малый парус по ветру, держали к берегу. Попали на косу, и корабль сел на мель. Нос увяз и остался недвижим, а корма разбивалась силою волн. Воины согласились было умертвить узников, чтобы кто-нибудь, выплыв, не убежал. Но сотник, желая спасти Павла, удержал их от всего намерения и велел умеющим плавать первым броситься и выйти на землю. Впрочем же спасаться кому на досках, а кому на чем-нибудь от корабля. И таким образом все спаслись на землю. Деяния апостолов, 28 глава.
Спасшись же, бывшие с Павлом узнали, что остров называется Мелит. Иноплеменники оказали нам немалое человеколюбие, ибо они по причине бывшего дождя и холода разложили огонь и приняли всех нас. Когда же Павел набрал множество хвороста и клал на огонь, тогда ехидна, вышедши от жара, повисла на его руке. Иноплеменники, когда увидели висящую на руке его змею, говорили друг другу: «Видно, этот человек убийца, когда его, спасшегося от моря, суд Божий не оставляет жить». Но он, стряхнув змею в огонь, не потерпел никакого вреда. Они ожидали было, что у него будет воспаление, или он внезапно упадет мертвым. Но, ожидая долго и видя, что не случилось с ним никакой беды, переменили мысли и говорили, что он Бог. Около того места были поместья начальника острова именем Публия. Он принял нас и 3 дня дружелюбно угощал. Отец Публия лежал, страдая горячкою и болью в животе. Павел вошел к нему, помолился и, возложив на него руки свои, исцелил его. После этого события и прочие на острове, имевшие болезни, приходили и были исцеляемы, и оказывали нам много почести, и при отъезде снабдили нужным. Через 3 месяца мы отплыли на Александрийском корабле, называемом Диоскуры, зимовавшем на том острове. И, приплывши в Сиракузы, пробыли там 3 дня. Оттуда отплывши, прибыли в Ригию, и как через день подул южный ветер, прибыли на 2-й день в Путиол, где нашли братьев и были упрошены пробыть у них 7 дней, а потом пошли в Рим. Тамошние братья, услышавши о нас, вышли нам навстречу до Аппиевой площади и 3 гостиниц. Увидев их, Павел возблагодарил Бога и ободрился. Когда же пришли мы в Рим, то сотник передал узников военачальнику, а Павлу позволено жить особо с воином, стерегущим его. Через 3 дня Павел созвал знатнейших из иудеев, и когда они сошлись, говорил им: «Мужи-братья, не сделав ничего против народа или этических обычаев, я в узах из Иерусалима предан в руки римлян. Они, судивши меня, хотели освободить, потому что нет во мне никакой вины достойной смерти. Но так как иудеи противоречили, то я принужден был потребовать суда у кесаря. Впрочем, не с тем, чтобы обвинить в чем-либо мой народ. По этой причине я и призвал вас, чтобы увидеться и поговорить с вами, ибо за надежду Израилеву обложен я этими узами». Они же сказали ему: «Мы ни писем не получали о тебе из Иудеи, ни из приходящих братьев никто не известил о тебе и не сказал чего-либо худого. Впрочем, желательно нам слышать от тебя, как ты мыслишь, ибо известно нам, что об этом учении везде спорят». И, назначивши ему день, очень многие пришли к нему в гостиницу, и он от утра до вечера излагал им учение о Царстве Божьем, приводя свидетельства и удостоверяя их об Иисусе из закона Моисеева и пророков. Одни убеждались словами его, а другие не верили. Будучи же не согласны между собою, они уходили, когда Павел сказал следующие слова: «Хорошо Дух Святой сказал отцам нашим через пророка Исаию: пойди к народу сему и скажи: слухом услышите и не уразумеете, и очами смотреть будете и не увидите. Ибо огрубело сердце людей сих, и ушами с трудом слышат, и очи свои сомкнули, да не узрят очами, и не услышат ушами,
и не уразумеют сердцем, и не обратятся, чтобы я исцелил их. Итак, да будет вам известно, что спасение Божие послано язычникам, они и услышат». Когда он сказал это, иудеи ушли, много споря между собою. И жил Павел целых 2 года на своем иждивении и принимал всех приходивших к нему, проповедуя Царствие Божие и уча о Господе Иисусе Христе со всяким дерзновением невозбранно. На этом кончается книга «Деяний апостолов».

0: Духовные размышления на каждый день.
1: Прибудьте во мне, и я в вас, как ветвь не может приносить плода сама собою, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во мне. Иоанна 15:4. Что есть плод? Какова духовная значимость плода? Разве нельзя сказать, что плод — это отражение Христа верующих? Мы читаем в Галатах 5 главе 22 и 23 стихом, что плод же Духа — любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Что это, как не прекрасное Писание Христа, который проходил через этот мир в уничижении? Если такой плод виден верующих, это приведет к тому, что он будет виден в его народе. И хотя его сейчас здесь нет, намерение Бога заключается в том, чтобы характерные черты Христа проявлялись в тех, кто принадлежит Ему. Христос ушел в дом Отца, но Его качества продолжают быть в Его народе на земле. Плод не есть проявление какого-то дара или служения или дела. Нас увещевают поступать достойно Бога, во всем угождая Ему, принося плод во всяком деле благом. Данный отрывок показывает, как тесно связано принесение плода с добрыми делами. Приводит, однако, различие между ними. Добрые дела следует совершать так, чтобы в них был плод, приятный Богу. Плотский человек может делать много хороших дел, но в них не будет такого плода. Если бы служение и дела были плодом, тогда последний был бы уделом тех, у кого есть дары и способности. Но если плод является собой качество Христа, тогда привилегией каждого верующего, от молодого до пожилого, является то, чтобы приносить плод. Кто из тех, кто любит Христа и восхищается совершенством того, кто весь любезность, или точнее всецело прекрасный, не пожелал бы в какой-то мере явить его достоинство и таким образом принести плод?

То ли падают с неба жемчужные ливни, то ли землю покроет искрящийся снег. Я люблю размышлять об Иерусалиме, ведь туда предстоит эмигрировать мне. Я уже получил благодатную визу, я там буду, мне сказано Духом Святым, и Христа, окруженного радугой, вижу сквозь песок и буранные ветры пустынь. Вижу верой я многие братские лица, тех, которые ранее в вечность ушли, и люблю размышлять о небесной столице, центре нового неба и новой земли. Я люблю размышлять об Иерусалиме, эти мысли мои небеспочвенный сон, и мое в книге жизни записано имя. Мне одежда дана, белоснежный весон. Что же я, человек, синтез духа и глины, но Господь меня жертвой до неба вознес. Я люблю размышлять об Иерусалиме, расположенном выше всех видимых звезд. Там сидит на престоле, овеянный славой, Иисус над несущей бессмертие рекой. Скоро в озере огненном будет дьявол, и мы царствовать будем во веки веков. Я люблю размышлять об Иерусалиме, где не будет уже ни болезней, ни слез, где для всех, создавая уютнейший климат, драгоценным алмазом сияет Христос. Сам Спаситель меня в дивном городе встретит, тот, который на вечность мне выдал билет. Я люблю о небесном Иерусалиме размышлять постоянно, живя на земле. Стоит мне проповедовать, петь и молиться, стоит максимум сил и труда приложить, чтоб гражданство иметь.

Скоро кончится путь мой, тернистый и длинный, и войду я в готовый для вечности дом. Я люблю размышлять об Иерусалиме, самом благословенном из всех.

Финансовая и молитвенная поддержка – это благословение для многих душ, которые получают укрепление и духовную пищу через радиопередачи. Друзья, если вы желаете стать частью этого благословения, жертвуя на это служение, звоните нам по телефону 425-296-78-29 или посетите нашу страничку в интернете radio.mv.com.

«Понаблюдайте за собою», — говорит Христос, Луки 17:3. «Наблюдайте, как вы слушаете», Луки 8:18. «Наблюдайте за собой, чтобы нам не потерять того, над чем мы трудились, но чтобы получить полную награду». 2 Иоанна 1:8. Писал апостол Иоанн. «Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божией». Евреям 12:15. Советовал апостол Павел. Многие гениальные люди умели погружаться в себя, в свой подсознательный мир настолько, что даже веселили окружающих. Например, Ньютон бывало варил часы в кастрюле, а яйцо держал в руке. Сократ стоял на одной ноге несколько часов, размышляя над новыми идеями. А Иван Петрович Павлов приказал высечь на здании в колтушах слово «наблюдательность», чтобы оно напоминало научным работникам о необходимости концентрироваться на изучаемых предметах. Сосредоточение — важнейший инструмент познания божественных законов и самих себя. Как-то царевич Кир гостил у своего дяди, медийского царя Астиага. Однажды он пожелал сам подать Астиагу чашу с вином. Тогда, по обычаю, служитель, подававший царю вино, должен был отпить из чаши, чтобы царь убедился, что вино не отравлено. Мальчик Кир этого не сделал. «Почему ты не попробовал вино?» — спросил его царь. «Я побоялся, что оно отравлено, как это было в день твоего рождения». «С чего ты взял, что оно было отравлено?» «А я видел, что когда ты и твои гости выпили это вино, вы стали ссориться, стали кричать друг на друга, хвастались своей силой и храбростью. А когда всем надо было встать, вы не могли удержаться на ногах», — сказал Кир. Такая наблюдательность сделала его мудрым правителем. Вникать, наблюдать, познавать себя и Бога ради духовного усовершенствования — таков смысл нашей жизни.

«Сын мой, храни заповедь отца твоего и не отвергай наставления матери твоей. Навяжи их навсегда на сердце твое, а вяжи ими шею твою». Притчи 6, 20, 21.

История о Милдред Кейбл поражает нас ее неутомимой жаждой к путешествию с целью проповеди Евангелия. Со своими единомышленницами она останавливалась в пути для того, чтобы рассказать людям о Христе, подарить Евангелие, одним словом, открыть истину. Основным местом их поля действия была пустыня Гоби. Почти вся ее жизнь состояла из дорог, но ее конечной целью было прийти в родной дом, к своему Христу. На небольшом собрании выступала миссионерка, которая недавно вернулась домой из Китая. После собрания, когда расходились, она сказала Милдред Кейбл: «Мне кажется, Господь хочет, чтобы ты поехала в Китай». Это происходило летом 1893 года. Милдред Кейбл было 14 лет, но она уже серьезно подумывала о том, чтобы поехать за границу служить Богу. Она с большим вниманием слушала миссионерку. В ней было что-то такое, что и притягивало, и отталкивало Милдред Кейбл. Ее платье было настолько простым, что надпись, вытканная на воротнике ее платья «Он Иисус спасет», резко выделялась на его фоне. Милдред взглянула на эту надпись на воротничке и спросила: «А что, все миссионеры носят такие надписи?» «Конечно, нет», — ответила ее собеседница. «Но в Китае я всегда ее ношу и не вижу причины, чтобы не носить ее здесь». «Если бы я стала миссионеркой», — сказала Милдред, «я бы поехала в Индию». «Ты должна поехать туда, куда посылает тебя Господь, моя дорогая. Если ты принадлежишь Христу, ты должна полностью повиноваться Его воле». Этот разговор произвел глубокое впечатление на юную Милдред Кейбл. Но ей хотелось знать, все ли миссионеры были такими, с надписями на воротниках и такими уверенными в том, что Господь хотел от них. Она решила разузнать больше о миссии на территории Китая. Однажды представилась возможность посетить отделение кандидатов при миссии в Северном Лондоне. Место показалось ей оживленным и радостным, полным энергичных и посвященных людей с одной главной целью — рассказать людям Китая о Христе. Это была та простая, четкая цель, которая завоевала сердце Милдред Кейбл. Когда она узнала больше о миссии и ее задачах, она глубже стала это понимать, когда по окончании школы провела 6 месяцев в доме по подготовке миссионеров, для того, чтобы осознать, было ли ее влечение стать миссионером постоянным или всего лишь проходящим. К концу установленного срока в сердце Милдред уже не было сомнений по поводу того, в чем заключалось ее призвание в жизни. И ее семья постепенно смирялась с тем фактом, что Милдред должна стать миссионером. Итак, с энтузиазмом человека, который знает, чего хочет, Милдред стала готовиться к поездке в Китай. У нее совсем не оставалось времени, чтобы тратить его напрасно. Всю жизнь она должна служить Господу. Ей предложили пройти полный курс медицинской подготовки для того, чтобы стать квалифицированным врачом. Но на это ушло бы слишком много времени. Она хотела, чтобы ее мечта осуществлялась как можно быстрее. Милдред прошла специальный курс по медицине, который был составлен одной из первых женщин-ученых в Лондоне. В дальнейшем это помогло ей служить людям Китая, полностью отдавая себя. Итак, с понедельника до субботы Милдред посещала лекции и практические занятия.

смерти этой ученой женщины, а со временем перешла к ней жить, и они стали хорошими друзьями. Ее подруга видела и понимала, к чему всем сердцем стремится Милдред, и была готова ей в этом помочь. Но случилось нечто такое, что еще больше укрепило ее намерение. В северной части Лондона, в Таллингтон-парке, высокий молодой священник с копной черных волос приглашал толпу прихожан в конгрегационную церковь. Это был Кампбелл Морган, еще тогда в начале служения предназначенный стать великим благословением для многих верующих как в Англии, так и в Америке. Милдред восхищала то, как он использовал Библию. Он вдохновлял свою паству на чтение Библии, изучение ее, на то, чтобы они познавали, как действует Господь. Он по-новому открыл глаза Милдред на Библию, и в течение всей ее жизни книга книг всегда открывала для Милдред новые сокровища. Тем не менее, недостаточно только изучать Библию и хранить ее богатые плоды при себе. Милдред и многие другие молодые люди, участвуя в служении с пастором Кампбеллом, должны были рассказывать другим об Иисусе. Она присоединилась к евангелической группе, которая по воскресным вечерам проводила служение в холле Вартье, недалеко от церкви. Там были слышны пение, музыка, проповедь Евангелия. И многие, слыша об Иисусе Христе, решили отдать свою жизнь Ему. Шаг за шагом Милдред Кейбл готовилась к Китаю. Стройная, проворная, среднего роста молодая женщина с быстрым взглядом видела, как ее мечта постепенно сбывается. Неужели она действительно осуществится? Неожиданно из Китая пришли плохие вести. Газеты были полны историй о самых ужасных зверствах в Китае. Ненависть участников боксерского восстания к иностранцам вылилась в убийство многих миссионеров. В отдаленных местах Китая многие храбрецы сложили свои головы под мечом. Казалось, что еще многие годы миссии не смогут начать работу, и препятствие будет постоянным. На сердце у Милдред было тяжело. Казалось, что дорога в Китай перекрыта. Ее естественное рвение совершать дела для Бога и ее решение отдать свою жизнь Христу были под угрозой. В это время и в личной жизни она переживала огромное разочарование. Человек, с которым она делилась сокровенными мыслями о своем миссионерском призвании, отвернулся от нее. Милдред познала печаль одиночества, грусть неосуществившейся мечты. Но тучи рассеялись так же внезапно, как и сгустились. И 25 сентября 1901 года в возрасте 22 лет Милдред Кейбл отплыла в Китай. Отец провожал ее до Соединенных Штатов. Первый год пребывания в Китае она изучала язык. Милдред направила всю свою энергию на совершенное овладение сложным китайским языком, который оказался ей очень полезным многие годы спустя, когда она пересекла пустыню Гоби. Затем было принято важное решение о месте ее работы. Она должна была переехать в Хачжоу, далекую провинцию Шанси, где только что начиналась работа после боксерского восстания. Молодому миссионеру следовало путешествовать с более опытным. Евангелина Френч с удивлением думала, глядя на свою хрупкую спутницу, как же она вынесет долгие дни тряски по неровным дорогам в китайской повозке. Более недели две миссионерки ехали ухабистой дорогой к северо-западу. В жару, по песчаной пыли, извозчики медленно погоняли мулов через узкие овраги и голую открытую равнину. Пытливый взгляд Милдред улавливал все, и она начала понимать, что время и терпение в Китае в конце концов решают любую проблему. Когда бы ни встретились две повозки на узкой дороге, всегда возникало затруднение, как разъехаться друг с другом. Она писала домой своим друзьям.
После бесконечной дискуссии среди успокаивающих струек табачного дыма извозчик придумывал план, как преодолеть затор. Как они умудрялись выпутаться, никто так и не знает. Немного брани, воплей и криков, исходящих со скамеек повозок, делают свое дело. И, наконец, транспорт, который к тому времени уже может насчитывать до 50 ожидающих повозок, медленно разъезжается. Это была ее первая долгая езда в повозке. Подготовка к долгим годам путешествий по пустыне Гоби. И рядом с ней была первая из ее преданных подруг – Ева Френч, вместе с которой ей предстоит пройти весь свой жизненный путь. Дом в Хучоу, который они должны были занять, не был готов. Поэтому две подруги отправились в загородное путешествие для того, чтобы познакомиться с деревенским людом, среди которого им предстояло жить. Милдред завязала свои пожитки в большие квадратные платки, перекинула свое ватное стеганое одеяло в большом спальном мешке через осла и взгромоздилась к нему на спину. Они медленно странствовали из деревни в деревню, наслаждались ярким солнцем, помахивая руками детям и женщинам, которые кричали: «Приходите опять! Приходите скорее опять!» Они продвигались вниз, мимо огромных водоемов с цветами лотоса, затем через мелкую речку, у которой погонщик осла снял свою обувь и носки, чтобы провести через нее осла, и дальше к дому Гианга, пресвитера церкви, который в прошлом курил опиум и играл в азартные игры. Милдред всем этим наслаждалась, особенно пещерой, которую Гианг предоставил для их временного жилья. «Это действительно Китай», — думала она. «Это дом». Вернувшись в Хачоу, Милдред встретилась там с маленькой церковью. Она состояла человек из 30, которые собирались вместе после усердной работы в течение многих лет. Эта группа верующих казалась крошечной и слабой. Вскоре миссионерка поняла, что церковь была разобщенной из-за внутренней зависти и неприязни между отдельными членами. Мистер Лан любил деньги и всегда был в долгах. Мистер Диао – жалкий образец мужчины, и никто не мог ему доверять. Мистер Ту, по его словам, доверял Богу, но все же казался очень слабым. Большинство из них были приведены ко Христу благодаря благословенным проповедям и праведной жизни пастора Хси. Но все они серьезно отставали в духовном росте, и им не хватало хорошего лидера. Милдред Кейбл и Евангелина Френч столкнулись с тем, что им нужно было принимать важные решения. Как они могли подготовить новых проповедников для церкви? Как могли повлиять на женщин и детей? Обе они любили свободную жизнь путешествующих миссионеров, медленно проезжающих через деревни, распространяя Святое Писание, разговаривающих с людьми в их домах. Но они знали, что понадобится много лет напряженной терпеливой работы в Хучоу, прежде чем будут видны ее плоды. Итак, в доме с маленьким внутренним двориком в Хучоу были отведены две комнаты для школы девочек. Вскоре эти две комнаты наполнились ученицами. Вдобавок, замужних женщин радушно принимали в течение 30 дней, чтобы они ближе познакомились с христианским учением. Христианская община в Хучоу начала по-новому жить, под девизом «Когда давление работы слишком тяжело, продли срок выполнения работы». Во многих деревнях провинции Хучоу рос мак, любимый курильщиками опиума, и в каждой деревне были наркоманы, которые любили трубку с опиумом и струйку дыма, что давало им иллюзию счастья. Для них христиане Хучоу приготовили островок спасения, где доброта и лечение при помощи того, что люди называют пилюлей жизни, пилюлей силы и пилюлей восстановления, привели многих к исцелению, и они бросили курить опиум.
Служение, преподавание, визиты, бесконечные беседы, посещение деревень заполнили годы первого периода пребывания Милдред Кейбл в Китае. Приехав домой в Британию в 1908 году, она поделилась своей мечтой о создании большой женской школы по изучению Библии. И прихожане доктора Кэмпбелла Моргана помогли собрать 500 фунтов стерлингов, которые были необходимы для этого предприятия. Благодаря медицинской подготовке Милдред могла оказывать людям помощь в городе и в школах. Иногда мандарин Хачоу просил ее прийти и полечить больные зубы его женщин. Она делала это при помощи тщательно спрятанных в ее китайском платье хирургических щипцов, быстро производя ими манипуляцию, пока женщина, смеясь, широко открывала рот. Удаленный зуб всегда тщательно хранили как фамильную реликвию. Милдред сильно полюбила некоторых девушек из школы, и ее забота о них переросла в крепкую дружбу. Одной из них была Цветок любви, которая стала ученицей школы в возрасте 12 лет и регулярно посещала ее до 18. Умная, жизнерадостная, полная энтузиазма, она отдала свое сердце Христу и со своими подружками радовалась обретенному счастью. Девушку охватил ужас, когда ей сообщили новость, что ее родители договорились о ее замужестве с человеком языческой веры. От такого горя и переживаний она серьезно заболела. Цветок любви просила всех членов миссии молиться о том, чтобы все это было разрушено. И Милдред была счастлива сообщить Цветку любви добрую весть о том, что молитва услышана. Ответом этой девушки было желание отдать свою жизнь на служение Господу. Шли месяцы, и родители тайно подготовили другой брак с человеком, чье богатство было нажито нечестно, и прежде чем успели предпринять какие-либо шаги, Цветок любви стала его невестой. Несколько месяцев она одна боролась в городе, в который ее увезли, а затем ей приказали порвать отношения с иностранцами. Борьба была слишком неравной, и изнуренная она сдалась, позволив себе плыть по течению. Сердце Милдред Кейбл разрывалось, когда она видела, как любимая ученица, которую она так окружала заботой, ушла в грешный мир. «Она вне моей досягаемости», — писала Милдред, «но ее разбитое сердце все же, я верю, успокоится на груди ее Спасителя». Одним из волнующих моментов жизни Милдред была специальная шестидневная миссия для женщин церкви, а также всего района. Верхом на ослах, в повозках и пешком прибывали женщины из деревень. Свыше 300 женщин заполнили маленькую церковь. Большое число язычников, привлеченное невиданным зрелищем огромного скопления женщин, увеличивало численность на ежедневных евангельских собраниях. И мы с воодушевлением наблюдали, как новая церковь наполнялась женщинами и девочками, которые слушали о Христе. Была выделена отдельная комната, где соблюдалась тишина, для того, чтобы те, кто хотел помолиться, могли это сделать, не боясь, что им помешают. Назначили группу помощников, которые помогали учить отрывки из Библии, по одному в день. А возле церкви в прилегающем дворе стояла книжная лавка, где шла оживленная торговля Евангелиями, а также листками с отпечатанными гимнами и деревянными гравюрами с текстами Священного Писания. Это было событие, требующее напряженных усилий, поскольку все, что делала Милдред Кейбл, было хорошо организовано и тщательно выполнено. Мужчины церкви взяли на себя заботу буквально обо всем, полностью освободив женщин, а старшие девочки отвечали за малышей. Все 6 дней были исключительно посвящены изучению Евангелия, а также его отдельных посланий. Приглашенная женщина-миссионер свой рассказ иллюстрировала предметами, многие из которых были хорошо знакомы.
Это расположило присутствующих женщин ближе познакомиться с Евангелием. Красноречивой иллюстрацией того, как Господь отделит солому от пшеницы, послужила обычная веялка, используемая деревенскими женщинами для веяния зерна. 6 годами позже другая миссия в Хучоу уже не нуждалась в том, чтобы приглашать женщину-миссионера с ее помощницами. Евангельская церковь Хучоу была к тому времени достаточно сильной для того, чтобы самой выступить в тот день, когда по городу проходила местная процессия, несущая своих идолов, привлекая тысячи любопытных. Ученицы Милдред действовали решительно, как когда-то она сама, много лет назад, в северной части Лондона. У дверей миссионерского медицинского пункта всегда была длинная очередь больных, жалующихся постоянно только на 2 вида болезни – лихорадка и простуда. Среди больных также находились ребенок со ошпаренной рукой, девочка, которая сказала, что потеряла зрение, потому что проплакала целый день, и всегда была группа изнуренно выглядевших людей, страдающих от бича стодневной болезни – туберкулеза. Находясь в своем маленьком кабинете, Милдред Кейбл вспомнила прошедшие годы, которые сделали ее мечту действительностью. Она и Евангелина Френч, а теперь еще и присоединившаяся к ним Франческа Френч, видели в городах и деревнях Шанси плоды своего труда. Революция 1911 года принесла с собой большую свободу деятельности для западного мира. Общедоступными стали больницы, образование и помощь миссионеров. В неизменном Китае шли преобразования, уходила в прошлое феодальная жизнь. Более 20 лет усердно работали подруги в одном месте. Они начали верить, что Господь призывает их вступить на новый путь, ведущий за цепи холмов Шанси, к далекому северо-западу, через крышу мира, через пустыню Гоби. Они верили, что Господь призывал их оставить свою устроенную жизнь в Хучоу, свои школы и друзей, и никогда больше не иметь дома, разве что на обочине. 12 месяцев они ждали, чтобы удостовериться в руководстве Господа, пока в 1923 году им не открылась ясная и определенная стезя — следовать дальше и проповедовать вдоль торгового пути через пустыню Гоби. Под крохот выезжающей из Хачоу повозки, где сидела Милдред Кейбл со своими библиями и свертком постельного белья, начинала осуществляться другая часть ее мечты.

Дорогие друзья, продолжение истории о жизни Милдред Кейбл слушайте завтра в это же самое время. Божьих вам благословений!

Благослови, душа моя, Господа, и вся внутренность моя, святое имя Его. Благослови, душа моя, Господа, и не забывай всех благодеяний Его. Дорогой слушатель, теперь каждый последний вторник месяца с 7 до 8 вечера по тихоокеанскому времени в прямой эфир выходит благодарственная молитва. Это время выразить свою благодарность Богу за проявление милости, за Его безграничную любовь, заботу и за ответ на молитву. Говоря о том, что Бог совершает в вашей жизни, вы можете ободрить и вдохновить тех, кто ослаб на жизненном пути и не имеет веры. Слово Божье говорит: «За все благодарите, ибо такова о вас воля Божья во Христе Иисусе».

«Сын мой, храни заповедь отца твоего и не отвергай наставления матери твоей. Навяжи их навсегда на сердце твое, а вяжи ими шею твою». Притчи 6, 20, 21.

Божий план для себя. Первое – подчинить себя безраздельно Богу для Его службы. И второе – учитесь думать Божьими категориями. Я предупредил вас, что пока вы не исполните этих условий, вы можете слушать эту беседу, но вы никогда не будете в состоянии понять и применить эту истину в жизни к себе. Я имею в виду два условия. Подчините себя безраздельно Богу и учиться думать Божьими категориями. Божий план для нашей жизни выражен в одном красивом слове – преуспевание, которое покрывает каждую сферу. Преуспевание в сфере души, тела, денег и материальных нужд. Я также объяснил то положение, что наше отношение к деньгам показывает наше отношение к Богу. Иисус Христос сказал: «Не можете служить двум господам, не можете служить Богу и мамоне. Вы должны сделать выбор. Если вы служите Богу, вы будете презирать мамону, то есть злую духовную силу, которая манипулирует действиями людей посредством денег». Я также указал вчера на то, что Бог хочет, чтобы мы смотрели на свои деньги как на нечто святое. Это совершеннейшая ошибка считать, что деньги – это нечто грязное и ничтожное. Деньги – это часть нас. Когда мы предлагаем Богу деньги, мы предлагаем, даем большую часть себя Богу. Бог хочет, чтобы жертвовать Ему свои деньги, как нечто святое, что мы можем пожертвовать Ему как часть нашего поклонения Ему, без чего наше поклонение не является целостным, полным. Бог сказал Израилю: «Никто да не придет ко мне с пустыми руками». Псалмопевец говорит: «Принесите свои дары и придите во дворы Его, и поклоняйтесь Богу в красоте святости». Так что приношение даров является важным в сфере доступа к Богу и истинного поклонения. Сегодня я объясню простой способ, практический и духовный, как отдать первую часть наших денег Богу. Я указал на то, что мы должны искать прежде всего Божье Царство и Его праведность и уважать, чтить Господа своими первоплодами. Если мы не ставим Бога на первое место, если на первом месте у нас деньги, тогда мы идолопоклонники. Сегодня я объясню вам очень простой, практический и духовный способ, как поставить Бога на первом месте. Через последовательное откладывание для Бога первой десятой части вашего дохода. И этот метод традиционно зовут десятиной. Итак, десятина – это последовательное отложение для Бога первой десятой части вашего общего дохода. И когда вы это делаете, вы ложите фундамент для почитания Бога при помощи, при посредстве ваших денег. Эта практика десятины восходит назад к Аврааму в Библии. Некоторые христиане думают, что десятина была учреждена первоначально законом Моисея. Это неверно. Она 400 лет старше, чем закон. Вот что сказано в книге Бытие, 14 главе, в стихах 18 до 20 об Аврааме. Авраам выиграл большую битву над несколькими царями, которые напали на него, и, одержав победу, он собрал большое количество добычи. Читаю. «И Мелхиседек, царь Салимский, вынес хлеб и вино. Он был священник Бога Всевышнего. И благословил его, и сказал: „Благословен Авраам от Бога Всевышнего, владыки неба и земли. И благословен Бог Всевышний, который предал врагов твоих в руки твои. Авраам дал ему десятую часть из всего“». Таким образом, Мелхиседек, священник Бога Всевышнего, Божий представитель на земле, в определенное время жизни Авраама благословил его. Как же ответил на это Авраам? Сказано, что Авраам дал Мелхиседеку одну десятую часть из всего. Он дал десятую часть из всего, что получил в победе, Мелхиседеку, священнику

Бога Всевышнего. Очень важно знать, что Авраам представлен в Новом Завете как отец и образец всем последующим верующим. Вот что говорит апостол Павел в послании к Римлянам 4 главе в стихах 11 и 12. Он, то есть Авраам, стал отцом всех верующих в необрезании, чтобы и им вменилась праведность. И отцом обрезанных, не только принявших обрезание, но и ходящих по следам веры отца нашего Авраама, которую имел он в необрезании. Итак, для того, чтобы быть детьми Авраама, мы должны следовать по следам Авраама, его веры, а это включает также, что мы должны делать с деньгами то же, что Авраам. И дальше в послании к Римлянам, 4 главе 16 стихе сказано: «Итак, по вере, чтоб было по милости, дабы обетование было непреложно для всех, не только по закону, но и по вере потомков Авраама, который есть отец всем нам». Итак, Авраам является нашим отцом, если мы идем его путем, путем веры, если мы имеем такую же веру, как он, а это включает его веру в сфере финансов и материальных ценностей. Дальше мы идем к примеру Иакова, внука Авраама. Бытие 28 глава, стихи 20 до 22. Иаков по той причине, что он обманул Исаака, своего отца, а также Исава, своего брата, стал беженцем. Он оставил землю своего наследия и отправился поискать счастья в Месопотамии. Вот что сказал Иаков, возвращаясь. «И положил Иаков обет, сказал: если Бог будет со мною и сохранит меня в пути сем, в который я иду, и даст мне хлеб есть и одежду одеться, и я в мире возвращусь в дом отца моего, и будет Господь моим Богом, то этот камень, который я поставил памятником, будет домом Божиим, и из всего, что ты, Боже, даруешь мне, я дам тебе десятую часть». Опять десятина. «И Иаков сказал: это базис моего взаимоотношения с Богом. Он обеспечит меня всем необходимым, а я в ответ дам ему одну десятую часть из всего, что он мне даст». Дальше мы читаем свидетельство Иакова 20 лет спустя в книге Бытие 32 главе в стихах 9 и 10. Читаю. «И сказал Иаков: Боже отца моего Авраама и Боже отца моего Исаака, Господи, сказавший мне: возвратись в землю твою, на родину твою, и я буду благотворить тебя. Недостоин я всех милостей и всех благодеяний, которые ты сотворил рабу твоему, ибо я с посохом моим перешел этот Иордан, а теперь у меня два стана». У него было большое богатство, у него была очень большая семья, каждая нужда его удовлетворялась. Какова была причина? Верность в десятине. Он оставил родину с одной только палкой, с посохом, а возвратился с большим богатством. Как это произошло и почему? Он давал Богу первую десятину со всего того, что давал ему Господь. Я желаю указать на то, что в законе Моисея десятая часть, как закон, принадлежала Богу. Об этом не было спора. В книге Левит, 27 главе, в стихах 30 и 32, Библия говорит следующее: «И всякая десятина на земле, из семени земли и из плодов дерева принадлежит Господу. Это святыня Господня». И стих 32. «И всякую десятину из крупного и мелкого скота, из всего, что проходит под жезлом десятое, должно посвящать Господу». Вся десятина – это святыня Господня. Книга Второзакония, 14 глава, 22 стих. Бог говорит следующее: «Отделяй десятину от всего произведения семян твоих, которое приходит с поля твоего каждогодно».
в Новом Завете, я думаю, что многие христиане этого не знают, десятина появляется в священстве Иисуса. Эта мысль раскрыта в послании к евреям, 6 главе, в стихах 19 и 20, где сказано, что Иисус сделался первосвященником навек по чину Мелхиседека. Вот почему и в Новом Завете сохраняется закон десятины. Вы прослушали радиопередачу «Дерек Принс интерпретирует Библию». Слушайте нас ежедневно в то же самое время. Пожалуйста, пишите нам. Ваши письма являются для нас воодушевлением.

Дитя мое, когда бывает трудно, когда нет сил ни есть, ни спать, ни жить, когда молитва кажется занудной, дитя мое, тем более молись, хоть шепотом, я все равно услышу. Твой шепот для меня, как зов трубы, я знаю все, я каждый шаг твой вижу. Я помогу, ты только воззови, на ниточке висит освобождение от горьких слез, от тяжести в груди, от разочарований, от сомнений. Молчанием его не оборви. Молчание твое, набат беззвучный, слышнее грома эта тишина. Ты так своим несовершенством мучим, так давит на тебя твоя вина. Так тяжело, я чувствую, как больно. Израненное сердце так болит. Дитя мое, остановись, довольно, отдай, весь груз твой мне принадлежит. Так тяжела, так непосильна ноша, я от нее тебя освободил. Я отдал то, что мне всего дороже, я отдал сына, чтобы ты ожил. Он так страдал, он жаждал и от боли, от голода, презрения, стыда. Был мучим на кресте не для того ли, чтоб ты, мой дорогой, так не страдал. Я не хочу ни болей, ни болезней. Я не желаю, чтобы ты страдал. Ты для меня смеющийся болезней. Любовь и радость — Божий идеал. Любовь и радость — это сила Бога. Она к тебе приблизит небеса. Дитя мое, молитва есть дорога к совету милосердного Отца. Аминь.

І от сижу я у розбитого окна. Жизнь земная обманула вновь меня. О, как жалею, что послушал я ее. И от отца родного ушел я очень.

будем превозносить ласки Твои больше, нежели вино. Песни Песней 1.3. Иисус не позволит Своему народу забыть о Его любви. Если мы забудем любовь, которую знали, Он одарит нас новой. «Помните мой крест?» — спросит Он. «Я позабочусь, чтобы помнили, ибо за трапезой моей я явлюсь вам снова. Вы не забыли, что я сделала для вас в свете вечности? Я напомню вам об этом, ибо будете иметь нужду в советнике, и явлюсь на ваш призыв». Матери не позволяют детям забыть их. Если сын уехал в Австралию и не пишет, ему доставят материнскую весточку. «Джон, ты не забыл меня?» Вскоре она получит теплое письмо, доказательство того, что напоминание не напрасно. Так и с Иисусом. Он говорит: «Не забывайте меня». А мы в ответ: «Мы помним Твою любовь. Мы помним ее ни с чем не сравнимую, древнюю, как слава, которую имел Ты с Отцом прежде создания мира. Мы помним Твою вечную любовь, когда Ты сделался ходатаем за нас, а ныне обнимаешь, как своих возлюбленных. Мы помним любовь, побудившую Тебя жертвовать собой до полноты времени, помышлявшую о жертве и ожидавшую часа, когда исполнится написанное: «Вот иду». Мы помним любовь, явленную нам в Твоей святой жизни, от Вифлеемских яслей до Гефсиманского сада, от колыбели и до могилы каждое слово и каждый Твой поступок были любовью. Мы радуемся в Твоей любви, против которой бессильна смерть, любви, ослепительно засиявшей в Твоем воскресении. Мы помним огонь любви, который никогда не даст Тебе покоя, пока избранные Твои не придут благополучно домой, пока не прославится Сион, пока Иерусалим не утвердится на извечных основаниях света и любви в небесах.

служение радио МВ существует исключительно на основе добровольных пожертвований и посвященных Богу братьев и сестер. Если ваше сердце расположено к этому служению, не останьтесь в стороне. Сделайте ваш вклад сегодня. И да благословит Господь ваши жертвенные сердца. Вы слушаете христианское радио, радио МВ.

«Сын мой, храни заповедь отца твоего и не отвергай наставления матери твоей. Навяжи их навсегда на сердце твое, а вяжи ими шею твою». Притчи 6, 20, 21.

искренне и сердечно приветствуем всех дорогих наших радиослушателей. Оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте чтение книги. А в 3 часа в эфир выйдет передача «Миссионерские поля».

Уважаемые радиослушатели, сегодня мы продолжаем чтение книги «Свет с небес». Да благословит вас Господь!

«О, это Гирти Мёрл, наша служанка», — сказал Зол, когда они почти столкнулись в дверях кухни. «Гирти, это Иосиф Амстронг». Гирти слегка покраснела и поздоровалась. «Добрый день». Иосиф ответил на ее приветствие тем же, не краснее, так как его приятное молодое лицо уже было красным от всех волнений этого дня. «Здесь теперь все будет твое», — пояснила Кэти Бантум и показала на стул, стоявший возле шкафа. Все было очень вкусно. Если Кэти Бантум хотела показать свое искусство, как она его будет кормить, то он уже сейчас

0: «Телефон», — сказал Иосиф после еды. «Да, он у нас совсем недавно», — ответил Зо. «Мне бы очень хотелось знать, а у Тимоти Стокс тоже есть телефон? Ты случайно не знаешь?»
1: «Да, знаю. Он, конечно, у них тоже есть. Посмотрим. Их номер 429. Так, да, Кэти?»
0: «Да, кажется, правильно. Можно мне разок позвонить?»
1: «Звони, конечно. Стокс, наверное, твои очень хорошие знакомые».
0: «Тимоти мой дядя».
1: «Твой дядя? Вот что! Ну, конечно, позвони ему. Я не уверен, что связь будет очень четкой, но ты, во всяком случае, можешь попробовать».
0: «Можно поговорить с Фредди?»
1: «Да, я очень хотел бы с ним поговорить». «Алло, Фредди, ты меня узнал?»
0: «Не узнаешь, кто с тобой говорит, Фредди?»
1: «Это же я, Иосиф».
0: «Да, Иосиф Армстронг. Я нахожусь здесь у Батманов, у Зола Батмана». «Да, сегодня вечером. Я буду здесь жить и работать в одном винограднике».
1: «Да».
0: Отец взял в аренду у Макракена виноградный участок размером 10 моргенов. Несколько дней тому назад.
1: «Да, он послал меня сюда обратно, чтобы я эту работу взял на себя».
0: «На все лето, я полагаю. Точно не знаю. Я думаю, это еще 10-12 километров от вас. Не знаю, надеюсь». «Конечно, мне страшно хочется вас увидеть». «Да, да, хорошо. Ты не знаешь, как дела у Ирни Лой?»
1: «Он уже?»
0: «Я надеюсь, что смогу с ним разок встретиться».
1: «Да?»
0: «Да. Путешествие было долгим и утомительным. 2 дня и 2 ночи. Да, я надеюсь. Я просто не мог идти спать, прежде чем не позвоню тебе, когда я здесь увидел телефон».
1: «Ну хорошо, Фредди».
0: Сколько радости и сколько взволнованных вопросов. Вопросы, любопытства и восторженные восклицания, перебивая друг другу, раздавались в комнате одновременно, когда Фредди положил трубку.
1: «Только подумайте!» — воскликнул Фредди. «Иосиф находится здесь, в 10 километрах!»
0: Иосиф медлил. Он как раз хотел постучать, когда услышал наполовину открытом окне пение. Пел мужчина. Такой удивительно красивый голос Иосиф еще никогда не слышал. Он приподнял голову и стал слушать, наслаждаясь прекрасным пением. «Я пою песню, и ты поешь песню. Каждое дитя Божие песни поет. Когда я буду в небесах, я опять запою свою любимую песню и буду петь «Аллилуйя» в небесах». Мужской голос пел эту песню с большим вдохновением и детской верой. Стоя так весь в плену прекрасного пения, Иосиф подумал, так петь мог бы Фонца Булет, этот черный кучер, которого он много лет назад встречал на улице. Имение Макракенов имело много асфальтированных дорожек, калиток и ворот, так что Иосиф толком не знал, в какую же из них ему следует постучать. В данный момент он стоял у боковой двери с восточной стороны дома. Ласковое утреннее солнце дарило свои лучи большому количеству разных цветов, стоявших с двух сторон окна, на подоконнике с внутренней и с внешней стороны. Снежно-белые занавески были схвачены у стены золотистыми лентами. «У меня есть ботинки, и у тебя есть ботинки, у всех детей Божьих есть ботинки. Когда я буду в небесах, я надену свои ботинки».
1: «Еще только раннее утро, а ты уже поешь?» — услышал Иосиф голос внутри помещения. Шаги приблизились к окошку справа.
0: «Когда ты позавтракаешь, я окошко закрою. Мне надо немножко подпушить твою постель. Скоро на улице будет достаточно тепло, так что ты сможешь находиться на лужайке на чистом воздухе».
1: «Мини!» — раздался голос. Иосиф сразу же узнал голос Фонца. «Мне сегодня ночью приснился чудесный сон. Ангелы стояли вокруг моей кровати и пели мне песни».
0: «О, Фонца!» — ответил ему другой голос. «Мне, к сожалению, никогда не снятся ангелы. Я, конечно, этого недостойна». Иосиф постучал в двери. Ему открыла молоденькая девушка в синем хлопчатобумажном платьице с белым воротничком. «Доброе утро!» Иосиф в знак приветствия прикоснулся к своей шляпе. «Если вас не слишком затруднит, не могли бы вы мне сказать, где я могу сегодня утром увидеть господина Макракена?»

0: нашего милостивого господина? Он наверняка в музыкальном зале слушает игру своей жены на пианино. Она ему каждый день после завтрака что-нибудь играет, пока он читает. А потом он выезжает на коне. Я могу доложить ему о вас, назвав ваше имя, или он вас ждет?» «Нет-нет, не то чтобы ждал», — ответил Иосиф. «Меня зовут Иосиф Амстронг, а мой отец взял у господина Макракена в аренду участок виноградника». «Кто там, Мини?» «Он сказал Амстронг». Иосиф переступил порог и, приветствуя, поднял руку. «Здравствуйте, Фонца», — сказал он. «Вы меня еще помните? Я сын Бинета Амстронга. Мы с вами как-то не раз встречались на улице, помните? Я перерабатывал солому, а вы хотели провести яблоки для господина Макракена». «Конечно, я еще помню, но ты за это время вырос. Самое малое на целых полметра». Иосиф засмеялся. «Ты разве не знаешь, что в год тому назад со мной случилось кровоизлияние в мозг?» «Нет, я этого не знал», — ответил Иосиф. «Садись», — Фонс указал на стул возле окна. «Я стал немного беспомощен с тех пор, как я заболел. Жена Макракена ко мне очень хорошо относилась, а вот Мини обслуживает меня как маленького ребенка с тех пор, как ушла девушка по имени Сноу. Значит, это ты тот молодой человек, который берет на себя уход за виноградником?» «Да, Фонца», — сказал Иосиф и сел. «Я приехал вчера вечером. Я живу здесь недалеко, у Бантумов. Мой отец сказал, чтобы я спросил у господина Макракена, как виноград обрезать». «Это хорошо», — сказал Фонца и провел жилистой рукой по своему черному лицу. «Он обо всем этом знает, он вообще почти все знает». «Мини, я думаю, следует господину Макракену сказать о моем приходе, прежде чем он уедет». Девушка взяла красиво оформленный разнос с сервизом, расписанный нежно-голубыми цветочками, и покинула помещение. Движения ее были быстрые и ловкие, разнос она сбалансированно держала на поднятой руке. «Твой отец возложил на тебя ответственное дело. Он тебе очень доверяет, если послал сюда обрабатывать виноградник в 10 моргенов земли». Иосиф играл своей кепкой. Не зная толком, что ответить, он промолчал. Он бы очень хотел надеяться, что отец ему хоть немножечко доверяет, но сильно сомневался. «Все будет хорошо. Земли хватает, в ней недостатка не будет. Я уже принимал участие в погрузке целых машин самых высоких сортов винограда, которые потом грузили на пароходы». «Я постараюсь, как могу. Мой отец возлагает на это дело большие надежды, и если оно не оправдается, то он будет сильно разочарован, Фонца», — добавил Иосиф и наклонился немного вперед. «Когда я подошел к дверям, я слышал, как вы поете, звучало прекрасно». Старое лицо Фонца засветилось, от него исходило сияние, которое, казалось, светило всю комнату. «Ах!» — сказал он тихо. «Это не моя заслуга. Мои ноги меня почти не хотят больше носить, но петь во славу Божию я еще могу. Мне вспоминается, я был еще совсем мальчишкой, и мы жили в шалаше. Мы жили бедно, у нас почти ничего не было, на теле одни лохмотья. Пальцы у нас постоянно выглядывали из наших башмачков. Тогда наша мать нам постоянно пела эту песню: «У меня есть ботинки, и у тебя есть ботинки». И Фонца начал снова петь. В его голосе звучали преданность и самоотречение, благоговение и молитва. «У всех детей Божиих есть ботинки. Когда я буду в небесах, я надену свои ботинки». В это мгновение в комнату, застегивая на ходу свою куртку, вошел Макракен. «Доброе утро!» «Доброе утро!» — сказал он и сердечно пожал Иосифу руку, который в это время вскочил. «Доброе утро, господин Макракен!» — ответил Иосиф. «Насколько мне известно, мы еще никогда с вами не виделись», — сказал Макракен. «Нет, мы видимся впервые, хотя я уже с раннего детства о вас слышал». «Вот как?» Макракен снова расстегнул свою куртку и провел по ней рукой, словно что-то ища. Он достал золотую цепочку часов и обвил ее вокруг пальца. Ты хочешь знать, как обрабатывать виноградник?
1: Да.
0: Хочешь начать уже сегодня?
1: Да, я могу сразу приступить, если у вас найдется время, чтобы мне показать, что я должен делать. Мой отец...
0: Конечно, конечно, Иосиф. Твой отец мне сказал, что тебя так зовут?
1: Да, меня так зовут.
0: Господин Макракин достал свои карманные часы, бросил на них взгляд и сказал, раздумывая, но приветливо. Ты уже, может быть, пойдешь туда, а я верхом приеду следом. Пойдем со мной, я покажу тебе, где мы с тобой можем встретиться.
1: До свидания, Фонца, сказал Иосиф через плечо. Я как-нибудь вас снова навещу.
0: Приходи, Иосиф, сказал Фонца счастливо. Мои старые кости уже недолго, наверное, протянут. Если ты сегодня вечером будешь молиться, то не забудь вспомнить и обо мне, хорошо?
1: Да, я это сделаю, ответил Иосиф.
0: Господин Макракин прилагал много старания, чтобы научить Иосифа правильно обрезывать виноградные побеги. Когда он свои объяснения закончил, Иосиф был убежден, что он теперь обо всем знает. Господин Макракин со своей стороны был убежден, что Иосиф – толковый молодой человек, который все хватает на лету и ко всему проявляет большой интерес. Это его, естественно, очень обрадовало. Он показал ему, как приготовить шпагат для подвязки, как лоза подвязывается, рассказал о насекомых-вредителях. «Так, молодой человек», – сказал он, – «если еще что будет непонятно, спрашивай. Я желаю тебе большой удачи и надеюсь, мы получим хороший урожай винограда. Пусть минуют наши штормовые ветры с градом или другая непогода». До сих пор у нас была прекрасная весна.
1: «Большое спасибо за вашу доброту и заботу», — сказал Иосиф, когда его работодатель вскочил на своего прекрасного черного коня.
0: «Ты у нас всегда будешь желанный гость, сынок!»
1: Два дня Иосиф работал от восхода солнца до его заката. На третий день было воскресенье. Бантумы накрывали на стол к завтраку на час позже, чем в рабочие дни, и было без четверти восемь, когда Иосиф начал свой 10-километровый путь в церковь. Работа в воскресной школе уже заканчивалась, когда он, наконец, прибыл. Не то чтобы уныло, но несколько несмело он вошел через боковые двери и нерешительно остановился. Почти не двигаясь, смотрел Фредди последние 40 минут в направлении двери. Когда он теперь увидел Иосифа, он наполовину соскочил со своего места в его сторону. Уроки для молодых мужчин проходили на последних рядах длинной капеллы, и перед ними стоял никто другой, как дядя Том Брэдли. Когда Фредди Стокс наполовину встал и порывался всем туловищем к двери, дядя Том остановился на полуслове, повернулся и быстрыми шагами направился к Иосифу. Он обхватил своими большими коричневыми руками протянутую руку Иосифа, потом сердечно его обнял.
0: «Хорошо, что ты снова с нами здесь, Иосиф», — сказал он серьезно. «Фредди мне сегодня утром сразу рассказал. Садись уже рядом со своим кузеном. Неужели это правда, Иосиф? Ты необычайно вырос с тех пор, как мы в последний раз виделись».
1: Молодые люди сажали друг другу тумаки, потому что не видели никакой другой возможности выразить переполнявшие их чувства радости по поводу их встречи.
0: «Мы как раз говорили о 22 стихе 14 главы «Деяния апостолов», Иосиф. Последние слова этого стиха звучат так, что многими скорбями надлежит нам войти в Царствие Божие. Апостол Павел как раз исцелил в Листре одного хромого. Он от рождения никогда не ходил, только сидел. А потом апостола за это побили камнями. Только подумайте, в наше время многие думают, что жизнь без трудностей и нужды – идеальная жизнь. От трудностей мы все готовы бежать с большим удовольствием. Но когда апостол Павел был побит камнями, в нем явилось на свет то лучшее, что в нем было». Теперь лишь стало ясно видно, что он из себя представляет. Так случается часто. Мне сейчас хорошо вспомнился один день во время гражданской войны, когда мятежники ночью стучали в ворота нашего дома и угрожали сжечь наш дом и нашу церковь, если мой отец не отдаст им своих лошадей, всех до единого.
1: Мой отец им сказал, чтобы они сами себе лошадей взяли. Потом мятежники хотели, чтобы отец стал их шпионом, но от этого он отказался. Тогда они зажгли спичку и поднесли к лицу, давая понять, что ему угрожает. «Я просто не могу быть шпионом», — сказал мой отец.
2: «Хорошо, выбирай», — сказали они.
1: «Нас из дома выгнали, и мы должны были видеть, как наш дом и наша церковь сгорели до основания. Мой отец стоял рядом с нами и говорил моей матери и нам, детям, «Не плачьте, они могут сжечь наши дома, но не мир с Богом в наших сердцах. Мы построим новый дом, если сможем». Иногда именно особенно тяжелая нужда или тяжелая болезнь укрепляют наш характер, и мы выходим из них сильными, как никогда раньше. Иосиф думал о своей матери, которая теперь была от него так далеко. Они сейчас, конечно, тоже все сидят в церкви и слушают проповедь брата Коллинса. Сейчас здесь перед ним, как раз перед кафедрой, сидели все матери, среди которых и его мать всегда сидела, а рядом, ниже, сидели один возле другого мужчины. В этой группе многие годы проявлял большую активность и его отец. Вон стоит Элли Матсон и разговаривает со Скодером Мадоксом. На лице его, как всегда, озабоченность и волнение. Особенное чувство глубокого благоговения охватило Иосифа, когда он думал о том тяжелом времени, когда он и его мать в этом зале черпали силы и утешение. Здесь, в этом помещении, он тяжело страдал в сомнениях и нерешительности. Он чувствовал себя, словно вернулся в святое место. Молча Иосиф благодарил Бога за то тяжелое время, из которого его мать вышла еще более окрепшей и которое теснее и задушевнее сделала их связь с матерью, проповедовал брат Крисли Стеварт.

Дорогие друзья, завтра вы сможете услышать продолжение чтения книги «Свет с небес». Да благословит вас Господь!

Что такое вечная жизнь? Как можно ее себе представить? Слову «жизнь» в языке Нового Завета соответствует два совершенно различных слова – «биос» и «зоэ». «Биос» означает биологическую жизнь не только человека, но и всего живого. Жизнь эта проходит быстро, уносится как наводнение, как сон, как быстро увядающая трава. В книге Иова 14:1-2 мы читаем: «Человек, рожденный женою, краткодневен и пресыщен печалями. Как цветок он выходит и опадает, убегает, как тень, и не останавливается». В другом месте эта жизнь сравнивается с паром. «Ибо что такое жизнь ваша? Пар, являющийся на малое время, а потом исчезающий». Иакова 4:14. Оттофон принадлежит изречение: «Жизнь прожить — это все равно, что удачно вырвать зуб. Думаешь, что самое главное еще только предстоит, и вдруг обнаруживаешь, что все уже позади». Поэт Гебель считал: «Жизнь — это горькая миндалина, завернутая в 7 слоев золоченой бумаги». А Адольф Райц определил жизнь как общее захоронение надежд и разочарований. Библия, противоположность этому, дает нам совершенно другую перспективу. Там, где люди воспринимают жизнь как дар Божий и строят ее в соответствии с учением Христовым, она приобретает новые масштабы, которые раскрываются греческим словом «зоэ». «Зоэ» означает «жизнь с Богом», реальную вечную жизнь. Иисус Христос пришел в этот мир, чтобы дать нам вечную жизнь. Она не только сопряжена с Его личностью, но вечная жизнь именно в Нем. В Иоанна 14:6 Иисус говорит: «Я есмь вечная жизнь», греческое «зоэ». Об идентичности Иисуса и вечной жизни свидетельствует и апостол Иоанн: «Ибо вечная жизнь», греческая «зоэ», «явилась, и мы видели и свидетельствуем, и возвещаем вам эту вечную жизнь, которая была у Отца и явилась нам». 1 Иоанна 1:2. Верующий в Иисуса, имеющий Иисуса Господом, имеет вечную жизнь. Имея обетование вечной жизни, мы строим свою временную жизнь на вечном основании. Отсюда понятно, почему последователи Иисуса ради веры переносят преследования, идут в тюрьму, терпят пытки и даже готовы отдать свою жизнь, лишь бы не предать своего Господа. Вся сущность вечной жизни откроется после воскресения, и многие из спящих в прахе земли пробудятся, одни для жизни вечной, другие на вечное поругание и посрамление. В этой жизни мы не только уже имеем обещание вечной жизни, но и являемся соучастниками Божьей и Христовой полноты и славы. Когда же вера осуществится, мы воочию увидим Иисуса и Бога.

Богу приятна искренняя жертва тех, за кого Он пожертвовал Сына Своего. Какой бы даже малой она ни была, в ней частичка человеческой жизни. Всякий труд для Бога начинается с жертвы. Радиослужение – это тоже плоды чьей-то жертвы. Жертвы временем, молитвами, финансами. Друзья, если вы желаете быть частью этого служения, поддерживая нас молитвенно или финансово, то пусть ваша жертва станет радостью для Бога и благословением для людей, получающих назидание через радиопередачи.

20 декабря 1876 года 38-летний Филипп Блисс со своей женой ехал в поезде в город Чикаго совершить заручение в церкви Д. Л. Муди возле города Аштабула, штат Огайо. Когда состав поезда был на мосту, мост обрушился, и часть поезда погрузилась в ледяные воды реки. При крушении поезда Филиппу Блисс удалось избежать падения в воду. Но, потеряв свою жену, он решил разыскать ее и через окно влез в вагон. Соединившись, они погибли в пламени одного из вагонов. Уцелевшим чемодане Ф. Блисс в багаже была найдена поэма и композиция на всемирно известную популярную евангельскую песню «Буду петь как Искупитель», автором которой был Ф. Блисс.

«Сын мой, храни заповедь отца твоего и не отвергай наставления матери твоей. Навяжи их навсегда на сердце твое, а вяжи ими шею твою». Притчи 6, 20, 21.

Последнее служение Леонарда Ревенхилла. Молитвенное служение пасторов Calvary Commission. 14 сентября 1994 года. Проповедь «Каковы ваши ценности?» Давайте обратимся к тому, что апостол Павел сказал о служении. 2 Коринфянам, 6 глава, 3-8 стих. «Мы никому ни в чем не полагаем притыкание, чтобы не было порицаемое служение, но во всем являем себя как служители Божии, в великом терпении, в бедствиях, в нуждах, в тесных обстоятельствах, под ударами, в темницах, в изгнании, в трудах, в бдениях, в постах, в чистоте, в благоразумии, в великодушии, в благости, в Духе Святом, в нелицемерной любви, в слове истины, с оружием правды в правой и левой руке и похвалах. Нас почитают обманщиками, но мы верны». Это слово, кажется, не совсем подходит для нас. Но я не пропускаю ни одного дня, не молясь за моего брата, переживающего гонения в Боснии. Сегодня утром из новостей я узнал о новой волне гонений в этой стране. Как много молодых людей погибло там за последние 2 или 3 года. Погибли мученической смертью. Как легко сидеть здесь, хлопая в ладоши и притопывая ногами петь. Моя надежда только в крови Христа и праведности. А как насчет третьей строфы? Когда все вокруг меня рушится. Когда вся ваша жизнь, ваша жена обесчещена у вас на глазах. Жить невыносимо, ничего нет. Вас тащат через весь город. Все это сейчас происходит там, в этот самый момент, пока мы здесь. Я не думаю, что мы ценим наше положение сейчас так, как это следовало бы. Апостол Павел говорит об искуплении времени. О том, что нужно выкупать назад то, что было потеряно нами. Безусловно, мы тратим время впустую. Слово, которое я постоянно имею в уме последние 2 или 3 недели, из послания к Ефесянам, 2 глава, 7 стих, «дабы явить в грядущих веках». Как часто мы проповедуем об этом? Я думаю, сейчас существует опасность, я ее называю опасность настоящего. Мы живем в рамках настоящего времени, так же, как и другие. Но не должно так быть, мы должны жить как народ, предназначенный для вечности. В грядущих веках. Обратите

что видимо. Видимые ценности, продолжительность которых только на время. Представьте себе Моисея, в то время, как он был далеко в пустыне на 4 дня, не 40 дней, а 40 лет, 1/3 своей жизни. За его голову была назначена цена после того, как он был изгнан из самой великой царской семьи того времени. У него больше не было многоразового питания. Он жил далеко в пустыне. Вы думаете, он когда-нибудь думал о том, что однажды он будет стоять на горе Преображения с Иисусом и Ильей? Он имел возможность увидеть того, кто невидим, Христа. И что он сделал? Он предпочел бесчестие Христа, не царство Христа. Бесчестие Христа более великим для себя, чем сокровища Египта. Видел ли он его спускающимся на облаках? Представлял ли он когда-нибудь верой, что он будет стоять на горе Преображения? Представлял ли он себе, что в конце веков огромное множество людей, без числа от каждого колена, племени и языка, будут петь песнь Моисея и Агнца? Мы слишком много проводим времени в этом мире. Мы привязаны к земному. Кто из нас знает кого-нибудь, кто осознает себя в вечности? Америка нуждается в том, чтобы кто-нибудь прошел по всем церквям в стране, проповедуя неделю о вечности. Один день о суде Христа, один день о суде святых, один день о брачном пире Агнца. И так вот что еще. Я не просто хочу попасть на небо. Я хочу попасть на брачный пир Агнца. Я не просто хочу быть на брачном пире. Я хочу быть частью его невесты. Последним словом Христа не было. «Идите по всему миру и проповедуйте слово». Это было слово к 11 ученикам. Последнее слово Христа записано в книге Откровений. «Покайтесь, покайтесь, покайтесь». Зачем сюда придет Иисус? За невестой. Слово Божье говорит, что Он идет за невестой без пятна и порока или подобных вещей. Видите ли вы церковь такой сегодня? Что Иисус говорит о церкви? Что она бедна, убога, нага, слепа и в жалком виде. Я когда-то был на свадьбе дочери миллионера. Когда невеста шла по залу, голос сказал мне: «Взгляни на нее». Я посмотрел на нее, она была красиво одета, хорошо образована, очень красиво. Когда я смотрел, как она спускалась, я подумал: «Иисус Христос, разве Он идет за невестой, которая бедна и убога?» Если бы я был художником, я нарисовал бы такую невесту. На костылях, с иссохшей ногой, одетой в лохмотье, с неряшливым видом, как у женщины с улицы. Бедная, убогая, нагая, слепая и жалкая. Вот таким образом я бы нарисовал картину сегодняшней церкви. Что-то должно случиться с церковью перед тем, как Христос вернется за ней. Существует один момент, который мы должны себе уяснить. Это что мы должны быть безжалостны по отношению к своей жизни, быть уничиженными в настоящем мире зла. Что же было с Ильей? Он провел в пещере 3 года. 3 года – это довольно длительный срок, не так ли? Он прошел через это. Первое послание царству, 17 глава, говорит: «Пойди и скройся». Первое царство, 18 глава, гласит: «Пойди и покажись». Через мгновение он стоит перед царем. Спустя некоторое время он осмеливается встать перед обществом Израиля. Человек, находящийся в близких отношениях с Богом, никогда никем не может быть устрашен. Страх перед людьми полностью исчезает. Я твердо убежден в том, что мы не осознаем себя в вечности. Мы живем повседневной жизнью. Мы должны жить согласно вечным ценностям. Все те люди, которые шли этим путем, были воодушевлены. А что же мы? Мы трудились для Христа. Мы трудились с Христом, и придет день, мы увидим Его. Как сказал псалмопевец: «Лицом к лицу с Христом моим Спасителем, лицом к лицу с восхищением Его я буду созерцать». Кто бы сейчас пошел с удовольствием и встал пред царем? Мы должны будем ответить за все, что мы сказали. Очень часто мы берем текст и топим его в своих словах. Сегодня я проснулся около 3 часов утра, думая об этом. Я проповедую на протяжении более 70 лет. Если посчитать, то получается около 120 проповедей по 60 минут. 60 раз в год на протяжении 70 лет. И за все эти слова я должен буду дать отчет пред Господом. Чем больше я читаю Слово Божье, тем больше оно проникает в мое сердце. Оно заставляет меня остановиться и думать.

размышлять. Я размышляю сейчас о вечности больше, чем когда-либо в своей жизни. Христиане не видят себя в вечности. Вы думаете, человек, готовый для вечности, пропустит молитвенное собрание? Я не знаю другого такого места на земле, где бы человек ощущал столько свободы, как на молитвенном собрании, где Господь помазывает тех, кто молится, и вы, можно сказать, общаетесь с Богом. Еще я хочу сказать, когда Ахав дышал в затылок Илье, а Изавель рыла ему яму, вы думаете, в тот момент ему пришла мысль о том, что он будет стоять на горе Преображения с Моисеем и Иисусом? Видимо, Моисей мог увидеть это сквозь толщину времени. Он мог и он выдержал. Он выбрал страдать. Представьте, что вам 20 или 30 лет, и вы в Боснии или в другой такой стране сейчас. У вас нет дома, куда бы вы могли пойти. Некоторые молодые люди подходят ко мне и говорят: «Замечательное время, в которое мы сегодня живем». Конечно, так и есть. Вы выходите из дома с кондиционером, садитесь в машину с кондиционером и едете в церковь, в которой тоже есть кондиционер. Там вы собираете крупные пожертвования и отправляетесь домой, радуясь в Господе. А что с теми, у кого нет ничего? Павел дошел до такого уровня, когда он мог сказать: «У меня нет ничего, хотя я владею всем». Павел прошел через все виды очищения. Он не закончил жизнь со словами из послания к Римлянам 7 главы «Грех живет во мне». Он закончил ее со словами из послания к Галатам 2:20 «Не я, но Христос, живущий во мне». Это является главным в христианской жизни. Мне все равно, на скольких наречиях мы молимся и сколько чудес мы можем сотворить. Слово Господне говорит еще раз: «Христос, живущий во мне». Жизнь, которую я сейчас имею, живя в смертном теле, находится во власти Христа. Люди говорят, что в Ветхом Завете Христос был с ними, но не в них. Но Петр говорит обратное: «Христос был в них». Вы думаете, человек может пойти помолиться, выйти и сказать от лица развращенного общества, в котором живет: «Господи, убей меня», или скажет: «Отними у меня жизнь, мне все равно, мне неинтересна жизнь, я хочу настолько водимым быть Богом». Конечно, некоторые скажут, что это фанатизм. Людям скучно слушать о той беде, которая сейчас в Боснии. Но они никак не могут дождаться новостей о баскетбольном матче. И я сейчас говорю о тех людях, которые несут служение. Я имею в виду проповедников. Они спешат в воскресенье назад домой, чтобы посмотреть бейсбол или футбол. То есть они пытаются служить двум господам. Но так не получится. Вы можете служить только одному господину. Чем больше я читаю эти слова, я вижу, что Христос пришел не только, чтобы взять меня на крест. Так говорит Павел в послании к Римлянам, 6 главе. Должны быть распяты с Ним. Но я думаю, что самое замечательное, что Христос сказал: «Князь мира сего идет и во мне не имеет ничего». Он терял время, испытывая Христа. Он перенес 40 дней беспристрастных искушений и испытаний. Затем был выгнан из синагоги, а потом был гоним постоянно. Он родился не в доме, мы поем. Христос был рожден в хлеву. И он был погребен вне города, потому что город был бы осквернен им, если бы они похоронили его в нем. И он все еще снаружи, снаружи церкви. Неудивительно ли это? В книге Откровений Иисус все еще стоит вне церкви и стучит, пытаясь попасть внутрь. Скольким церквям он сказал бы это сегодня? Мы должны позволить Богу полностью контролировать нас, без всякого честолюбия с нашей стороны, без сомнений и вопросов, но только чтобы прославить Отца. Осталось немного времени. Как я сказал вчера, верующий, мы живем не в последнее время. Мы живем в последние дни последнего времени. Послание к евреям, 1 глава. «Бог многократно и многообразно, говоривший издревле отцам в пророках, в последние дни сии говорил нам в Сыне». Это было 2000 лет назад. Что касается книги Откровений, в ней говорится о том, что должно случиться вскоре. Доктор Тозер очень часто говорил мне, что наше время соотносится с последней главой Откровений. Все больше, больше и больше мы должны светить в этом темном мире.
Возможно, вы знаете, какой чудесной привилегией вы обладаете, являя собой пример молодым людям. Покажите им, что вы не порабощены деньгами, карьерой, и вас не смущает стремление быть лучшим проповедником среди таких же, как вы. Дух Святой свидетельствует. Джон Уэсли проповедовал об этом больше, чем кто-либо другой. «Я никогда не слышал проповеди на стих Римлянам 8:16. Сей самый Дух свидетельствует Духу нашему». В Деяниях апостолов говорится то же самое. Мы свидетели, что это Дух Святой. Нам не нужны какие-то еще подтверждения этому. Нам не нужны какие-то ярлыки, на которых это было бы обозначено. Когда я рассуждаю над тем, что написано к евреям, молиться Духом Святым, я думаю, это больше, чем говорение на иных языках. Это означает, что Дух Святой сходит на меня. Если я наполнен Духом Святым, то если что-то огорчает Духа Святого, это же огорчает и меня. Это не просто радость и волнение. Разве ученики просили Господа научи нас проповедовать? Нет. Они слышали Нагорную проповедь, величайшую из всех когда-либо бывших, но они никогда не просили: «Господи, научи нас проповедовать». И Иисус пел псалом и ходил в Гефсиманию. Я думаю, Он часто пел, но они никогда не просили Его: «Господи, научи нас петь». Они никогда не просили: «Господи, научи нас смеяться». Нет. Они просили Его: «Научи нас молиться». Если бы я мог отправиться назад в прошлое, я думаю, я бы стал бы проводить больше времени над Словом Божьим и над тем, чтобы проникать больше в глубины человеческих жизней, как молитвенный сосуд. Один человек рассказал мне о своем друге, который молился с молитвенным сосудом. Джон сказал ему: «Я буду молиться завтра утром». Когда я пришел на молитву, было 9 утра. Потом кто-то постучал в дверь, я не пошевелился, он тоже. Затем кто-то открыл дверь и сказал: «Сейчас без 15:03, а в 3 часа у вас проповедь». Я пробыл на коленях с 9 утра до 3 часов дня и даже не понял, как прошло это время. Слушать, как этот человек изливает свое сердце в молитве, было нечто потрясающим. Я не говорю, что все доходят до такого уровня, но я верю, что самое важное, что мы можем делать, это молиться. Каждый раз, когда я молюсь, я не хочу, чтобы Бог сделал меня известным. У меня нет желания иметь самую большую церковь в городе. У Христа не было быстро растущих церквей. В действительности, Его церковь уменьшалась и уменьшалась до тех пор, пока не осталось 11. И Он спросил: «Не хотите ли и вы отойти?» Я не думаю, что мы должны молиться и просить Бога, чтобы Он кого-то прогонял. Я хочу сказать, что мы должны приближаться к Богу ближе. Я верю, что Бог удостоит вас трудом, который далеко не все смогли бы понести. У апостола Павла был такой. Не проходит и дня, чтобы я не думал о нем. И мне не кажется, что апостол Павел нес тяжелый труд с самого его рождения. Посмотрите на его богословское прошлое. Взгляните на послание к римлянам, на послание ефесянам и на все, чего он все еще страстно желает, чтобы стать ближе к Господу. Я бы пожелал быть самому отлученному, своей собственной смерти. Я не думаю, что нужно умереть мученической смертью, чтобы стать мучеником. Можно жертвовать собой, будучи живым. Можно умирать ради выгоды, из-за искушений, ради привилегий. И можно умирать за все, что не приносит пользы в духовной жизни, в духовном ведении, что не прибавляет духовного понимания. Когда Бог производит во мне свою работу, Он настолько далек от тех богословских пониманий, которые я имел. Не живите настоящим. Помните, Моисей видел Христа вдали. Я вижу Христа, как Он идет, чтобы царствовать на земле. Не умирать. Не для того, чтобы быть отвергнутым. Но Он идет, чтобы царствовать на земле. Слово Божье говорит, что как минимум некоторые будут править с Ним. Кто? Кто будет царствовать с Ним? Победители, побеждающие искушения, мир, собственные желания, всецело отдавшие себя под Божье управление. Я благодарил Бога за все, что Он сделал в моей жизни. Он не перестал делать свою работу и не перестанет. Слово Божье говорит: мы все предстанем на суд Христов. А также: не будет ли судья всей земли праведен во всем? Это будет ужасно. Но если бы я в это не уверовал, я бы сошел с ума. Кто будет отвечать за все кровавые убийства в Руанде сегодня? За все войны на земле?
Все генералы, короли Англии и президенты Соединенных Штатов предстанут пред Богом. Он снимет со всех маски и обличит все. Все проповедники предстанут пред Богом. Это день подведения итогов. Я хочу жить, ориентируясь на вечные ценности. Если мы судим себя в свете Господа, нам не нужно бояться Его суда. Если мы ходим во свете, как и Он во свете, это все, что Он просит от нас – ходить во свете. И вот мое желание. У вас будет больше познания, чем я когда-либо имел. Больше силы, чем я когда-либо имел. Больше понимания. Господи, помоги нам. Это самый тяжелый период в истории человечества. Никогда не было так, чтобы такое количество народов были бы вовлечены в бедствие. Мир подобен кораблю, переживающему шторм. Нет ни якоря, ни компаса, ни карты. Я верю, братья, что вы увидите многих людей из правительства США, умоляющих Церковь Иисуса Христа принести освобождение. Они игнорируют это, смеются над этим, пренебрегают этим, но они придут к полной политической, финансовой, моральной беспомощности и должны будут обратиться к Богу. Это будет единственным правильным решением. Один момент трогает меня, когда я читаю о жизни Ноя. Никогда не упоминается ничего о его молитве. Но когда я читаю Иезекииля 14, упоминается о трех самых праведных мужах. Ной один из них, затем Иов и Даниил. Насколько правильными были их молитвы. Но придет время, когда Бог не захочет вас слушать. Один парень сказал мне, «Я только что окончил 3 года в семинаре». Я спросил его, «Кто-нибудь говорил проповедь на тему вечности?» «Нет». «Ты слышал проповедь о суде Христовом?» «Нет». «Кто-нибудь проповедовал на тему невесты Христа?» «Нет». Тот парень заплакал. Я сказал, «Скажи мне, ради Бога, зачем ты пошел в семинарию? Научиться справлять заупокойные мессы?» Перед нами вечность. Мир сегодня находится в состоянии волнения больше, нежели когда-либо. Как во дни Ноя. Они восставали против Бога. На протяжении 100 лет Ной не говорил ничего нового. Он говорил о покаянии, он проповедовал о праведности. Александр Уайт говорил, можно говорить о божественном исцелении, о пророчествах, о чем угодно, но не о праведности. Люди не захотят слушать об этом. Я все еще надеюсь, что Господь изольет на нас Духа Святого. Позвольте Ему излить Духа Святого, а не наши человеческие представления. Мы смотрим телевизор и смеемся целыми вечерами. Когда происходит действие Святого Духа, вы ощущаете то, что называется обновлением. Я думаю, что проповедь к обновлению производит действие глубоко в сердце человека. Другие проповеди не являются по-настоящему проповедью. Я говорю об этом так, как это есть, и мы живем в наиболее переломном моменте истории человечества. Бог не изменился. Он все еще не хочет, чтобы кто-то погиб. Он все еще любит мужчин и женщин. Я хочу оказаться в том месте, где я вынесу муки рождения ради спасения многих. На протяжении многих лет каждое вечернее молитвенное собрание одинаково. Я бы сказал, «О Господь, да не скажешь ты мне в тот день, Равенхилл, я хотел сказать тебе многое, но ты бы не смог этого понести». Вы не рассказываете секреты вашей семьи своим маленьким детям. Вы хотите поговорить об этом с тем, кто поймет. Я уверен, Господь хочет дать нам уши, чтобы слышать. Я уверен, Он хочет дать новое понимание. И я уверен, Он хочет обновить наш дух.

У Бога нет дефицита в слугах. И даже если ты шагнешь назад, найдется тот, кто Господу как другу служить всем сердцем будет вечно рад. Господни очи все обозревают, все видят от начала и до конца. Если чье-то пламя угасает, Бог ищет вновь горящие сердца. Бог ищет благодарность, ревность, жажду. Он никогда не будет принуждать. И если ты иду, сказал однажды, иди вперед, упал, вставай опять. Трудись во имя Царствия Христова, служи Иисусу сердцем и душой. Да, ты можешь уставать, но будь готовым, чтоб сделать шаг и завтра небольшой. Бог видит все, Бог ценит и крупицу твоих усилий для Его детей. Пока не перестало сердце биться, служи Христу и в немощи своей. Не отдавай другим свое призвание, не сетуй, если кто-то позади. Во имя Божьей славы все старания. Не угасай, храни огонь в груди. Ведь у Бога нет дефицита в слугах. И 7000 верных Он себе найдет. Но если бросишь ты идти за плугом, найдется тот, кто с честью этот плуг возьмет.

0: Духовные размышления на каждый день.
1: Прибудьте во мне, и я в вас. Как ветвь не может приносить плода сама собою, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во мне. Иоанна 15:4. Что есть плод? Какова духовная значимость плода? Разве нельзя сказать, что плод — это отражение Христа верующих? Мы читаем в Галатах 5 главе 22 и 23 стихом, что плод же Духа — любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Что это, как не прекрасное Писание Христа, который проходил через этот мир в уничижении? Если такой плод виден верующих, это приведет к тому, что он будет виден в его народе. И хотя его сейчас здесь нет, намерение Бога заключается в том, чтобы характерные черты Христа проявлялись в тех, кто принадлежит Ему. Христос ушел в дом Отца, но Его качества продолжают быть в Его народе на земле. Плод не есть проявление какого-то дара или служения или дела. Нас увещевают поступать достойно Бога, во всем угождая Ему, принося плод во всяком деле благом. Данный отрывок показывает, как тесно связано принесение плода с добрыми делами, приводит, однако, различия между ними. Добрые дела следует совершать так, чтобы в них был плод, приятный Богу. Плотский человек может делать много хороших дел, но в них не будет такого плода. Если бы служение и дела были плодом, тогда последний был бы уделом тех, у кого есть дар и способности. Но если плод является собой качество Христа, тогда привилегией каждого верующего, от молодого до пожилого, является то, чтобы приносить плод. Кто из тех, кто любит Христа и восхищается совершенством того, кто весь любезность, или, точнее, всецело прекрасный, не пожелал бы в какой-то мере явить его достоинство и таким образом принести плод?

Дорогие братья во Христе, Христианский мужской реабилитационный центр «Право на жизнь», расположенный в штате Вашингтон, нуждается в братьях-служителях, готовых посвятить месяц или более для участия в Божьем деле освобождения и восстановления. Если вы чувствуете, что Господь призывает вас к этому служению, если в вашем сердце есть желание поддержать братьев на пути к свободе и узнать больше информации о центре и деталях служения, свяжитесь с директором, братом Юрием Староверовым. Звоните или пишите по номеру 253-394-2117. Повторяю, 253-394-2117. Спасай взятых на смерть, и неужели откажешься от обреченных на убиение? Притчи, 24 глава, 11 стих. Бог тебя призывает к труду. Время действовать сейчас. В эфире Христианское радио МВ.

«Сын мой, храни заповедь отца твоего и не отвергай наставления матери твоей. Навяжи их навсегда на сердце твое, а вяжи ими шею твою». Притчи 6, 20, 21.

0: А теперь пришло время детского часа на радио МВ.
1: Мы приглашаем всех девочек
0: и мальчиков присоединиться к нам для часа
1: интересных историй,
0: стишков,
1: песен
0: и многого другого,
1: чтобы прославить Иисуса
2: и послушать, чему Он нас сегодня научит.
0: А вы готовы?

Мне папа в Библии читал, что есть небесный город. Его Господь сам основал. В нем нет греха и горя. В нем нет болезни, ночи нет. Сам Бог есть солнце града. Его сияние чудный свет для жителей награда. Ничто нечистое в тот град никак войти не может. И красоту его всех врат Бог жемчуги умножит. Спасенные народы там во свете Божьем ходят. Сам Бог его священный храм. Все от него исходит. Туда войдет лишь только тот, кто верит в Бога свято. Безбожник в город не войдет. Сам в этом виноват он будет. Я так хочу всей гряд святой, где радости так много, тропинкой веры золотой, прийти в объятия Бога.

Вот мы снова имеем возможность беседовать с вами о Боге. Я благодарю моего Господа за то, что Он еще дает эту благословенную возможность. Мы говорили в прошлый раз о том, как израильтяне поселились окончательно в обетованной стране и многие годы жили мирно, хотя были окружены врагами. Когда они были послушны Господу, у них все шло хорошо, и если враги нападали на них, они легко отражали нападения и одерживали победы. Среди них были люди, которых выделял Господь за то, что они были не только смелыми, но и верными Ему. Сегодня мы будем говорить о женщине-героине. В то время это было редким явлением. Израильтяне отошли от Господа и начали поклоняться идолам. Господь не оставил их без наказания и допустил, чтобы один из местных языческих царей пошел на них войной. Это был сильный царь, и потому он легко захватил израильтян и правил ими в течение 20 лет. Вблизи Вифиля, на горе Ефремовой, жила тогда смелая и мудрая женщина по имени Девора. Господь сделал ее судьей над народом за то, что она служила ему верно и вполне уповала на него. Она садилась под пальму невдалеке от своего дома и там принимала людей, которые приходили к ней с различными просьбами. Она умела их правильно рассудить и помирить, и все любили ее за это. Народ стонал под игом Иовина, царя, захватившего их землю, и никто не знал, как им поступить. Начальник, которого поставил над народом царь, был очень жестоким и обижал всех немилосердно. Его солдаты разъезжали в железных колесницах и стреляли в людей стрелами из луков, и люди больше боялись этих налетчиков, чем саму армию Иовина. Когда правление злого царя приблизилось к 20-му году, народ возопил Господу и попросил избавления. Господь услыхал их вопль и сказал Деворе, что делать. Она призвала смелого воина Варака и велела ему идти к горе Фавор с 10 000 вооруженных солдат. «Когда армия врага нападет на тебя, не бойся, потому что Господь будет с тобою, и вы победите», — говорила она. Варак отвечал, «Если ты пойдешь с нами, мы пойдем». Она согласилась, но сказала, «Если я пойду, то уже не тебе будет слава от победы, а в руки женщины предаст Господь врага». Она собралась и пошла с Вараком в поход. Варак имел с собой 10 000 солдат вооруженных, и они расположились лагерем у горы Фавор. Вражескому стану было доложено о том, что израильтяне готовятся в бой, и военачальник Сисара собрал свои армии в поход. Израильтяне испугались, когда увидели такие сильные полчища, но Девора воодушевила их и первая воззвала к бою с такими словами: «Сегодня тот день, в который Господь предаст Сисару в руки ваши. Сам Господь пойдет перед вами». Барак сошел с горы Фавора, и с ним 10 000 человек вооруженных. При виде этого наступления армия Сисары пришла в замешательство, и сам военачальник сошел с коня и побежал, куда глаза глядят. Барак гнался за колесницами врага и гнал врага, пока не поразил его армию окончательно. Так освободил Господь народ свой еще раз от руки врага, но он еще много раз отпадал от Господа и поклонялся иным богам, которые в самом деле не боги, а сделанные руками людей идолы. На этот раз израильтяне 40 лет не воевали и 40 лет были верными Господу, но к концу 40 лет снова ослабели и попали под влияние соседних народов, которые были язычники. Дети, я думаю о том, как проходит и наша жизнь. И мне кажется, что она очень похожа на это непостоянство израильтян. Господь любит нас, хранит от опасностей, отвечает на наши молитвы, а мы? Мы то верны Ему, то нас увлекает течение времени и неверие наших соседей, и мы отпадаем от Него. И, конечно, терпим от этого неприятности. Но всякий раз, когда мы снова приходим к Господу и просим у Него прощения, Он прощает нас и готов снова помогать и давать силу и победу над врагом нашим, дьяволом. Наши отношения с папой и мамой тоже похожи на непостоянство израильтян. Мы то слушаем маму, то вдруг увлекаемся наставлениями наших друзей и начинаем поступать против нашей совести. Когда попадаем из-за этого в беду, бежим к маме, и она всегда готова прощать нас и дать нам возможность исправиться.
Мама любит нас верно и навсегда. А Бог сказал, что если бы и она разлюбила нас, Он не разлюбит. Вот какого Бога имеем мы с вами. Веру в Господа труднее удержать, когда вокруг все не верят в Него, да еще и смеются над теми, кто верит. Но вспомним, что и над самим Господом смеялись, и над Его учениками, и все они погибли смертью мучеников от руки жестоких людей, которые не могли оставить их в покое и дать им свободу верить в то, что им дорого. Я говорю вам о Господе и хочу, чтобы вы знали, в кого верите, и могли стоять за свою веру. Никто из тех, кто смеется над нами, не искупил нашу душу от вечной погибели. А Господь сделал это. Кто же должен быть для нас важнее? Вы сами понимаете, что Он важнее, и потому не будем стыдиться оставаться Ему всегда верными. В израильском народе были во все времена герои веры, и в нашем народе их немало. Будем же и мы в их числе, дети. Есть чудные слова, которые Господь неоднократно говорил израильскому народу. «Не бойся, я с тобою». «Не бойся, я с тобою». Это утешает и ободряет нас, а главное, дает нам силу противостоять нападкам врага нашего, дьявола. Вы, наверное, слыхали о самом могучем водопаде в мире. Ниагарский водопад, широкий, могучий, и всем хочется обязательно посмотреть на него. Тысячи туристов приезжают к нему каждый год, и для них специально рабочие построили проход под водопадом. Этот проход узкий и мокрый. Брызги от водопада обдают водой посетителей, но это не отпугивает их. В скале, которая находится позади водопада, прорыт туннель, в который можно попасть только при помощи лифта. Посетители спускаются туда в специальных плащах и капюшонах, которые можно взять на прокат у входа. Они похожи на лесных гномов и сами смеются, когда смотрят друг на друга. Водопад ревет, и масса воды так сильна и бесконечна, что кажется, что люди какие-то маленькие букашки. Целое море воды со страшной силой падает с высоты скалы и течет в океан. Силу люди научились использовать, и здесь есть мощная электростанция. Сквозь поток воды можно разглядеть синее небо, и верующий человек начинает невольно сравнивать этот могучий поток с любовью Господа Иисуса Христа. Она окружает нас могучим, бесконечным, дающим свет и тепло водопадом. Библия говорит, что его любовь не ограничена и всегда может спасать приходящих через него к Богу. Он возлюбил нас до конца, и Его любовь неизмерима, и как могучая Ниагара течет вокруг нас и через нас. Мы глядим на этот водопад и не можем не думать о могуществе того, который сказал, что будет всегда с нами, потому что Он создал нас, и мы принадлежим Ему. Мы уже говорили о том, что Он любит детей, и вы можете смело идти к Нему. Один мальчик написал на станцию, что мы люди отсталые. Наука двинулась вперед и доказала происхождение многого. Жаль мне этого мальчика, которому так затуманили голову, что он уже не может видеть своего Творца. Ведь наука только открыла то, что уже было кем-то создано. Если бы не дивные законы, на которые можно положиться, наши ракеты не могли бы подниматься и спускаться, наши космические станции не могли бы держаться в пространстве. Наука открыла законы, которые создал Бог, и это хорошо. Так почему же плохо говорить о Боге, который создал природу и человека? Почему мы не должны отдавать честь нашему Творцу, Создателю душ наших? Мы интересуемся наукой и любим и ценим ее, но первое место нужно все же отдавать самому важному. «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всею душою твоею, всем помышлением твоим и ближнего твоего, как самого себя». Это важнее всего, и попутно можно изучать природу и извлекать из этого пользу. Сами подумайте, дети, было бы хорошо или плохо, если бы все люди любили Господа и своего ближнего, как самого себя. Ведь при любви не может быть ссор, значит, не может быть и войн. Там, где любовь, там и милосердие, и сострадание. Кого мы любим, того и жалеем, не так ли? Вот почему я советую вам научиться любить Бога и ближнего, но и не забывать учить уроки, слушать родных и учителей и быть полезными людям.
для всех.

Иисус Спаситель нас на небе ждет. По дороге узкой мы идем вперед, к неземной отчизне, в вечный Ханаан, по стопам прошедших первых христиан, где греха не будет, где не будет слез, где не будет тюрем, смерти и угроз, где любовь святая, чистые сердца, где народы славят вечного Творца.

0: Он сидел на скамейке в парке, худой и больной. «Ты голодный?» – спросила я. Он кивнул головой. «Пойдем со мной, я дам тебе поесть». Недолго раздумывая, он последовал за мной в небольшое помещение в городе, где уже собрались другие беспризорники. Каждый из них получил тарелку риса с фасолью. Наслаждение. После еды мы вместе пели. Я рассказывала детям библейские истории. Когда почти все дети снова разбежались, я подошла к новенькому. «Как тебя зовут?»
1: «Андре»,
0: не глядя на меня, коротко ответил он.
1: «И откуда ты? Расскажи мне свою историю».
0: Понадобилось некоторое время, прежде чем мальчик собрался с духом и начал свой рассказ. Андре вырос в небольшой бразильской деревне. У его отца была небольшая ферма. Он выращивал рис, фасоль и маниок. В школу Андрей ходил нерегулярно, так как приходилось помогать отцу на полевых работах. Иногда ему было очень грустно от того, что его семья такая бедная, а иногда и очень досадно. Когда ему хотелось купить себе новые брюки или велосипед, но на это никогда не было денег. Часто он мечтал о богатой жизни в больших городах Бразилии. Люди так много рассказывали об этом. В 12 лет Андре надоело ходить в заплатанных брюках. Когда он отнес последние клубни манионика домой, он принял решение. Найдя своего друга Фернанда в конце деревни, Андре шепнул ему: «Приходи сегодня вечером на маниониковое поле. Мне нужно с тобой поговорить». Пока солнце, словно огненный шар, скрывалось за полем, мальчики сидели под большой пальмой и составляли план. «Слушай, ты пойдешь со мной?» – начал Андре. «Мы удерем отсюда».
1: «Удерем? Куда?»
0: Фернандо не понимал друга. «В Рио или Сан-Пауло, или еще куда-нибудь. Заработаем себе там денег. Много денег».
1: «А родители? Что скажут наши родители?»
0: «Мы пошлем им открытку, как только попадем туда».
1: «Но они будут очень переживать».
0: «Да, конечно, но ты только подумай, там нам будет намного лучше. Представь себе, сколько денег мы заработаем в городе. Тогда мы сможем помочь и нашим родителям, и братьям, и сестрам».
1: «Вообще-то неплохой план».
0: «Я пойду с тобой», — решил Фернандо после некоторых размышлений. На следующий день мальчики незаметно убежали. Когда в их деревне остановился грузовик, они забрались на платформу и спрятались там между мешками с рисом. Через 3 дня, совершенно изголодавшиеся и усталые, они прибыли в Сан-Пауло. Здесь все было ново и очень интересно. Вечером они повстречали на автовокзале ребят, занимавшихся попрошайничеством. Те великодушно поделились с ними хлебом и дали лист картона, на котором они могли провести ночь. Андре пытался найти работу, но везде, куда бы он ни обращался, ему недружелюбно отказывали. А однажды между беспризорниками произошла ссора. Завязалась жестокая драка, и только когда появилась полиция, мальчишки разбежались. Андре успел увидеть, как Фернандо, скорчившись, остался лежать на дороге. «Что произошло?» Андре ждал его в течение многих дней. Напрасно. В конце концов он получил страшное известие. Его друг умер, истек кровью прямо на улице. Это было для Андре большим ударом. Он почувствовал себя виноватым, так как убежал, оставив друга в беде, тем более, что идея убежать из дома принадлежала ему. Чтобы как-то заглушить укоры совести, он начал пить и употреблять наркотики. И так как он не мог найти работу, то занялся воровством. С каждым месяцем ему становилось все хуже. 3 года прожил он так на улице, пока я не увидела его сидящим на скамейке в парке в весьма плачевном состоянии. С тех пор он регулярно стал приходить, чтобы получить миску горячей еды, с удовольствием слушал истории об Иисусе. Но как он выглядел? Одежда была настолько грязная и полная паразитов, что все его тело покрылось кожной сыпью и чесалось. К тому же он заболел тяжелым гриппом с высокой температурой. Я сводила его к врачу и купила ему хорошие лекарства. У моего юного друга было много вопросов о Боге, небесах, о людях.
1: Мы вели с ним долгие беседы. В один прекрасный день он умоляюще посмотрел на меня своими большими черными глазами. «Как Иисус может стать моим другом?» Я объяснила ему, как могла. Сложив руки, Андре стал молиться. «Иисус, возьми мою жизнь. Я хочу стать твоим другом». Немного подумав, он предложил. «Ну, вообще-то мы совсем не подходим друг к другу. Ты такой хороший, а я такой плохой. Я воровал, обманывал, напивался. Я убежал из дому. Я оставил в беде Фернандо. Прости меня, Иисус, если ты, несмотря на это, любишь меня, то я хочу следовать за тобой. Хочу, чтобы только ты распоряжался моей жизнью». И вдруг Андре стало ясно. Он друг Иисуса, а значит и дитя его небесного Отца. Он почувствовал в сердце великую радость и облегчение. Об этом он решил рассказать и друзьям-беспризорникам. Но те лишь подняли его на смех. «Заяц, трус!» – насмехались они. «Разве это был тот Андре, которого они знали, которому в голову приходили всегда новые выдумки и проказы?» «Нет, этот Андре им больше не подходил. Он не хотел пить с ними водку, отказывался принимать участие в воровстве». Я отчаянно пыталась устроить Андре в какой-нибудь приют, но нигде не было места. И я решила оставить его у себя. Первым делом он стал под горячий душ. Он наслаждался этим, смеялся и пел. Впервые за многие месяцы он мог помыться с мылом. Его одежду мы выбросили в мусор. Он оделся в чистое белье. «Теперь я весь чистый, и внутри, и снаружи», — сказал Андрей сияющим лицом. Он освободился также от зависимости, но что-то его еще мучило. Я это ясно чувствовала. Однажды вечером, прежде чем помолиться на ночь, он вдруг яростно сжал кулак. «Я должен найти его, и тогда я его убью». «Кого, Андре? Кого ты хочешь убить?» — спросила я в ужасе. «Того, кто убил Фернандо!» На мгновение мой друг запнулся. «Но если хорошо подумать, то я знаю, что это неправильно. Иисус хочет, чтобы мы прощали своих врагов». Я видела, как Андре боролся со слезами. Один голос внушает мне: «Убей его!», а другой говорит: «Не убивай! Помоги мне! Что мне делать?» «Знаешь», — начала я свой рассказ, — «сегодня я была в тюрьме для несовершеннолетних». Андре прислушался. «Там, за решеткой, я встретила мальчика немного старше тебя, одетого в тряпье, с самыми грустными глазами, какие я когда-либо видела. Он убийца». «Думаешь, это он убил Фернандо?» – перебил меня Андре. «Я не знаю, Андре. В нашем городе так много ребят, которых нужда и бедственное положение сделали убийцами». Андре отвел взгляд к окну. На мгновение он увидел себя снова на улице. Голод, алкоголь, драки, лист картона на ночь. А теперь? Как хорошо ему жилось теперь! Незаслуженно хорошо! А остальным? И прежде чем я продолжила свой рассказ, он спросил: «Ты пойдешь к нему снова?» «Да, конечно. Ты ему что-нибудь принесешь?» «Что ты имеешь в виду?» Андре на мгновение задумался, потом сказал: «Он наверняка голодный. Я думаю, он обрадуется, если ты принесешь ему белые булочки и бананы, и Библию». «Библию?» – удивилась я. Андре вдруг совершенно преобразился. «Да, этот мальчик должен узнать, что Иисус любит его», – прерывающимся голосом произнес он. Я чуть не лишилась дара речи. «Андре, что тебя так изменило? Сначала ты хотел убить его, а теперь...» «Ах, знаешь, я подумал, что сделал бы Иисус для этого мальчика в тюрьме для несовершеннолетних? Он бы показал ему как-нибудь, что он любит его, не так ли?» Вскоре после нашего разговора Андре уснул. На улице шумели люди, гудели автомобили, дети спали на листах картона. «Когда же это кончится?» – подумала я с печалью. «Кто

Высоко в горах Швейцарии есть заповедник. Это такое место, где все растения и животные охраняются государством. Природа там сохраняется в первозданном виде. Конечно же, туристы могут посещать эти места, наблюдать жизнь животных и любоваться красотами природы. Но все путники должны оставаться на тропинках, и даже камни они не имеют права брать с собой. Шуметь в таких местах тоже не положено. Покой оленей, серн и горных козлов не должен нарушаться. Затем, чтобы все соблюдали эти правила, следят специальные сотрудники заповедника – лесники. Они смотрят, чтобы на тропах не валялись сучья, обломанные бурей, и собирают мусор, который оставляют после себя неразумные путешественники. Если у туристов есть вопросы, лесники охотно отвечают на них. Лесники лучше всех знают места, где можно наблюдать за жизнью животных. Только они знают, где орлы вьют гнезда.

Люци был лесником и принадлежал к тем, которые в зимние месяцы совершали по заповеднику контрольные обходы на лыжах. И вот однажды он опять был в пути. В бинокль он разглядывал узкое ущелье. Ночью сошла лавина, и все ущелье было завалено камнями и снегом вперемешку с вывороченными деревьями. Стволы деревьев образовали как бы плотину, удерживающую массу снега и щебня. И как раз на этой плотине что-то двигалось. Люци навел на бинокль резкость. «Детеныш серны?» Казалось, он ходит все время вокруг одного места. Иногда он исчезал, а затем появлялся опять. Лесник охотно посмотрел бы, что там происходит. Но плотина была такой ненадежной, а опасность новой лавины такой большой, что он вынужден был повернуть назад. На следующий день он опять осматривал место завала. Сначала он ничего особенно не заметил, а потом, когда он уже собрался уходить, опять появился детеныш серны. Он остановился на том же месте, где был вчера. «Он, наверное, ищет свою мать, погибшую в лавине», — подумал Люци с тяжелым сердцем, отправляясь назад в долину. И на третий день он отправился проверить, все ли в порядке на месте завала. Он опять увидел молодую серну, и опять на том же месте, где и позавчера. Тут его уже ничего не могло удержать. Он надел на лыжи специальные приспособления для подъема в гору, поднялся по склону горы выше завала и спустился по ущелью к тому месту, где он видел серну. Она, конечно, издали увидев его, умчалась большими прыжками в гору. Место было опасным, и действительно, неожиданно Люци провалился одной ногой в пустоту и еле удержался на поверхности. Сваленные в беспорядке стволы деревьев образовали под снежным покровом глубокую пещеру. Люци попытался замерить ее глубину лыжной палкой, но дна не достал. И вдруг палка заходила ходуном в его руках. Ему даже трудно было ее удержать. «Ага, вот ты где!» — подумал лесник. — И еще довольно резвая. Люци был очень удивлен, что после 3 дней голодовки серна была еще такая сильная. — Ах, если бы у меня была лопата! — подумал Люци. Спустившись немного по склону завала, Люци начал лыжей копать туннель. Дело продвигалось очень медленно. Но, наконец, масса снега перед ним поддалась, и лыжа провалилась в пустоту. «Так, дверь открыта», — сказал Люци. «Но выйти тебе придется самой. Что серна не сделает этого, пока вблизи находится человек, Люци знал и поэтому ушел. Отойдя довольно далеко, он достал бинокль и как раз успел приложить его к глазам, чтобы увидеть, как две серны, одна большая, другая маленькая, перескакивая с камня на камень, исчезали за гребнем горы».

0: И для тебя, дорогой друг, дверь открыта. Но выйти на свободу, то есть освободиться от грехов, попросив прощения у Иисуса Христа, тебе нужно самому. Иисус Христос своей смертью на кресте открыл нам дверь к Небесному Отцу. Она открыта для каждого, кто желает ею войти.
1: «Я есть дверь», — говорит Иисус. «Кто войдет мною, тот спасется. В небеса есть один лишь путь, и Иисус этот путь зовется. Эту дверь Иисус открыл, чтоб от смерти спастись мог каждый. Нужно временем дорожить, ведь закроется дверь однажды. О, мой друг, ты стоишь у двери, но ответь мне, с какой стороны? Снаружи или внутри? Так где же ты?»

0: пришло время заканчивать.
1: Нам было очень приятно разделить с вами этот детский час.
2: Мы будем рады встретиться с вами завтра в это же время.

дорогие друзья, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте проповедь Виктора Куриленко. В 6 часов в эфир выйдет свидетельство, в 7 часов – чтение Библии, затем передача «Хлеб насущный», в 8 часов – проповедь Анатолия Бушила, в 9 часов – чтение книги и в 10 часов – проповедь Ярла Николаевича Пести. –

Братья и сестры, мы сегодня будем говорить на такую тему «Пять граней почтения». Откройте, пожалуйста, первое послание Петра, вторая глава, 17 стих. Из 17 стиха мы возьмем всего два слова. Всех почитайте. Сегодня мы будем говорить о почтении. В Библии очень много мест, которые говорят об этом почтении. Церковь, невеста Иисуса Христа, готовится ко встрече со Христом. И любая поместная церковь и вселенская церковь, она должна быть ожидающей церковью. Потому что когда церковь ожидает пришествия Иисуса Христа, она готовится к этой встрече. Давайте подумаем, готовимся ли мы к этой встрече. Много мест Священного Писания мы будем читать. Давайте откроем Ефесянам 5 глава 25 стих. «Ведь Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы освятить ее и очистить баню водную посредством слова, чтобы представить ее себе славной церковью, не имеющей пятна или порока или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна». Итак, есть баня духовная, баня Слова Божьего. Давайте посмотрим вторую баню сразу. Тоже духовная баня. Послание к Титу, 3 глава, 5 стих. «Христос спас нас не по делам праведности, которые мы сотворили, а по Своей милости, бане возрождения и обновления Святым Духом, которого Он излил на нас обильно». Итак, если мы с вами готовимся ко встрече со Христом, мы должны посещать вот эти духовные бани. Что значит посещать духовные бани? Читать Священное Писание ежедневно и не угашать, не оскорблять Духа Святого. Очень важный вопрос. В каком состоянии Дух Святой в твоем сердце? Какие твои отношения с Духом Святым? Это многое определяет. Здесь говорится излияние Святого Духа. И Писание говорит, чтобы мы Духа Святого не угашали и не оскорбляли. Что у тебя насчет оскорбления и угашения Духа Святого? Люди, которые не посещают духовные бани, они не ожидают второго пришествия Иисуса Христа. Они ходят в церковь. У них есть цели, все цели, связанные с землей. Выйти замуж, жениться, иметь хорошую работу, иметь бизнес, ну и так далее. Они мыслят о земном. Они не живут, как странники и пришельцы на этой земле. Давай подумаем и попробуй себе ответить. Это очень важный вопрос. Есть ли у тебя стремление, цель попасть на небеса? Не просто умру, тогда попаду на небеса, а вот стремление. Люди, которые посещают вот эти духовные бани, у них есть стремление. Филиппийцам послание святой Павел написал, и в 3 главе 12 стихе читаем. «Стремлюсь, не достигну ли я, как достиг меня Христос Иисус». И 14 стих. «Стремлюсь к цели, почести высшего призвания Божьего во Христе Иисусе». Это апостол Павел говорит. Вот это интересная мысль, что он говорит «стремлюсь к цели». Давайте попробуем ответить, какая наша цель. Притом каждый человек в сердце своем может ответить. Вот эти цели,

жизни. Но у Духа Святого есть задача преобразить нас в образ Иисуса Христа, каждого преображать. И вот это преображение иногда очень трудно проходит. Давайте сегодня возьмем мочалку решительной воли, когда будем посещать духовную баню, и веник терпения возьмем с собой. И посетим вот эти духовные бани и посмотрим, что же в нас правильно, а что неправильно. Потому что принципиально, вот откройте книгу Откровения, 21 глава, 27 стих. Представьте ситуацию, человек ходил в церковь, человек мнил о себе что-то там, посещал церковь, читал Библию. А теперь читаем Откровение, 21 глава, 27 стих. «И не войдет в него, в Новый Иерусалим, ничто нечистое и никто преданный мерзости или лжи». Вот в церковь можно войти, в церкви можно участвовать в каком-то служении. Но в Новый Иерусалим не войдет ничто нечистое и никто преданный мерзости или лжи. Это Писание говорит. И к этому надо очень серьезно отнестись. Потому что можно обмануть себя. В Новом Завете неоднократно апостолы говорят, не обманывайтесь. То есть не тебя обманули, а ты обманул сам себя. И нам с вами нужно очень быть самокритичными, чтобы взглянуть на себя правильно и чтобы не обмануть самого себя. Это ужас, когда человек сам себя обманул. Итак, пять граней почтения. Первая грань – к родителям. В Пятикнижии Моисея есть, и там говорилось о почтении к родителям. Давайте посмотрим. Исход, 20 глава, 12 стих. Это заповедь, пятая. Это 10 важнейших заповедей, и там говорится о почтении родителей. Второзаконие, 5 глава, 16 стих. «Почитай отца твоего и мать твою, как повелел тебе Господь, чтобы продлились дни твои, и чтобы хорошо тебе было на той земле, которую Господь, Бог твой, ведет тебя». Тут говорится о почтении к своим родителям. То есть у каждого из нас были или есть родители. И вот здесь Бог говорит народу своему о почтении, о уважительном отношении к родителям. Еврейские дети видели почтение родителей к своим родителям, их дедушкам и бабушкам. И у них был пример, как нужно относиться к своим родителям. С молоком матери они впитывали почтение к своим родителям. Добрый пример, уважение к своим родителям. Когда я говорю к родителям, это значит к свекрови и к свекру, к тёще и тестю. Вот почтение. А ну вспомни свою свекровь, тёщу вспомни, тестя, свёкра вспомни, родителей. И Бог говорит, всех почитайте. Почитай родителя своего. Можешь ходить в церковь, можешь громко молиться, можешь очень громко кричать в молитве. Но если нет почтения к родителям, Бог говорит, я не буду тебя благословлять. Можешь кричать, можешь быть эмоциональным, я тебя благословлять не буду. Потому что Библия говорит так. А Бог, когда говорит, Он говорит очень серьезно. Мы иногда думаем, стой, я буду песни петь, я буду проповедовать, я буду очень эмоционален в молитвах и сойду за духовного человека. Нет. Потому что Бог смотрит на сердце человека. Что было тем, кто злословил или ударил своего отца, или ударил мать свою? Исход, 21 глава, 17 стих. «Предать смерти, кто не чтит старости в других, тот не увидит своей старости», кто-то сказал. Смотрите, в законе Моисея до христианской эры, если кто-то ударил своего отца или ударил свою мать, этих людей надо было предавать смерти. В Ветхом Завете дети искали и ценили благословение отца и матери, особенно отца. Вспомните Исаака, как Иаков искал этого благословения и как он получил. Да, он получил с обманом это благословение, но там ценили благословение. Сам Иаков благословляет своих 12 сыновей и внуков своих благословляет. То есть оказывается, благословение родителей очень

важно. Кто читал книгу Иисуса сына Сирахова, там написано: клятва матери разрушает дома детей до основания. Я не знаю тех, кто не чтил своих родителей и был благословен в этой жизни. Многие неблагословения в жизни объясняются непочтением к своим родителям. Притча Соломона, 23 глава, 28 стих. «Слушайся отца твоего, он родил тебя, и не пренебрегай матери твоей, когда она состарится». Подумай, ты хочешь попасть на небеса, и еще, ты хочешь быть благословенным, и чтобы благословение Божье было. Но Бог сегодня говорит о путях благословения. Иисус встретил неправильное отношение к родителям, когда он был на этой земле. Посмотрите, что он увидел. Евангелие от Матфея, 15 глава, 4 по 6 стих. «Ибо Бог заповедал, почитай отца и мать, и злословящий отца или мать смертью да умрет. А вы говорите, если кто скажет отцу или матери, дар Богу, чем бы ты мог пользоваться от меня, тот может и не почитать отца своего и мать свою. Таким образом, вы устранили заповедь Божью». Ну, скажем, человек говорит, что я отдал 100 динариев на храм, и нет денег поддерживать отец тебя или мать, нет времени поддерживать. Или, например, мне некогда, я служу Богу. Я в хоре, в церковном, я еду на миссию, у меня молодежная. Для родителей нет времени, и нет времени послужить родителям. Бог говорит, что если только человек не почитает своего отца и мать, у него не будет ни добра в этой жизни, и он не будет долголетен. Почитай отца твоего, почитай мать твою, и будет тебе благо, и будешь долголетен на земле. Мы в духовной бане с вами. Мы вспомним с вами, что мы мочалку решительной воли взяли с собой. Может, надо отмыть непочтение к своим родителям? Если Дух Святой сегодня говорит тебе, и ты знаешь, как ты относишься к своей свекрови, как ты относишься к тестю, к теще относишься, не будет благословения. И никакие громкие молитвы, никакие посты не помогут абсолютно. Потому что духовные благословения не распространяются по законам. А эти законы написал Бог. И ради тебя Он Библию не думает переписывать. Если Он сказал, почитай отца и мать, и будет тебе благо, то только при почтении отца и мати будет благословение в этой жизни. Следующая мысль. Почтение отношения в семье. Посмотрите, Колоссянам, 3 глава, 18 стих. «Жены, повинуйтесь мужьям своим, как прилично в Господе. Мужья, любите своих жен и не будьте к ним суровы». Здесь говорится о том, что жена должна повиноваться своему мужу и быть очень почтительна к своему мужу. Жены, если вы не почтительны и не уважительны к своим мужьям, у вас будут очень серьезные проблемы. Потом вы будете плакать, потом будете рыдать, потом будете разочарованы в Боге, и обижаться на Бога. Мои молитвы не слышит Бог. У меня кошмар, что делается в семье. Послушайте, жены, повинуйтесь мужьям своих, как прилично в Господе. Мужья, любите своих жен и не будьте к ним суровы. Это принципы счастливой семьи. Если мы нарушаем все это, а думаем многословие, многошумие, пленить Бога нашими эмоциями, не получится. Он говорит конкретно, ты наведи порядок у себя дома. Ты начни жить так, как учит Библия. Вот смотрите, первое послание Петра, 3 глава, 7 стих. «Мужья, обращайтесь благоразумно с женами, как с немощнейшим сосудом, оказывая им честь, как сонаследницам благодатной жизни, дабы не было вам препятствия в молитвах». Вы обратили уже внимание? Здесь говорит святой апостол: «Мужья, оказывайте честь своим женам, как сонаследницам благодатной жизни». Может ли твоя жена сказать, что да, он почтительно относится ко мне и оказывает честь? Библия утверждает, что нужно оказывать честь своей жене. Мужчины,
Если мы с вами желаем откровений, водительства Духа Святого, то если не будет наведен порядок дома и не будут выполнены вот эти принципы, о которых мы сегодня говорим, мы обманываем сами себя. Плоды наши будут сухими, никому не нужными. И пройдут годы, а потом, после многих лет, человек придет к истине: слушай, так надо было выполнить то, что Бог говорил. У нас внутри, у каждого есть оппозиция, наш ветхий человек. Наша проблема – это эгоизм. Каждый ищет своего, и это наша проблема. А сегодня Бог говорит, что ты должна оказывать честь своему мужу. И ты должен оказывать честь своей жене. И тогда будет нормально. Тогда Бог будет благословлять семью. Все будет у тебя нормально, потому что ты живешь по принципам, которые изложил Бог. Колоссянам 3:20. Дети, будьте послушны родителям вашим во всем, ибо это благоугодно Господу. Отцы, не раздражайте детей ваших, дабы они не унывали. Еще одна мысль. Отцы, не раздражайте детей ваших, чтобы они не унывали. Когда мы близко с Богом, в нашем сердце есть благодать, любовь есть. И тогда эту любовь мы можем перелить в сердца наших домашних, в сердца наших детей. Отец любящий, добрый, мягкий отец. Да, есть границы, когда отец говорит «нет». И эти границы, конечно, должны быть. Дисциплина и любовь должны быть в семье. Есть вещи, о которых мы говорим «нет, сыночек, этого нельзя». «Доченька, этого нельзя, я не разрешаю это». Книга Левит, 19 глава, 32 стих. «Почитай лицо старца». Мы говорим о почтении. Всех почитайте. Мы говорим пока о семье. Чтить – это уважать, это признавать его важность, это стараться выразить ему свою любовь и преданность. Давайте посмотрим выводы насчет первой мысли. Почтительные друг к другу и к своим родителям мужья и жены будут иметь мир в доме, семейные молитвы, любовь между собой и согласие. Почтительные дети имеют добро, благо и долголетие, родительское благословение. А если мы с вами в духовной бане, не будем жалеть себя. И надо отодрать непочтение в семье, к своим родителям, к своей жене непочтение. Когда мужчины хамовито ведут себя дома, в церкви плачут и Бога ищут, а дома хамовито ведут себя. Так слушай, Бог же не только в церкви, Бог и у тебя в доме тоже. Когда есть непочтение друг к другу, тогда начинаются очень серьезные проблемы. И потому Писание говорит: храни себя чистым. Если Дух Святой сегодня говорит тебе и касается твоего сердца, и ты понимаешь, что Он обличает тебя, то надо покаяться. Покаяние может начинаться с того, что ты вышел, раскаялся в своих грехах. Но покаяние состоит в следующем. Да, оставить нечестивый путь свой, беззаконие к помыслу свои. Менять отношения в семье надо. Вот это покаяние настоящее. А слезы – это такая штука, что когда Дух Святой касается, человек плачет. А когда приходит домой, от него уже плачут. Покаяние – это когда поменял ты отношения. Это очень важно, чтобы в моей семье было именно так, как я говорю сейчас. Это важно, чтобы в твоей семье было, как сейчас Слово Божье говорит. Вторая грань почтения. Почтение в церкви. Итак, чтить – это уважать, это ценить, это дорожить, оказывать внимание и любовь. Посмотрите, пожалуйста, первое послание к Тимофею, 5 глава, 17 стих. «Достойно начальствующим пресвитерам должно оказывать сугубую, особую честь, особенно тем, которые трудятся в слове и в учении. Они вразумляют, они утешают, они увещевают, они обличают, и кто-то огорчается. Но послушай, Писание говорит, достойно начальствующим пресвитерам должно оказывать особую честь». Или посмотрим Евреям, 13 глава, 17 стих. «Повинуйтесь наставникам вашим и будьте покорны,
ибо они неусыпно пекутся о душах ваших, как обязанные дать отчет, чтобы они делали это с радостью, а не воздыхая, ибо это для вас не полезно. В церкви, ну, есть разные люди, есть слабые христиане, есть немощные христиане в вере, есть малодушные христиане, есть бесчинные христиане, есть ленивые христиане. Сильные есть христиане, добрые христиане, любящие Бога, любящих друг друга. Разные христиане есть. И пресвитерам приходится со всеми иметь дело. Безусловно, когда наставлять или сказать сильному христианину, это очень легко. А когда ты имеешь дело со слабым христианином? Но Писание говорит относительно служителей, почтительны будьте, уважительно относитесь к ним. Первое послание к Тимофею, 5 глава, 3 стих. «Истинных вдовиц почитай». Помните, вот святой Иаков сказал, 1 глава, 27 стих, что чистое и непорочное благочестие перед Отцом и Богом есть то, чтобы презирать сирот и вдов в скорбях их и хранить себя неоскверненным от мира. Вы должны почтительны быть вдовицам. Это Писание говорит так, чтобы мы не только к наставникам были почтительны, к служителям, но мы должны быть почтительны и к вдовицам. Посмотрите еще один текст. Это относительно церкви. Почтение в церкви. Чтите содействующих и трудящихся. 1 Коринфянам 15-16 стих. Прошу вас, братья, вы знаете семейство Стефана и далее, что они посвятили себя на служение святым. Будьте и вы почтительны к таковым и ко всякому содействующему и трудящемуся. Предстоятели, трудящиеся на виду. Те, которые трудятся, они на виду. А есть содействующие. Они в тени всегда. И апостол ставит их в один в ряд и говорит, вы будьте почтительны не только ко всякому трудящемуся, но и содействующему. Есть люди в церкви, которые в тени, но без них дело Божье не будет делаться. Они в тени, они делают свое дело, и апостол Павел говорит, вы будьте почтительны к ним, очень почтительны, уважайте этих людей, потому что неуважение разрушает церковь. Уважительное отношение созидает церковь. Всех почитайте. Римлянам, 12 глава, 10 стих. Давай подумаем над этим текстом сейчас. Будьте братолюбивы друг к другу с нежностью. В почтительности друг друга предупреждайте. А сейчас маленький тест. Послушайте. Будьте братолюбивы друг к другу с нежностью. Можно ли сказать о тебе, что эта женщина, любящая с нежностью, этот мужчина, который посещает церковь, который, возможно, учит других, как жить, человек, который любит с нежностью. Это апостол Павел говорит. Всем нам, мужчины, у которых сердца иногда не очень нежны, он говорит, будьте братолюбивы с нежностью, почтительности друг друга предупреждайте. Дух Святой говорит сегодня. Все хотят благословения, все хотят водительства, все хотят даров, все хотят, чтобы Бог действовал. Но Бог нас ведет по дороге, которая приведет к благословению. Будьте братолюбивы друг к другу с нежностью. Можно сказать, что ты к своей жене относишься с нежностью? Ты к своему мужу относишься с нежностью? Если нет, тебе есть в чем каяться. И не просто поплакать, а поменять все. Чтобы быть братолюбивым с нежностью, нужно, чтобы реально стало то, что написано в Писании. Любовь Божья излилась в сердца наши Духом Святым. Так вот, если любовь Божья излилась в сердца наши Духом Святым, и мы даем место Духу Святому, тогда братолюбие будет с нежностью. А если этого нет, то будут очень серьезные проблемы. Враг почтительности – раздутая значимость своего эго, тщеславие. Апостол говорит, не будем тщеславиться. Итак, вторая мысль о том, чтобы мы были почтительны в церкви, пресвитерам, тем, которые трудятся, к содействующим, и были братолюбивы с нежностью ко всякому человеку. Третья грань почтительности –
почтение к тем, кто дает работу. Чтить – это проявлять внимание к характеру, уважать человека. Давайте посмотрим послание к Титу, 2 глава, 9 стих. «Рабов или рабочих, увещевай повиноваться своим господам, работодателям, угождать им во всем, не прикословить, не красть, но оказывать всю добрую верность, дабы они во всем были украшением учения Спасителя нашего Бога». Здесь говорится «повиноваться, угождать, не прикословить, не красть, быть верными и быть украшением». Некоторые только знают этого человека. Он отошел в вечность. Николай Федорович Лесняк. Он работал в Краматорске на одном заводе. Там работали тоже верующие. Так об этом человеке, о Лесняке Николае Федоровиче, неверующие, те, которые не любили верующих, они говорили: «Святой человек, настоящий христианин». Они видели его жизнь, его отношения, и они говорили: «Святой человек, настоящий верующий». А о других по-разному. 1 Тимофею 6:1. «Рабочие должны почитать господ своих достойными всякой чести, чтобы не было хулы на имя Божье и учения». Теперь мы говорим об наших работах. У нас есть начальники. Я не знаю, где вы работаете, кто у вас начальник, но посмотри, что говорит Писание. «Должно почитать господ своих достойными всякой чести, чтобы не было хулы на имя Божье и учения». Как ты относишься к своему начальнику, к своему директору? Как ты относишься к тому, кто дает тебе работу? А у которых господа верующие не должны обращаться с ними небрежно, потому что они братья. Тем более должны служить им, потому что они верные, возлюбленные и благодетельствуют им. Вот на работе сталкиваются наши характеры, наши интересы. И там происходит битва капитала, с одной стороны, рабочих. Одним кажется, что мало платят, а другим кажется, что плохо работают. И вот там все на работе. И карьерный рост, и есть любимцы, и есть легкая работа, и есть тяжелая работа, и есть отпуска, есть деньги, наконец-то. Есть разные слухи, сплетни, подозрения, двуличие, крик, раздражение, унижение, работа. А вот здесь Писание говорит, что если ты верующий человек, настоящий верующий, то ты должен быть почтительным к тем, кто дает тебе работу. Они могут быть разные. Есть неверующие, есть верующие. Но у тебя почтительное отношение есть? Итак, в семье, в церкви, на работе, при искушениях проявляется наша сущность. Подумаем. Мы настоящие при искушении. Когда искушение обрушится, и вот это искушение как раз и показывает, что в сердце нашем, в моем или в твоем. В этих сферах больше всего манипуляций, контроля, доминирования. Если говорить о бизнесе, о работе, работник, осознав свою незаменимость, значимость, иногда начинает шантажировать бизнесмена. Вот без меня ты ничего не можешь. Я уйду, и рухнет все у тебя. Так что цени меня. Я просто тебе говорю, что может случиться так, мне тоже предлагают работу. И пытается шантажировать. А иногда бизнесмены туманными намеками говорят о карьерном росте, там, что ты достигнешь то или другое. И иногда поступают нечестно. Выжмут как лимон и выбросят человека. Но понимаешь, как бы ни случилось, я и ты должны быть христианами. Мы в духовной бане. И Дух Святой обличает нас. И если Дух Святой обличает, то Он говорит: очистим себя от всякой скверны плоти и духа. Не будем ожесточаться, не будем винить других. Бог говорит о почтении, чтобы я был почтителен. Это касается меня и тебя. Но с искренними Бог поступает искренно. Рабочие должны служить работодателям не только в глаза, служа им как человекоугодники, но в простоте сердца, боясь Бога, имея страх Божий. Еще одна грань относительно бизнесменов.
Ефесянам 6 глава 9 стих. Здесь говорится: «Господам, умеряйте свою строгость, знайте, что над всеми есть Бог, и у Него нет лицеприятия». Если у тебя работают люди, ты должен умерять свою строгость. Это Писание говорит. Потому что жизнь такая штука, что может все поменяться. Он станет твоим начальником, а ты станешь рабочим. При Екатерине II был один фаворит Орлов, и там был второй Потемкин. Там между ними интересный такой разговор произошел. Потемкин поднимается наверх по лестнице, а Орлов спускается вниз. Потемкин спрашивает: «Ну как дела?» А тот был умный и говорит: «Как дела? Я опускаюсь, ты поднимаешься». В жизни тут бывают такие вещи. 1 Тимофею 6 глава 6 по 10 стих. Посмотрите, я не буду все читать. «Великое приобретение – быть благочестивым и довольным. Когда мы умираем, мы с собой ничего не возьмем из этого мира. Имея пропитание и одежду, будем довольны тем». Иногда у нас бывают в жизни, как у апостола Павла, трудные моменты. Умею жить в скудости и умею жить в изобилии. И так бывает, и так бывает. И вот тут говорится о бедах для желающих обогащаться. Впадают в искушения, во вредные похоти и ждут бедствия, пагубы, большой вред. Почему? Потому что корень всех зол – серебролюбие. Даже уклоняются от веры. Богатых увещевали, чтобы они невысоко думали о себе. Разные разговоры бывают, когда рабочий уходит, а начальник ему говорит: «Ну, погоди, ты еще приползешь ко мне». Или: «Ты что-то значишь, пока я говорю с тобой». Кто-то очень умную мысль сказал, что деньги не тянут карман, но походку меняют. В этом что-то есть. Чтобы надеялись на Бога, и богатели добрыми делами. Это я некоторые мысли читаю. Были щедры, общительны, собирали сокровища на небе, чтобы достичь вечной жизни. Отношение к богатым. Иакова, посмотрите, 2 глава, с 1 по 10 стих. Богатый человек одевается очень хорошо, и он приходит в церковь, и Иаков говорит: «Будьте одинаковы ко всем без лицеприятия». Богатые часто притесняют бедных, судятся с ними и бесславят христианство поступками жизни. Есть грех лицеприятия, и он частый гость в церквах. К одним относимся так, а к другим так. И заканчивая вот эту третью мысль, хотел бы рассказать такой случай, очень полезный случай для размышления. Только несколько человек знают Зою Фадеевну Каденцеву. Она мне рассказывала, и не только мне, молодежи рассказывала, интересный случай такой. Ее отец Фадей был проповедником. Он не был крещен Духом Святым и был членом церкви на Кавказе. Однажды пришел, ему дали слово, он начинает читать, и вся Библия белая, все странички белые. Он листает, листает и не может найти ничего. Наконец, послание Иакова открыл и прочел о богатых. Ну, вы помните, что богатство ваше сгнило, серебро и золото соржавело, воп жнецов дошел до слуха Господа Саваофа. И он прочел это. Он не был даже крещен Духом Святым. И говорит через него как слово. И он в видении видит. Люди приходят. Портрет царя висел штыками. Портрет рвут, а это было 1916 год, Кавказ. Начинает рассказывать и обличать людей, которые были на Кавказе. Они очень нечестно поступали с братьями своими в церкви. И он начинает говорить от Духа Святого. Ну, закончили, все разошлись. И потом он пришел домой, этот Фадей, 1916 год. И там люди богатые собрались на церковный совет. На церковном совете они решили убить этого Фадея. Были раньше такие церковные советы. И один человек с этого церковного совета сбежал, прибежал к Фадею, постучал ему, говорит: «Слушай, братья решили убить тебя. Уходи, уезжай отсюда сейчас». Он бросил все, документы, на поезд и уехал. А потом прошло время. Пришли большевики, все это точно исполнило, все забрали, все богатство забрали, все забрали. И однажды уже Зоя, ей было 9 лет, это получается 1924 год,
говорит, кто-то постучал к нам. Отец Фадей был строгим. Кому скажет за столом детям, тот должен выйти, встретить человека. Ну, и ей сказали. Она вышла, почтальон стоит. Говорит, Фадей здесь живет? Она говорит, да. А можно я пройду? Ну, говорит, ну, проходите. Заходит в дом почтальон. Говорит, Фадей, ты меня знаешь? Он говорит, нет, не знаю. А говорит, это я, один из тех, которые были богатыми на Кавказе. И говорит, все забрали у нас, жена сошла с ума. Я, говорит, еле сбежал, устроился вот здесь, где ты, почтальоном, расплакался. Мне какую мысль хочу сказать, очень важную. То, что мы имеем материальное, оно может улететь. Нам сказано так, собирайте сокровища ваши на небеса. Четвертая мысль, царя чтите. 1 Петра, 2 глава, 17 стих. Уважение, не злословьте царя. Итак, прежде всего, прошу вас совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех человеков, за царей, за всех начальствующих, дабы проводить нам жизнь тихую и безмятежную во всяком благочестии и чистоте, ибо это хорошо и угодно Спасителю нашему Богу. Книга Даниила, 5 глава, 18 стих. Всевышний Бог даровал Навуходоносору царство, величие, честь и славу. Обратите внимание, Бог даровал Навуходоносору. Иерусалим отступил от Бога. Царь разрушил город, город был сожжен, храм был сожжен, много убитых, ушли в плен многие. Это 6 век до нашей эры. Бог наказал Иудею за отступничество. Это принцип. Навуходоносор был бич в руке Божьей. И он наказал свой народ. 70 лет покаяния, молитвы, и Бог восстанавливает другого царя по имени Кир. Посмотрите Исаии 44:28. «Пастырь мой, о Кире, он исполнит всю волю мою и скажет Иерусалиму, ты будешь построен, и храму ты будешь основан. Так говорит Господь помазаннику моему Киру». Оказывается, цари бывают помазанниками Божьими, о Кире говорится. Сердце царя в руке Господа, как поток и вод. Куда захочет, туда он направляет. Апостол Павел учит, чтобы мы были покорны всякой власти. Если они не заставляют нас идти против Евангелии, мы должны быть покорными. Римлянам 13 глава с 1 по 5 стих. «Власти установлены Богом. Делай добро, не будешь бояться власти. Начальник есть Божий слуга тебе на добро. По совести повинуйся власти». Апостол Павел говорит, что мы должны молиться о царе, мы должны о президенте молиться своем, мы должны благословлять начальство в своей стране. Почему? Потому что, когда мы молимся и благословляем президента своего, Дух Святой действует на его сердце. Когда мы молимся и благословляем начальство в нашей стране, Дух Святой действует на их сердца. Если мы этого не делаем, другой дух будет действовать на их сердца, и тогда церкви может быть плохо. Мы можем сказать, что в нашей стране великая свобода для народа Божьего. Смотрите, как апостол Павел относился к языческим правителям. Ну, допустим, Феликс. Деяния апостолов 24:3. «Достопочтенный Феликс». Это апостол Павел говорит. Или 26:24, Деяния, апостол пред Фестом. И тот сказал ему, безумствуешь ты, Павел, большая ученость довела тебя до сумасшествия. И он говорит, нет, достопочтенный Фест, я не безумствую. Смотрите, как апостол Павел относится к начальству. Очень важно, чтобы мы молились с вами, чтобы мы благословляли власти, не злословь царя своего. Благословляй. Мы говорим о почтении. Мы говорили о почтении родителей, о почтении в церкви. Мы говорили о почтении на работе. Мы говорим о почтении к властям. Даниил, пророк, он был советником при трех царях и влиял на их решения. Смотрите, что сказано в книге Даниила. «Люди, чтущие Бога, усилятся и будут действовать в злое время». Придет злое время. И, наконец, пятая грань почтения. Страх Божий пред Богом. Малахия, 1 глава, 6 стих. «Сын чтит отца и раб господина своего. Если я отец, то где почтение ко мне? Если я Господь, то где благоговение предо мною?» Говорит Господь Саваоф,
вам, священники, бесславящими имя Мое. Благоговение – это смесь страха и уважения. Смирение, покорности, высшая степень почтительности. В Израиле и в церкви страха Божьего всегда не хватало. Это всегда дефицит, страх Божий. Как сказано в книге пророка Исаии, 8 глава, 13 стих. «Господа Саваофа, Его чтите свято, Он страх ваш и Он трепет ваш». Оказывается, не только к людям надо иметь почтение, очень большое почтение надо иметь к Богу. Это уважительное отношение. Как много сегодня в церкви людей, которые не очень чтут Бога. Они и Господа чтили, и они и богам своим поклонялись, идолам своим поклонялись. Такое состояние, когда идолы самолюбие, сребролюбие, сластолюбие терзают современное христианство, имеющее вид благочестия, силы же его отрекшись. Не будем этими людьми. Заключение. Итак, мы сегодня с вами побывали в двух духовных банях. Баня Слова Божьего и баня обновления Святым Духом. Слово Божье отмывало нам грязное пятна непочтения. Чтобы это действительно совершилось, нужна решительная воля. Если Дух Святой обличал и говорил, ну как ты поступаешь со своей женой? Ну как ты со своей свекровью поступаешь? Ну как ты относишься к теще своей? Бог говорит, почитай. Если мы не почитаем, у тебя будут и у меня будут проблемы. От непочтения к служителям Божьим. Когда мы не почитаем служителей Божьих, у нас будут проблемы. В церкви мы должны быть очень почтительны друг к другу, с нежностью. Подумай, что значит братолюбие с нежностью. Ведь оно должно быть в моем сердце и в твоем сердце. У настоящих христиан братолюбие должно быть с нежностью. Дома, в церкви. С нежностью. Подумай. Третья мысль. Небрежности рабочих к своим господам или тех, которые дают работу к рабочим. Если у тебя есть люди, которые работают, ты должен умерять строгость свою и быть уважительным человеком. Господь хочет, чтобы мы относились к властям правильно. Исаия 8:21. «И будут они бродить по земле, жестоко угнетенные и голодные, и во время голода будут злиться, хулить царя своего и Бога своего». Это люди, которые не захотели быть почтительными в этой жизни. И они хулили Бога и хулили царя своего. Если ты это делал и хулил царя своего, покайся. Потому что Дух Святой говорит, что благословляй, молись. Ты же хочешь благословения в своей жизни. Так вот, путь не злословия, а путь благословения. И тогда это благословение придет в твою жизнь, в твою семью.

Стая. Смотрю я в небо, вижу стаю. Куда летит она, не знаю. Но есть места, они садятся и отдыхают, и гнездятся. Они находят свое место, где свет, тепло и где не тесно, где им никто не помешает жить так же, как о том мечтают. Но, видно, все не так уж просто иметь гнездо свое и солнце. Всегда найдется тот, кто хочет все для себя, а не для прочих. Тот некто не дает покоя, он отберет тепло родное. Он рушит гнезда и свободу, свою он создает природу. Но в стаях также есть другие, те, для которых все родные. Те, что всегда добры, прекрасны, любви полны, обильны в счастье. Все те, кто дружны в этой стае, свободно дальше улетают. Они летят в свободе тая, и нет там ни конца, ни края. И так всегда, и так все время, летят они и ждут срок, время, в каком-то месте приземлиться и, отдохнув, воды напиться. И так вот вечно, бесконечно, жизнь пролетает скоротечно. Внизу, где все не так уж мило, вверху полет и все красиво. Мораль проста в этой басне, сравни ее с людским несчастьем. Мы все одна большая стая, один бежит, другой летает, а третий крылья подрезает. Иной лежит, тускнея тает, болеет и изнемогает, а некто жизнь в нем вдохновляет. Он просто любит, помогает, и стая ввысь опять взлетает, и так летят они, мечтая, мечты в реальность обращая.

«Сын мой, храни заповедь отца твоего и не отвергай наставления матери твоей. Навяжи их навсегда на сердце твое, а вяжи ими шею твою». Притчи 6, 20, 21.

Дорогие друзья, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте свидетельства. В 7 часов чтение Библии. Затем в эфир выйдет передача «Хлеб насущный».

История о Милдред Кейбл поражает нас ее неутомимой жаждой к путешествию с целью проповеди Евангелия. Со своими единомышленницами она останавливалась в пути для того, чтобы рассказать людям о Христе, подарить Евангелие, одним словом, открыть истину. Основным местом их поля действия была пустыня Гоби. Почти вся ее жизнь состояла из дорог, но ее конечной целью было прийти в родной дом, к своему Христу. На небольшом собрании выступала миссионерка, которая недавно вернулась домой из Китая. После собрания, когда расходились, она сказала Милдред Кейбл: «Мне кажется, Господь хочет, чтобы ты поехала в Китай». Это происходило летом 1893 года. Милдред Кейбл было 14 лет, но она уже серьезно подумывала о том, чтобы поехать за границу служить Богу. Она с большим вниманием слушала миссионерку. В ней было что-то такое, что и притягивало, и отталкивало Милдред Кейбл. Ее платье было настолько простым, что надпись, вытканная на воротнике ее платья «Он, Иисус, спасет», резко выделялась на его фоне. Милдред взглянула на эту надпись на воротничке и спросила: «А что, все миссионеры носят такие надписи?» «Конечно, нет», — ответила ее собеседница. «Но в Китае я всегда ее ношу, и не вижу причины, чтобы не носить ее здесь». «Если бы я стала миссионеркой», — сказала Милдред, — «я бы поехала в Индию». «Ты должна поехать туда, куда посылает тебя Господь, моя дорогая. Если ты принадлежишь Христу, ты должна полностью повиноваться Его воле». Этот разговор произвел глубокое впечатление на юную Милдред Кейбл. Но ей хотелось знать, все ли миссионеры были такими, с надписями на воротниках и такими уверенными в том, что Господь хотел от них. Она решила разузнать больше о миссии на территории Китая. Однажды представилась возможность посетить отделение кандидатов при миссии в Северном Лондоне. Место показалось ей оживленным и радостным, полным энергичных и посвященных людей с одной главной целью — рассказать людям Китая о Христе. Это была та простая, четкая цель, которая завоевала сердце Милдред Кейбл. Когда она узнала больше о миссии и ее задачах, она глубже стала это понимать, когда по окончании школы провела 6 месяцев в доме по подготовке миссионеров, для того, чтобы осознать, было ли ее влечение стать миссионером постоянным или всего лишь проходящим. К концу установленного срока в сердце Милдред уже не было сомнений по поводу того, в чем заключалось ее призвание в жизни. И ее семья постепенно смирялась с тем фактом, что Милдред должна стать миссионером. Итак, с энтузиазмом человека, который знает, чего хочет, Милдред стала готовиться к поездке в Китай. У нее совсем не оставалось времени, чтобы тратить его напрасно. Всю жизнь она должна служить Господу. Ей предложили пройти полный курс медицинской подготовки для того, чтобы стать квалифицированным врачом. Но на это ушло бы слишком много времени. Она хотела, чтобы ее мечта осуществлялась как можно быстрее. Милдред прошла специальный курс по медицине.

Молодой священник с копной черных волос приглашал толпу прихожан в конгрегационную церковь. Это был Кампбелл Морган, еще тогда в начале служения предназначенный стать великим благословением для многих верующих как в Англии, так и в Америке. Милдред восхищала то, как он использовал Библию. Он вдохновлял свою паству на чтение Библии, изучение ее, на то, чтобы они познавали, как действует Господь. Он по-новому открыл глаза Милдред на Библию, и в течение всей ее жизни книга книг всегда открывала для Милдред новые сокровища. Тем не менее, недостаточно только изучать Библию и хранить ее богатые плоды при себе. Милдред и многие другие молодые люди, участвуя в служении с пастором Кампбеллом, должны были рассказывать другим об Иисусе. Она присоединилась к евангелической группе, которая по воскресным вечерам проводила служение в холле Вартье, недалеко от церкви. Там были слышны пение, музыка, проповедь Евангелия. И многие, слыша об Иисусе Христе, решили отдать свою жизнь Ему. Шаг за шагом Милдред Кейбл готовилась к Китаю. Стройная, проворная, среднего роста молодая женщина с быстрым взглядом видела, как ее мечта постепенно сбывается. Неужели она действительно осуществится? Неожиданно из Китая пришли плохие вести. Газеты были полны историй о самых ужасных зверствах в Китае. Ненависть участников боксерского восстания к иностранцам вылилась в убийство многих миссионеров. В отдаленных местах Китая многие храбрецы сложили свои головы под мечом. Казалось, что еще многие годы миссии не смогут начать работу, и препятствие будет постоянным. На сердце у Милдред было тяжело. Казалось, что дорога в Китай перекрыта. Ее естественное рвение совершать дела для Бога и ее решение отдать свою жизнь Христу были под угрозой. В это время и в личной жизни она переживала огромное разочарование. Человек, с которым она делилась сокровенными мыслями о своем миссионерском призвании, отвернулся от нее. Милдред познала печаль одиночества, грусть неосуществившейся мечты. Но тучи рассеялись так же внезапно, как и сгустились. И 25 сентября 1901 года в возрасте 22 лет Милдред Кейбл отплыла в Китай. Отец провожал ее до Соединенных Штатов. Первый год пребывания в Китае она изучала язык. Милдред направила всю свою энергию на совершенное овладение сложным китайским языком, который оказался ей очень полезным многие годы спустя, когда она пересекла пустыню Гоби. Затем было принято важное решение о месте ее работы. Она должна была переехать в Хачоу, далекую провинцию Шанси, где только что начиналась работа после боксерского восстания. Молодому миссионеру следовало путешествовать с более опытным. Евангелина Френч с удивлением думала, глядя на свою хрупкую спутницу, как же она вынесет долгие дни тряски по неровным дорогам в китайской повозке. Более недели две миссионерки ехали ухабистой дорогой к северо-западу. В жару, по песчаной пыли, извозчики медленно погоняли мулов через узкие овраги и голую открытую равнину. Пытливый взгляд Милдред улавливал все, и она начала понимать, что время и терпение в Китае в конце концов решают любую проблему. Когда бы ни встретились две повозки на узкой дороге, всегда возникало затруднение, как разъехаться друг с другом. Она писала домой своим друзьям. После бесконечной дискуссии среди успокаивающих струек табачного дыма извозчик придумывал план, как преодолеть затор. Как они умудрялись выпутаться, никто так и не знает. Немного брани, воплей и криков, исходящих со скамеек повозок, делают свое дело. И, наконец,
Транспорт, который к тому времени уже может насчитывать до 50 ожидающих повозок, медленно разъезжает.

Это была ее первая долгая езда в повозке, подготовка к долгим годам путешествий по пустыне Гоби, и рядом с ней была первая из ее преданных подруг – Ева Френч, вместе с которой ей предстоит пройти весь свой жизненный путь. Дом в Хучоу, который они должны были занять, не был готов. Поэтому две подруги отправились в загородное путешествие для того, чтобы познакомиться с деревенским людом, среди которого им предстояло жить. Милдред завязала свои пожитки в большие квадратные платки, перекинула свое ватное стеганое одеяло в большом спальном мешке через осла и взгромоздилась к нему на спину. Они медленно странствовали из деревни в деревню, наслаждались ярким солнцем, помахивая руками детям и женщинам, которые кричали: «Приходите опять! Приходите скорее опять!» Они продвигались вниз, мимо огромных водоемов с цветами лотоса, затем через мелкую речку, у которой погонщик осла снял свою обувь и носки, чтобы провести через нее осла, и дальше к дому Гианга, пресвитера церкви, который в прошлом курил опиум и играл в азартные игры. Милдред всем этим наслаждалась, особенно пещерой, которую Гиан предоставил для их временного жилья. «Это действительно Китай», — думала она. «Это дом». Вернувшись в Хачоу, Милдред встретилась там с маленькой церковью. Она состояла человек из 30, которые собирались вместе после усердной работы в течение многих лет. Эта группа верующих казалась крошечной и слабой. Вскоре миссионерка поняла, что церковь была разобщенной из-за внутренней зависти и неприязни между отдельными членами. Мистер Лан любил деньги и всегда был в долгах. Мистер Диао – жалкий образец мужчины, и никто не мог ему доверять. Мистер Ту, по его словам, доверял Богу, но все же казался очень слабым. Большинство из них были приведены ко Христу благодаря благословенным проповедям и праведной жизни пастора Хси. Но все они серьезно отставали в духовном росте, и им не хватало хорошего лидера. Милдред Кейбл и Евангелина Френч столкнулись с тем, что им нужно было принимать важные решения. Как они могли подготовить новых проповедников для церкви? Как могли повлиять на женщин и детей? Обе они любили свободную жизнь путешествующих миссионеров, медленно проезжающих через деревни, распространяя Святое Писание, разговаривающих с людьми в их домах. Но они знали, что понадобится много лет напряженной терпеливой работы в Хучоу, прежде чем будут видны ее плоды. Итак, в доме с маленьким внутренним двориком в Хучоу были отведены две комнаты для школы девочек. Вскоре эти две комнаты наполнились ученицами. Вдобавок, замужних женщин радушно принимали в течение 30 дней, чтобы они ближе познакомились с христианским учением. Христианская община в Хучоу начала по-новому жить под девизом «Когда давление работы слишком тяжело, продли срок выполнения работы». Во многих деревнях провинции Хучоу рос мак, любимый курильщиками опиума. И в каждой деревне были наркоманы, которые любили трубку с опиумом и струйку дыма, что давало им иллюзию счастья. Для них христиане Хучоу приготовили островок спасения, где доброта и лечение при помощи того, что люди называют пилюлей жизни, пилюлей силы и пилюлей восстановления, привели многих к исцелению, и они бросили курить опиум. Служение, преподавание, визиты, бесконечные беседы, посещение деревень заполнили годы первого периода пребывания Милдред Кейбл в Китае. Приехав домой в Британию в 1908 году, она поделилась своей мечтой о создании большой женской школы по изучению Библии. И прихожане доктора Кэмпбелла Моргана помогли собрать 500 фунтов стерлингов, которые были необходимы для этого предприятия.
Благодаря медицинской подготовке Милдред могла оказывать людям помощь в городе и в школах. Иногда мандарин Хачоу просил ее прийти и полечить больные зубы его женщин. Она делала это при помощи тщательно спрятанных в ее китайском платье хирургических щипцов, быстро производя ими манипуляцию, пока женщина, смеясь, широко открывала рот. Удаленный зуб всегда тщательно хранили как фамильную реликвию. Милдред сильно полюбила некоторых девушек из школы, и ее забота о них переросла в крепкую дружбу. Одной из них была Цветок любви, которая стала ученицей школы в возрасте 12 лет и регулярно посещала ее до 18. Умная, жизнерадостная, полная энтузиазма, она отдала свое сердце Христу и со своими подружками радовалась обретенному счастью. Девушку охватил ужас, когда ей сообщили новость, что ее родители договорились о ее замужестве с человеком языческой веры. От такого горя и переживаний она серьезно заболела. Цветок любви просила всех членов миссии молиться о том, чтобы все это было разрушено. И Милдред была счастлива сообщить Цветку любви добрую весть о том, что молитва услышана. Ответом этой девушки было желание отдать свою жизнь на служение Господу. Шли месяцы, и родители тайно подготовили другой брак с человеком, чье богатство было нажито нечестно, и прежде чем успели предпринять какие-либо шаги, Цветок любви стала его невестой. Несколько месяцев она одна боролась в городе, в который ее увезли, а затем ей приказали порвать отношения с иностранцами. Борьба была слишком неравной, и изнуренная она сдалась, позволив себе плыть по течению. Сердце Милдред Кейбл разрывалось, когда она видела, как любимая ученица, которую она так окружала заботой, ушла в грешный мир. «Она вне моей досягаемости», — писала Милдред, «но ее разбитое сердце все же, я верю, успокоится на груди ее Спасителя». Одним из волнующих моментов жизни Милдред была специальная шестидневная миссия для женщин церкви, а также всего района. Верхом на ослах, в повозках и пешком прибывали женщины из деревень. Свыше 300 женщин заполнили маленькую церковь. Большое число язычников, привлеченное невиданным зрелищем огромного скопления женщин, увеличивало численность на ежедневных евангельских собраниях. И мы с воодушевлением наблюдали, как новая церковь наполнялась женщинами и девочками, которые слушали о Христе. Была выделена отдельная комната, где соблюдалась тишина, для того, чтобы те, кто хотел помолиться, могли это сделать, не боясь, что им помешают. Назначили группу помощников, которые помогали учить отрывки из Библии, по одному в день. А возле церкви в прилегающем дворе стояла книжная лавка, где шла оживленная торговля Евангелиями, а также листками с отпечатанными гимнами и деревянными гравюрами с текстами Священного Писания. Это было событие, требующее напряженных усилий, поскольку все, что делала Милдред Кейбл, было хорошо организовано и тщательно выполнено. Мужчины церкви взяли на себя заботу буквально обо всем, полностью освободив женщин, а старшие девочки отвечали за малышей. Все 6 дней были исключительно посвящены изучению Евангелия, а также его отдельных посланий. Приглашенная женщина-миссионер свой рассказ иллюстрировала предметами, многие из которых были хорошо знакомы. Это расположило присутствующих женщин ближе познакомиться с Евангелием. Красноречивой иллюстрацией того, как Господь отделит солому от пшеницы, послужила обычная веялка, используемая деревенскими женщинами для веяния зерна. 6 годами позже другая миссия в Хучоу уже не нуждалась в том, чтобы приглашать женщину-миссионера с ее помощницами. Евангельская церковь Хучоу была к тому времени достаточно сильной для того, чтобы самой выступить в тот день,
Когда по городу проходила местная процессия, несущая своих идолов, привлекая тысячи любопытных, ученицы Милдред действовали решительно, как когда-то она сама, много лет назад, в северной части Лондона. У дверей миссионерского медицинского пункта всегда была длинная очередь больных, жалующихся постоянно только на два вида болезни – лихорадка и простуда. Среди больных также находились ребенок со ошпаренной рукой, девочка, которая сказала, что потеряла зрение, потому что проплакала целый день, и всегда была группа изнуренно выглядевших людей, страдающих от бича стодневной болезни – туберкулеза. Находясь в своем маленьком кабинете, Милдред Кейбл вспомнила прошедшие годы, которые сделали ее мечту действительностью. Она и Евангелина Френч, а теперь еще и присоединившаяся к ним Франческа Френч, видели в городах и деревнях Шанси плоды своего труда. Революция 1911 года принесла с собой большую свободу деятельности для западного мира. Общедоступными стали больницы, образование и помощь миссионеров. В неизменном Китае шли преобразования, уходила в прошлое феодальная жизнь. Более 20 лет усердно работали подруги в одном месте. Они начали верить, что Господь призывает их вступить на новый путь, ведущий за цепи холмов Шанси, к далекому северо-западу, через крышу мира, через пустыню Гоби. Они верили, что Господь призывал их оставить свою устроенную жизнь в Хучоу, свои школы и друзей, и никогда больше не иметь дома, разве что на обочине. 12 месяцев они ждали, чтобы удостовериться в руководстве Господа, пока в 1923 году им не открылась ясная и определенная стезя — следовать дальше и проповедовать вдоль торгового пути через пустыню Гоби. Под крохот выезжающей из Хачоу повозки, где сидела Милдред Кейбл со своими библиями и свертком постельного белья, начинала осуществляться другая часть ее мечты.

Хочу прославить я Тебя, мой Боже. Хочу сказать Тебе благодарю за подвиг Твой свершенный, который до конца я никогда не оценю. Ведь то, что Ты свершил когда-то, мне невозможно до конца понять. Ты протерпел всю боль и слезы, свою любовь хотел мне показать. Ведь понимаю, можно было отказаться, сказать, и ангелы на помощь бы пришли, но Ты терпел, молчал с любовью и понимал, что это за Твоих детей. И этот подвиг Тобой совершенный хочу ценить и никогда не забывать. И эти капли крови, словно слезы, текли тогда, и невозможно было их остановить. Благодарю Тебя, Ты мой Спаситель, страдал, терпел, в мучениях, но любил. Мне помоги, Ты мой учитель, здесь, на земле, с такой любовью жить».

Дорогой слушатель, благодарим, что ты слушаешь Радио МВ, молишься и благословляешь это служение. Пусть Господь обильно благословит тебя и твой дом. Мы молимся за всех наших слушателей, молитвенников и спонсоров. Наше желание, чтобы радио служило вам поддержкой для вашего духовного роста, и мы вместе с вами могли продолжать распространять Слово Божье, неся свет в этот мир. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя. Да озарит тебя Господь светом лица Своего и помилует тебя. Да обратит Господь лицо Свое на тебя и даст тебе мир. Всегда для вас Радио МВ. Мир вашему дому. Слушай, назидайся и рассказывай другим.

0: Духовные размышления на каждый день.
1: Прибудьте во мне, и я в вас. Как ветвь не может приносить плода сама собою, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во мне. Иоанна 15:4. Что есть плод? Какова духовная значимость плода? Разве нельзя сказать, что плод — это отражение Христа верующих? Мы читаем в Галатах 5 главе 22 и 23 стихом, что плод же Духа — любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Что это, как не прекрасное Писание Христа, который проходил через этот мир в уничижении? Если такой плод виден верующих, это приведет к тому, что он будет виден в его народе. И хотя его сейчас здесь нет, намерение Бога заключается в том, чтобы характерные черты Христа проявлялись в тех, кто принадлежит Ему. Христос ушел в дом Отца, но Его качества продолжают быть в Его народе на земле. Плод не есть проявление какого-то дара или служения или дела. Нас увещевают поступать достойно Бога, во всем угождая Ему, принося плод во всяком деле благом. Данный отрывок показывает, как тесно связано принесение плода с добрыми делами, приводит, однако, различия между ними. Добрые дела следует совершать так, чтобы в них был плод, приятный Богу. Плотский человек может делать много хороших дел, но в них не будет такого плода. Если бы служение и дела были плодом, тогда последний был бы уделом тех, у кого есть дар и способности. Но если плод является собой качество Христа, тогда привилегией каждого верующего, от молодого до пожилого, является то, чтобы приносить плод. Кто из тех, кто любит Христа и восхищается совершенством того, кто весь любезность, или, точнее, всецело прекрасный, не пожелал бы в какой-то мере явить его достоинство и таким образом принести плод?

ты пожелаешь, не я. Пусть пройдет моя жизнь по твоим начертаниям.

0: є толпой умиваючи руки.
1: Вот и крест,

0: Бог смирению учит меня. Пусть пройдет моя жизнь так, как ты пожелаешь. Отче, воля твоя, не моя.
1: Отче, воля твоя, не моя.
2: Сын мой, храни заповедь отца твоего и не отвергай наставления матери твоей. Навяжи их навсегда на сердце твое, а вяжи ими шею твою. Притчи 6, 20, 21.

0: Дорогие наши радиослушатели, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте чтение Библии, затем передача «Хлеб насущный». А в 8 часов предлагаем вашему вниманию проповедь Анатолия Бушила.
1: Книга Екклесиаста, глава 1. Слова Екклесиаста, сына Давидова, царя в Иерусалиме. «Суета, сует», — сказал Екклесиаст, — «суета, сует, все суета». Что пользы человеку от всех трудов его, которыми трудится он под солнцем? Род проходит, и род приходит, а земля пребывает вовеки. Восходит солнце, и заходит солнце, и спешит к месту своему, где оно восходит. Идет ветер к югу и переходит к северу, кружится, кружится на ходу своем, и возвращается ветер на круги свои. Все реки текут в море, но море не переполняется. К тому месту, откуда реки текут, они возвращаются, чтобы опять течь. Все вещи в труде. Не может человек пересказать всего, не насытится око зрением, не наполнится ухо слушанием. Что было, то и будет, и что делалось, то и будет делаться, и нет ничего нового под солнцем. Бывает нечто, о чем говорят: «Смотри, вот это новое», но это было уже в веках, бывших прежде нас. Нет памяти о прежнем, да и о том, что будет, не останется памяти у тех, которые будут после. Я, Екклесиаст, был царем над Израилем в Иерусалиме, и предал я сердце мое тому, чтобы исследовать и испытать мудростью все, что делается под небом. Это тяжелое занятие дал Бог сынам человеческим, чтобы они упражнялись в нем. Видел я все дела, какие делаются под солнцем, и вот все суета и томление духа. Кривое не может сделаться прямым, и чего нет, того нельзя считать. Говорил я с сердцем моим так: вот я возвеличился и приобрел мудрости больше всех, которые были прежде меня на

Вздумал я в сердце моем услаждать вином тело мое, и между тем, как сердце мое руководилось мудростью, придержаться и глупости, доколе не увижу, что хорошо для сынов человеческих, что должны были бы они делать под небом в немногие дни жизни своей. Я предпринял большие дела, построил себе дома, посадил себе виноградники, устроил себе сады и рощи и насадил в них всякие плодовитые деревья, сделал себе водоемы для орошения из них рощ, произращающих деревья, приобрел себе слуг и служанок, и домочадцы были у меня, также крупного и мелкого скота было у меня больше, нежели у всех бывших прежде меня в Иерусалиме. Собрал себе серебра и золота и драгоценности от царей и областей, завел у себя певцов и певиц и услаждение сынов человеческих разные музыкальные орудия, и сделался я великим и богатым больше всех бывших прежде меня в Иерусалиме, и мудрость моя прибыла со мною. Чего бы глаза мои не пожелали, я не отказывал им, не возбранял сердцу моему никакого веселья, потому что сердце мое радовалось во всех трудах моих, и это было моей долей от всех трудов моих. И оглянулся я на все дела мои, которые сделали руки мои, и на труд, которым трудился я, делая их, и вот все суета и томление духа, и нет от них пользы под солнцем. И обратился я, чтобы взглянуть на мудрость и безумие и глупость, ибо что может сделать человек после царя сверх того, что уже сделано? И увидел я, что преимущество мудрости пред глупостью такое же, как преимущество света перед тьмою. У мудрого глаза его в голове его, а глупый ходит во тьме. Но узнал я, что одна участь постигает их всех. И сказал я в сердце моем, и меня постигнет та же участь, как их глупого. К чему же я старался, сделался очень мудрым? И сказал я в сердце моем, что и это суета. Потому что мудрого не будут помнить вечно, как и глупого. В грядущие дни все будет забыто, и, увы, мудрый умирает наравне с глупым. И возненавидел я жизнь, потому что противны стали мне дела, которые делаются под солнцем, ибо все суета и томление духа. И возненавидел я весь труд мой, которым трудился под солнцем, потому что должен оставить его человеку, который будет после меня. И кто знает, мудрый ли будет он или глупый. А он будет распоряжаться всем трудом моим, которым я трудился и которым показал себя мудрым под солнцем. И это суета. И обратился я, чтобы внушить сердцу моему отречься от всего труда, которым я трудился под солнцем, потому что иной человек трудится мудро, со знанием и успехом, и должен отдать все человеку, не трудившемуся в том, как бы часть его. И это суета и зло великое. Ибо что будет иметь человек от всего труда своего и заботы сердца своего, что трудится он под солнцем? Потому что все дни его скорби и его труды беспокойства, даже и ночью сердце его не знает покоя, и это суета. Не во власти человека и то благо, чтобы есть и пить, и услаждать душу свою от труда своего. Я увидел, что и это от руки Божией. Потому что кто может есть и кто может наслаждаться без него? Ибо человеку, который добр пред лицом его, он дает мудрость и знание и радость, а грешнику дает заботу собирать и копить, чтобы после отдать доброму пред лицом Божьим, и это суета и томление духа. Книга Екклесиаста, глава 3. Всему свое время, и время всякой вещи под небом. Время рождаться и время умирать, время насаждать и время вырывать посаженное, время убивать и время врачевать, время разрушать и время строить, время плакать и время смеяться, время сетовать и время плясать.

0: время разбрасывать камни и время собирать камни, время обнимать и время уклоняться от объятий, время искать и время терять, время сберегать и время бросать, время раздирать и время сшивать, время молчать и время говорить, время любить и время ненавидеть, время войне и время миру. Что пользы работающему от того, над чем он трудится? Видел я эту заботу, которую дал Бог сынам человеческим, чтобы они упражнялись в том. Все сделал он прекрасным в свое время и вложил мир в сердце их, хотя человек не может постигнуть дел, которые Бог делает от начала до конца. Познал я, что нет для них ничего лучшего, как веселиться и делать доброе в жизни своей. И если какой человек ест и пьет и видит доброе во всяком труде своем, то это дар Божий. Познал я, что все, что делает Бог, пребывает вовек, к тому нечего прибавлять и от того нечего убавить. И Бог делает так, чтобы благоговели пред лицом Его. Что было, то и теперь есть, и что будет, то уже было, и Бог воззовет прошедшее. Еще видел я под солнцем место суда, а там беззаконие, место правды, а там неправда. И сказал я в сердце своем, праведного и нечестивого будет судить Бог, потому что время для всякой вещи и суд над всяким делом там. Сказал я в сердце своем о сынах человеческих, чтобы испытал их Бог, и чтобы они видели, что они сами по себе животные, потому что участь сынов человеческих и участь животных — участь одна, как те умирают, так умирают и эти, и одно дыхание у всех, и нет у человека преимущества пред скотом, потому что все суета, все идет в одно место, все произошло из праха, и все возвратится в прах. Кто знает, дух сынов человеческих восходит ли вверх, и дух животных сходит ли вниз в землю? И так увидел я, что нет ничего лучше, как наслаждаться человеку делами своими, потому что это доля его. Ибо кто приведет его посмотреть на то, что будет после него? Екклесиаста, глава 4. «И обратился я, и увидел всякие угнетения, какие делаются под солнцем, и вот слезы угнетенных, а утешителя у них нет. И в руке угнетающих их сила, а утешителя у них нет. И ублажил я мертвых, которые давно умерли, более живых, которые живут доселе. Облажение их обоих тот, кто еще не существовал, кто не видал злых дел, какие делаются под солнцем. Видел я также, что всякий труд и всякий успех в делах производит взаимную между людьми зависть. И это суета и томление духа. Глупый сидит, сложив свои руки, и съедает плоть свою. Лучше горсть с покоем, нежели пригоршни с трудом и томлением духа. И обратился я, и увидел еще суету под солнцем. Человек одинокий, и другого нет, ни сына, ни брата нет у него, а всем трудам его нет конца, и глаз его не насыщается богатством. Для кого же я тружусь и лишаю душу мою блага? И это суета и недоброе дело. Двоим лучше, нежели одному, потому что у них есть доброе вознаграждение в труде их. Ибо если один упадет, то другой поднимет товарища своего. Но горе одному, когда упадет, а другого нет, который поднял бы его. Также если лежат двое, то тепло им, а одному как согреться? Если станет преодолевать кого-либо одного, то двое устоят против него. И нитка втрое скрученная не скоро порвется. Лучше бедный, но умный юноша, нежели старый, но неразумный царь, который не умеет принимать советы. Ибо тот из темницы выйдет на царство, хотя родился в царстве своем бедным. Видел я всех живущих, которые ходят под солнцем, с этим другим юношей, который займет вместо того. Не было числа всему народу, который был пред ним, хотя позднейшее не порадуется им, и это суета и томление духа. Наблюдай за ногою твоею, когда идешь в дом Божий, и будь готов больше к слушанию, нежели к жертвоприношению, ибо они не думают, что худо делают».
1: Некто имел в винограднике своем посаженную смоковницу и пришел искать плода на ней и не нашел. И сказал виноградарю: «Вот я третий год прихожу искать плода на этой смоковнице и не нахожу. Сруби ее, на что она и землю занимает». Но он сказал ему в ответ: «Господин, оставь ее и на этот год.

0: Сруби ее, сруби
1: На что
0: ее,
1: она сруби. И землю занимает.
2: Друг дорогой, это вчерашний приговор мне и тебе. А сегодня, по милости Господней, мы еще оставлены. Кто-то на год, на день, а возможно, кто-то только на час.

В эфире передача «Хлеб насущный». Сердечно приветствую всех дорогих наших радиослушателей. Мир Божий вам и домам вашим.

Один пастор на протяжении многих лет разговаривал с людьми, находящимися при смерти, включая и своих родителей, и слышал одно и то же. Если бы у них была возможность повернуть время вспять, они бы проводили больше времени со своими детьми и супругами. И, конечно, они всегда добавляли: «Я был бы ближе к Богу». Вам не нужно ждать своего смертного часа, чтобы понять, насколько важна ваша семья. Один отец, чьи дети выросли и покинули дом, оглянувшись в прошлое, сделал следующее заявление: «Все мои дети выросли и оставили отчий дом. Но если бы у меня была возможность начать все сначала, я бы сделал так. Я бы больше выражал свою любовь жене перед нашими детьми. Я бы больше смеялся со своими детьми над нашими ошибками и просто от радости. Я бы больше их слушал, даже самого маленького ребенка. Я был бы более честен в отношении своих собственных слабостей. Никогда бы не претендовал бы на совершенство. Я бы иначе молился о своей семье. Вместо того, чтобы фокусироваться на их недостатках, я бы взглянул на свои. Я бы больше времени проводил со своими детьми. Я бы их больше поддерживал и не скупился бы на похвалу. Я бы выше ценил даже незначительные проявления заботы». Он резюмирует: «Если бы мне пришлось снова пройти этот путь, я был бы более искренен с Богом, говоря Ему о своей семье. Я бы делился с Ним каждой будничной вещью, происходящей во всякий обыденный день. Когда все уляжется и все будет сказано и сделано, когда вы посмотрите на свои достижения в жизни, вы увидите, что самой важной вещью, которой вы были причастны, является ваша семья. Конечно, вы можете бросить взгляд на успешную карьеру. Конечно, вы можете пересмотреть другие достижения. Но ваши дети, которые носят вашу фамилию и семейные традиции в своем поколении и передадут их следующему, относятся к числу величайших достижений вашей жизни. Как же важно родителям осознать, что их дети — это подарок для них от Бога. Вот наследие от Господа дети, награда от Него — плод чрева, что стрелы в руке сильного, то сыновья молодые. Блажен человек, который наполнил ими колчан свой. Не останутся они в стыде, когда будут говорить с врагами у воротах». Псалом 126. Во время социальных экспериментов 1960-х годов мы покончили с так называемой нуклеарной семьей, высмеяв подобную концепцию, чтобы изобрести новые модели отношений во имя прогресса. Теперь мы пожинаем неизбежные результаты. Мы видим глупость всего этого. Исследования показали, насколько неправильными был данный подход. Шелдон и Эленора Глюк, социологи Гарвардского университета, разработали тест для того, чтобы определить, могут ли 5-6-летние дети стать правонарушителями. Их тест, точность которого составила 90%, показал, что для предотвращения преступности среди малолетних необходимы 4 основных фактора. Первое — твердая, справедливая и последовательная дисциплина отца. Второе — присмотр и дружеское общение матери в течение дня. Третье — проявление любви родителей друг к другу и к своим детям. И четвертое — совместное участие каждого члена семьи в семейных мероприятиях. Вы нужны вашим детям не только в ранние годы, но и в течение всего периода их пребывания в вашем доме. Вы влияете на них. Они нуждаются в близости с мамой и в активном участии отца. Пастор говорил: «У нас с женой родился первый сын, Кристофер. Тогда мы были очень молоды. Мне было 22, а моей жене — 19. Мы жили не в очень хорошем доме.
у нас не было хороших вещей. Вообще-то из нашей мебели торчала набивка. Что-то нам давали люди, что-то мы получили через армию спасения. Мы старались все чинить и, насколько было возможно, улучшать внешний вид этих вещей. В нашем холодильнике не было много еды. Но главное, что моя жена находилась с нашим сыном дома в очень важные годы его становления. Концепция качественного времени не более чем миф. Детям нужно качественное время. Они нуждаются в оперативном участии обоих родителей. Возможно, вы думаете, только не внушайте мне чувство вины. Я занят. Мы все заняты. Вы уверяете, что не могли бы уделить больше времени своим детям? Возможно, вы удивитесь, но стоит вам отказаться от парочки дел, как у вас сразу появится масса времени. Интересно, сколько времени родители тратят на просмотр телевизора или социальные сети, вместо того, чтобы сесть со своими детьми и поиграть в настольную игру или просто поговорить. Это все вопрос приоритетов. Все прошлое остается в прошлом. Мы не можем вернуть время вспять. Мы не можем вернуться и исправить все. Вот почему родители должны, не теряя времени, делать все возможное, чтобы влиять на своих детей. Установите для них правила. Дисциплинируйте их. Они нуждаются в родительском руководстве. Они могут сопротивляться этому на тот момент, но позже они будут вам за это благодарны. Некоторые вещи преподаются, а некоторые улавливаются бессловесно. Некоторые вещи даются через наставление, а другие осваиваются на примерах. Дети будут наблюдать за своими родителями. Они хотят знать, каковы их приоритеты и что для них важно. Воспитание детей подразумевает не жестокий и несгибаемый догматизм, но объяснение и личный пример. Это начинается с личных взаимоотношений родителей с Богом. Какой вы подаете пример? Может, вам нужно внести некоторые изменения в свою жизнь для того, чтобы стать хорошим примером и лидером? Эндрю Мюррей писал: «Секрет управления домом заключается в самодисциплине. Нам нужно первыми быть теми, кем мы хотим, чтобы стали наши дети. Однако мы не должны ставить целью подгонку детей под наш шаблон. Вместо этого мы целенаправленно должны способствовать их преображению в образ Божий. Они не наша собственность, они наши воспитанники. Мы не должны внушить им зависимость от нас на всю их жизнь. Скорее всего, мы должны учить их независимости от людей. Но что более важно, чтобы мы учили их зависимости от Бога». Мы живем в домах или квартирах. На земле Господь нас поселил. В этом грешном, развращенном мире хочет Бог, чтобы каждый свято жил. Кто-то дом построил по программе и мечтает: «Вот бы мне пожить». Только мы порой не знаем сами, как нам нужно днями дорожить. Покупаем мебель, гарнитуры, создаем удобство и комфорт. Все согласно стилю и культуре. Жизнь кружит нас круговорот. И, оформив длинные кредиты, мы довольны, что мечта сбылась. Хоть даны нам сроки и лимиты, мы живем, в заботы погружась. На земле хотим обогащаться и иметь машину поновей. С Богом нету времени общаться, и живем без близких, без друзей. Две работы и без передышки. Мы летим, бежим, как на пожар. Ну а дома дочки и сынишки, и в кармане полыхает жар. Дети ждут внимания и заботу. Нужно их духовно накормить. Перед Богом важная работа — научить их свято в мире жить. Ты ж к земному сердцем привязался.
Ты всем этим очень дорожишь. И в сетях так быстро оказался, и любовью к Богу не горишь. Новый дом, а жизнь твоя ли нова? И какие мысли и дела? Есть ли вера твердая основа? С благодатью ли твои слова? Полный дом добра и изобилия будет пусть, коль нету в нем Христа, Бог благословляет тех обильно, у кого жизнь праведна, чиста. Сердце, волю, разум обновленный Бог дает как дар своим детям, если в доме муж Христу покорный и внимает всем его словам. Дети и жена в повиновении — это христианская семья. Перед Богом ходят со смирением. Ну а как проходит жизнь твоя? Матери, отцы, от вас зависит атмосфера всей вашей семьи. Дети к Богу голос свой возвысят, если мир в домах храните вы. Чтоб в небесном доме оказаться, будем мир в земных домах хранить. Будем же за Господа держаться, Божиим спасением дорожить. Боже наш, Тебя мы умоляем, Ты пошли свою нам благодать. Мир в домах пошли, любовь, взываем, чтоб Тебя, Спаситель, прославлять. Гнев и ссоры, распри и злоречие, о Господь, из сердца удали. Пусть в домах светится имя Божье, семьи наши Ты благослови.

передача «Хлеб насущный» подошла к концу. Слушайте нас завтра в это же самое время. С вами в эфире была Лариса Давидюк.

Утомляются конные, утомляются пешие, утомляются те, что в молитвах стоят. Утомляются войны, силы сильных издержаны, Бог лишь не изнемог помогать, укреплять. Силы вновь утомленному Он дает непомерную, изнемогшему силу дарует свою. Как за правду сражаются Его воины верные, если силами ада постоянно в бою. Утомляются юноши, утомляются старые. Кто ж на Бога надеется, силу Бог обновит. И враги, даже сильные, под рукой Божьей падают. Кто на Бога надеется, воспарят, как орлы. Потекут, не устанут, пойдут, не утомятся. Ибо сам Вышний Бог будет их укреплять, ведь ничто на земле не укрыто от Господа. Вся лишь власть у Него всей землей управлять. Поднимайтесь, низины, опускайте высоты вы, путь равняйте пред Господом в душах вы и сердцах. Он идет со всей силою, силой неба высокою, чтобы верных своих помогать, защищать. Приходите в смирении, приходите без ропота. Все грехи согрешения выносите на свет. Бог выводит на помощь вам небесное воинство. Чаши слез покаяния пусть наполнятся все. Переполнившись, выльются дождевыми потоками, и дождем пробуждения они хлынут с небес. И хромые запрыгают, воскрешат, будут мертвые. Божье имя прославится совершенных чудес. А пока очищение, а пока переплавитесь, а пока вы научитесь только Господом жить. А пока дни сражения, а пока Божьей славою укрепляться вы будете и всегда дорожить. Утомляются юноши, утомляются пешие, на коленях рождается сила, чтоб воевать. Духом Бога Всевышнего Божья Церковь увенчана, ее сила могучая. Бог дал власть побеждать. Поднимайте, бессильные, поднимайтесь, уставшие. Войско Божье великое, поднимайся на брань. Поднимайте, разбитое, поднимайте, упавшее. Войско Божье сильно, для победы восстань.

«Сын мой, храни заповедь отца твоего и не отвергай наставления матери твоей. Навяжи их навсегда на сердце твое, а вяжи ими шею твою». Притчи 6, 20, 21.

0: Уважаемые наши радиослушатели, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте проповедь Анатолия Бушила. А в 9 часов в эфир выйдет чтение книги.
1: Слава Богу, братья и сестры! Я хочу вместе с вами зачитать еще несколько из Божьего Слова. Уже братьями было все как бы и подмечено, но я еще прочитаю по несколько стихов из разных мест Священного Писания. Луки 2 глава, прочитаю 7 стих, уже братьями было подмечено, но еще зачитаю. «И родила сына своего, первенца, и спеленала его, и положила его в ясли, потому что не было им места в гостинице». И второе место – это Деяние, даже послание к евреям. Хочу вместе прочитать такое удивительное слово, которое хочется поделиться вместе с вами. Это 3 глава послания к евреям, 6 стих. «А Христос, как Сын в доме Его, дом же Его мы, если только дерзновение и упование, которым хвалимся, твердо сохраним до конца». Первое место мы прочитали, что положила в ясли, потому что не было места в гостинице. И такие исторические события нам напоминают почему-то, что не было места. По какой причине? По многолюдству или так Бог устроил, хотя и в этом, и в другом случае будет правильно. Но я хотел бы более духовный смысл извлечь из этих текстов Писания, с этих стихов. Нет места. И здесь, в этом месте, уже во втором, в послании к евреям, где автор говорит, что дом же его мы, а Христос, как Сын в доме. Дорогие мои, мы верим, мы говорим часто, что Бог не изменился, и это правда. Но, увы, не всегда нам приходится в жизни своей с этим соглашаться, потому что есть обстоятельства,

вычищены и не заняты. Это приходит посредством нашего покаяния, когда мы прощаем друг другу, когда Бог нас прощает, когда кровь Иисуса Христа омывает, у нас появляется дерзновение. Дерзновение свидетельства, дерзновение радоваться, дерзновение молиться, дерзновение искать Божьего присутствия, что-то делать и чем побольше. Молодые люди, которые только покаялись, они стараются идти по этим духовным ступеням и узнают, что есть еще духовное крещение. Они ревнуют о духовном крещении, потому что это еще есть та ступень духовной силы. И проходит время, замечаешь среди Божьего народа, и сам с этим сталкиваешься, нет порой дерзновения. Почему нет дерзновения? А здесь Божье Слово говорит, что если только дерзновение и упование сохраним до конца. Оказывается, это часть наша – сохранить до конца дерзновение. Вот тогда Христу, Сыну Божьему, есть место в нашем доме, в нашей гостинице. Что Он тогда делает? Мы знаем, что Бог есть Дух, и мы, как Церковь, как невеста Его на земле, мы должны быть в том состоянии, где Господь хочет, поселившись, пользоваться устами, и мы привыкаем только говорить о Нем. Но Господь хочет не только говорить через нас, Он хочет показать Себя в поступках, в определенных сложных ситуациях. Когда мы читаем Ветхий Завет, да и Новый Завет, мы видим, что Даниил когда-то попадает в ров львины, и мы видим, и Господь туда сошел. Мы видим трех тех мужей, которые попали в огонь, и туда Господь пошел. Мы видим Павла и Силу, которые были в темнице, и туда Господь пошел. Оказывается, в этих сложных обстоятельствах иногда нам кажется, нет там Господа, а Он туда приходит. И мы замечаем среди этих обстоятельств, среди этих героев веры, знаете, есть дерзновение, есть такая твердая решительность свидетельствовать. И вот апостол Павел говорит, что Христос как Сын в дом, дом же Его мы. Я хотел бы сегодня в пожелание себе и вам, дорогие мои, сказать, как же все-таки сохранить себя? Что нужно делать, чтобы вот это дерзновение было? Потому что наша жизнь – это сплошные обстоятельства. И они такие неудобные. Знаете, проезжая где-то, бывая в разных местах, в странах, и даже вот не так давно был на Дальнем Востоке, проезжая церкви, и думаешь, слава Богу, все-таки Бог живой. Потому что веришь, но иногда приходит такое время, когда вот нет дерзновения. Потому что столько обстоятельств, с которыми ты еще не сталкивался по жизни. И как бы ты их ни хотел, но они тебя, они просто приходят. Они просто приходят в твои уши, приходят в твое сердце, ты соглашаешься, ты понимаешь, что так должно быть. Но вот среди этих обстоятельств нет дерзновения. Нет дерзновения что-то передавать. Нет дерзновения в молитве, и думаешь, Господи, дай какую-то пустыню, дай какое-то место, я больше не выдержу, я так не смогу пройти. И знаете, благодаришь Господа, когда Господь помещает в тебя в такие обстоятельства, и думаешь, слава Богу, что ты их один проходишь. Слава Богу, что ты где-то даешь место, и Господь Духом Святым говорит, я тебе поведу в другое место. Я дам тебе отдохнуть, я дам тебе укрепиться. И знаете, это твое личное такое откровение. И ты посещаешь порой места,

И ты видишь, как Дух Святой приходит. Дух Святой приходит, и знаете, когда Дух Святой приходит, то, во-первых, есть дерзновение, а во-вторых, есть свидетельство не только твое. Ты на этом не основываешься, это личное твое. А вот когда ты слышишь, вот что-то сделал Бог среди этого народа. И знаете, будучи в этой поездке, было множество свидетельств хороших, Божьих. И вот одно из свидетельств, я помню, в одной молитве Бог так посетил Божий народ. Ну, посетил по-настоящему, не громкостью, а вот присутствием. И когда уже закончилась молитва, и начали некоторые свидетельствовать, и кто-то в тот вечер, кто-то еще через день, и помню, одна из сестер говорит в свое свидетельство, говорит, вчера меня так Господь посетил, и я, говорит, вышла, там потом начала созваниваться с мужем, а она приехала где-то сдалека, и я, говорит, ему не заметила, что я уже разов 10 сказала, что я его люблю. А он говорит, слушай, что с тобой там делают? Может, побудь еще там? И знаете, мы так вот с Анатолием были. И знаете, такая радость, и ты понимаешь, думаешь, Господи, вот это точно свидетельство Духа Святого. Мы можем только обидеть человека, и мы можем такое сказать, что и не захочется больше ни любить, ни прощать. Но вот когда Дух Святой посещает человека, дерзновение приходит. Знаете, оно как выражается? Сразу любить. Любить. И говорит, я не заметила, как я ему уже множество раз сказала, муж, я тебя люблю. Обычно, знаете, дети, когда Бог посещает в лагерях наших, и дети бывают, звонят своим родителям и говорят, что они их любят. И я слышал, когда родители говорят, что там с этими детьми вы делаете? Ну, знаете, нам приятно. Нам приятно, такое можно делать. Это хорошее время, когда есть дерзновение любить. Когда у нас, христиан, есть дерзновение молиться, благословлять имя Господа, друг друга. И вот Слово Божье говорит нам, как же все-таки сохранить это дерзновение. И еще я одно место Священного Писания прочитаю, что же все-таки было в свое время в Деянии святых апостолов, 4 глава, 31 стих. «И по молитве их поколебалось место, где они были собраны, и исполнились все Духа Святого, и говорили Слово Божье с дерзновением». Дорогие мои, оказывается, Господь нам дает время для жизни и благочестия, но, проходя этими дорогами, этим путем, Господь знал, что мы однажды при многолюдстве будем сиротами. И 14 глава говорит Евангелие от Иоанна, «Не оставлю вас, сирота». И вот мы иногда такое одиночество переживаем. Но Дух Святой пришел, чтобы мы не были одиноки. Чтобы мы все-таки пополняли свой храм, свой внутреннего человека силою Божьей. Чтобы мы не просто пользовались какими-то вчерашними или там год-два назад какими-то свидетельствами, а чтобы мы сегодня имели дерзновение. Дан Дух Святой. Поэтому мы и ревнуем, молясь о Духе Святом, чтобы Бог крестил, кто не крещен. Я замечаю, в последнее время об этом так мало сказано. Мало сегодня сказано о Духе Святом. И проповедниками мало сказано, и служителями мало сказано. Как будто уже все у нас есть, но порой дерзновения нет. Нет дерзновения не просто в молитвах, а вот нет дерзновения дома мужья сказать женам своим про любовь, или жены мужьям, или дети родителям, или родители детям. Нет дерзновения. И понимание есть, нет дерзновения. Дорогие мои, в свое время... Сегодня братья тоже говорили про ковчег Божий. В свое время Давид, когда воцарился, его первая была задача – ковчег привести. Первая попытка была неудачная.
Но он все-таки стремился. Я как-то сегодня рассуждал, читая это место Священного Писания, думаю, ну почему Давид сразу на ковчег Божий перешел? Почему Саул, предыдущий царь, не принял, не взял, не искал этого ковчега? А ковчег Божий – это была слава Божья. Божий народ понимал, что собой представляет ковчег Божий. Многие люди погибли, которые хотели посмотреть, что там под крышкой. И там сегодня было сказано про этих филистимлян. Слушайте, они взяли этого ковчега, а потом не знали, как избавиться от него. Они собрали весь духовный свой, знаете, весь этот духовный мир свой. Как сделать? Они что-то пытались своими божествами делать. Как вытеснить? Как его отсюда, чтобы он пошел? И целая была, знаете, делегация, целая была система и схема, как его назад в Израиль. Получилось. И после этого он был в доме Аминадава, этот ковчег, и боялись. Притронуться боялись. А вот Давид, он искал. И я рассуждая, знаете, я начал, мысли мои пошли о том, что почему так у Давида была длинная история воцарения. У Саула была простая история. Пришел Самуил, прозвучало слово, воцарился. И, знаете, вот так просто и стал на царство. А в жизни Давида была целая история, пройдя трудности, переживания, слез. «Слезы хлебом, день и ночь» пишет, «Я как червь». И много-много он сказал в своих псалмах. И знаете, вот это Божье присутствие в этих обстоятельствах узнал Давид. И однажды он пришел в Кеиль, город такой Кеиль, и люди его приняли, знали, что он беглец. Они хотели ему помочь, но подошла такая информация, весть пришла, что Саул узнал и хочет прийти сюда. И люди говорят, кто одно, кто другое. Но знаете, Давид, зная уже Бога, слыша голос Божий не раз, встретившись с этой славой Божьей, он спрашивает у Господа: «Господи, придет ли сюда Саул?» И Господь говорит: «Придет». Он следующий вопрос задает: «Господи, предадут ли меня эти люди?» И Бог говорит: предадут. Дорогие мои, вот где познакомился Давид с той славой Божией. Вот почему, когда он стал на царство, главное для него было, чтобы в доме, в скинии собрания, не просто были атрибуты божественные, херувимы, жертвенники, золотой, медный. Он хотел видеть там жертвенник. Знаете, не только один и второй. Он хотел видеть ковчег Божий. Он хотел видеть славу Божию. Дорогие мои, мы в своей жизни сегодня через Дух Святой имеем способность, соприкоснувшись, съединившись, видеть эту славу, имея этот дом, позволяя Духу Святому, чтобы трудился над нашим храмом, чтобы он очищал наш храм. Ты хорошо, брат, сестра, знал свой день, время дерзновения, когда ты молился, когда слезы на глазах, слезы умиления были, когда не просто бунт, а просто наполнял Дух Святой, и ты эти слова говорил с дерзновением. И это совсем другая история. Дорогие мои, мне хочется пожелать всем нам, давайте ревновать о молитве. Мы молимся, но еще больше. Ревнуйте, кто не крещен Духом Святым, о крещении Духом Святым. Кто давно не исполнялся, давайте будем ревновать о исполнении Духом Святым, чтобы наше сердце, оно наполнялось Божьим присутствием, чтобы мы не просто углублялись, исследовали какие-то исторические события. Я говорю всем нам, дорогие мои, а чтобы мы говорили Божье Слово с дерзновением, в молитвах, в своих семьях. Друзья, дорогие, мне хочется, пусть наше сердце будет ревновать о том, чтобы нам сохранить дерзновение до конца, чтобы
Духу Святому, дать место больше трудиться над нашим сердцем, чтобы Христу было место в нашем доме, чтобы свободно Христос мог действовать. Не просто как младенец, а как сильный Бог, совершая множество еще своей воли на земле. Множество людей ежедневно идут в ад. Каждую секунду. Я как-то помню, дети мне показали этот в онлайн, сколько людей рождается в секунду и сколько умирает. Эта цифра просто бежит. И думаю, если это правда, слушайте, страшно стало. Это столько людей идут в ад. Там просто эти цифры бежут. И думаю, Господи, а мы так сидим спокойно. И знаете, так хочется взывать к Богу, молиться, иметь дерзновение. Господи, посей меня, поведи меня. Дай, может быть, эта циферка чуть-чуть остановится. Пусть лучше в рай. Пусть они в вечность хорошую войдут, но никак не в ад. Пусть Бог поможет, дорогое собрание, нам ревновать о Господе. Чтобы люди спасались, чтобы люди еще многие познали Господа в нашем городе и в нашей стране. Мы будем оканчивать наше служение, будем молиться друг за друга, есть записочки. Мы помолимся за эти записочки, за спасение. Просят люди о том, чтобы мы помолились за спасение, помолились за пожилых людей, чтобы Господь дал им покаяние и приготовил к вечности. Мы также поддержим людей в молитве, которые молятся за спасение, за своих родных. Здесь эти записочки записаны. И знаете, эти имена здесь описаны. Мы будем молиться. Дорогие мои, может, в нашем собрании есть люди, которые не имеют уже дерзновения. Ни в сердце, ни в доме. Друзья, дорогие, мы собрались для того, чтобы молиться. Этот дом называется домом молитвы. Давайте несколько минуток помолимся. И если у кого-то в сердце нет дерзновения, пришло такое ослабление, нету свободы Христу в твоем доме, в сердце, в семье, нету. Ты это видишь, не стесняйся, не уходи просто. Не уходи, приди сюда, проси, проси. Христос так сказал, просите, и дано будет вам. Поэтому давайте мы склоним колени, будем молиться.

Ты слышал? Брат опять покаялся. Все это выглядит смешно. Такие люди мне не нравятся. Похоже это на кино. Сестра, а ты слыхала новость? Вчера я видела сестру не страха Божьего, не совести. Услышав, думала, умру. Да разве можно христианам слова такие говорить? Ведь это же она старалась в Христовы раны гвоздь забить. Так судим мы немилостиво. Кто споткнулся или упал, и трудимся порой усердно. А ты слыхала? Ты слыхал? А я слыхал такой вот случай. И пусть он будет как пример для тех, кто мнит, что всех он лучше, а по Писанию лицемер. В автобусе сидел однажды совсем не старый человек, а рядом старики стояли, к закату чей склонился век. И вот с укором и печалью старушка молвила одна: «Раньше старших уважали, когда была я молода». «Да, седина в почете была», — другая молвила в ответ. «А нынче чувство-то остыло, и к старикам почету нет». И видят, покраснел, смутился, но все равно еще сидит. И тут один старик озлился, и грубо так он говорит: «Я за таких вот желторотых под Сталинградом умирал. На танки шел, сгнивал в окопах, в атаку раненый вставал». Тут юноша тихо промолвил: «Я уступить бы место мог, да трудно мне стоять и больно, поскольку у меня нет ног». «Нет ног? А что в ботинках? Руки? Или то ботинки не твои? Ты мне, сынок, годишься, внуки, ты старику бы не хамил». Приподнял парень молча брюки, и тут старик «прости» сказал. Увидел он совсем не руки, протезов кожу и металл. Переглянули старушонки, им стыдно стало, отошли, и все шептались в сторонке, на парня глядя издали. И я прошу вас, друзья, не спешите вы жестоко ближнего судить. Может, тяжела его дорога, может, путь невыносимый, может быть, он шел и падал, выбиваясь из последних сил, и не оправдание, покаяние Богу приносил. Пусть судачим или рассуждаем, или критикуем, все равно прочь обман. Мы ближних осуждаем, тех, кого любить по праву нам должно. И давайте злыми судьями будем мы к своим ошибкам и грехам. Бросим хобби увлекаться сущими. Они не пригодятся нам. А коль уж очень вынуть захотелось нам из глаза ближнего сучок, то войдите в комнату пустую. Затворите двери на крючок. И в молитве искренней, горячей принеси греха его беду. Бог Отец, и Он защитник в бедах. Он всегда ответит на нужду. Только дважды Богом жизнь дается. И давайте будем так любить, чтоб когда наш дух земли возьмется, быть достойными нам вечно жить.

Сын мой, храни заповедь отца твоего и не отвергай наставления матери твоей. Навяжи их навсегда на сердце твое, а вяжи ими шею твою. Притчи 6, 20, 21.

Дорогие наши радиослушатели, а сейчас предлагаем вашему вниманию чтение книги. А в 10 часов в эфир выйдет проповедь Ярла Николаевича Пейсти. Оставайтесь с нами, друзья, и да благословит вас всех Господь.

Уважаемые радиослушатели, сегодня мы продолжаем чтение книги «Свет с небес». Да благословит вас Господь!

«О, это Гирти Мёрл, наша служанка», — сказал Зол, когда они почти столкнулись в дверях кухни. «Гирти, это Иосиф Амстронг». Гирти слегка покраснела и поздоровалась. «Добрый день». Иосиф ответил на ее приветствие тем же, не краснее, так как его приятное молодое лицо уже было красным от всех волнений этого дня. «Здесь теперь все будет твое», — пояснила Кэти Бантум и показала на стул, стоявший возле шкафа. Все было очень вкусно. Если Кэти Бантум хотела показать свое искусство, как она его будет кормить, то он уже сейчас мог радоваться и быть довольным. «Возьми еще несколько картошек», — предложила хозяйка Бантум Иосифу. «Ты должен хорошо кушать. Возьми еще немного мяса. Не бойся попросить что-нибудь, что тебе особенно понравилось. Я знаю, что ты привык вкусно кушать. Может быть, то, что я приготовила, не так вкусно, как у твоей мамы, но не думаю, что ты по этой причине будешь скучать по дому». «Все очень вкусно, уважаемая Бантум», — сказал Иосиф. «И если я буду скучать по дому, то, конечно, не по той причине, что вы хуже моей мамы готовите. Сегодня мне все нравится, как дома». «Я как раз увидел, что у вас есть телефон», — сказал Иосиф после еды. «Да, он у нас совсем недавно», — ответил Зол. «Мне бы очень хотелось знать, а у Тимоти Стокс тоже есть телефон? Ты случайно не знаешь?» «Да, знаю. Он, конечно, у них тоже есть. Посмотрим. Их номер 429. Так, да, Кэти?» «Да, кажется, правильно. Можно мне разок позвонить?» «Звони, конечно. Стокс, наверное, твои очень хорошие знакомые. Тимоти мой дядя». «Твой дядя? Вот что! Ну, конечно, позвони ему. Я не уверен, что связь будет очень четкой, но ты, во всяком случае, можешь попробовать». «Можно поговорить с Фредди?» «Да, я очень хотел бы с ним поговорить». «Алло, Фредди, ты меня узнал? Не узнаешь, кто с тобой говорит, Фредди? Это же я, Иосиф».

Путешествие было долгим и утомительным. 2 дня и 2 ночи. Да, я надеюсь. Я просто не мог идти спать, прежде чем не позвоню тебе, когда я здесь увидел телефон. Ну хорошо, Фредди. Сколько радости и сколько взволнованных вопросов. Вопросы, любопытства и восторженные восклицания, перебивая друг другу, раздавались в комнате одновременно, когда Фредди положил трубку. «Только подумайте!» — воскликнул Фредди. «Иосиф находится здесь, в 10 километрах!» Иосиф медлил. Он как раз хотел постучать, когда услышал наполовину открытом окне пение. Пел мужчина. Такой удивительно красивый голос Иосиф еще никогда не слышал. Он приподнял голову и стал слушать, наслаждаясь прекрасным пением. «Я пою песню, и ты поешь песню. Каждое дитя Божие песни поет. Когда я буду в небесах, я опять запою свою любимую песню и буду петь «Аллилуйя» в небесах». Мужской голос пел эту песню с большим вдохновением и детской верой. Стоя так весь в плену прекрасного пения, Иосиф подумал, так петь мог бы Фонца Булет, этот черный кучер, которого он много лет назад встречал на улице. Имение Макракенов имело много асфальтированных дорожек, калиток и ворот, так что Иосиф толком не знал, в какую же из них ему следует постучать. В данный момент он стоял у боковой двери с восточной стороны дома. Ласковое утреннее солнце дарило свои лучи большому количеству разных цветов, стоявших с двух сторон окна, на подоконнике с внутренней и с внешней стороны. Снежно-белые занавески были схвачены у стены золотистыми лентами. «У меня есть ботинки, и у тебя есть ботинки, у всех детей Божьих есть ботинки. Когда я буду в небесах, я надену свои ботинки». «Еще только раннее утро, а ты уже поешь», — услышал Иосиф голос внутри помещения. Шаги приблизились к окошку справа. «Когда ты позавтракаешь, я окошко закрою. Мне надо немножко подпушить твою постель. Скоро на улице будет достаточно тепло, так что ты сможешь находиться на лужайке на чистом воздухе». «Мини!» — раздался голос. Иосиф сразу же узнал голос Фонца. «Мне сегодня ночью приснился чудесный сон. Ангелы стояли вокруг моей кровати и пели мне песни». «О, Фонца!» — ответил ему другой голос. «Мне, к сожалению, никогда не снятся ангелы. Я, конечно, этого недостойна». Иосиф постучал в двери. Ему открыла молоденькая девушка в синем хлопчатобумажном платьице с белым воротничком. «Доброе утро!» Иосиф в знак приветствия прикоснулся к своей шляпе. «Если вас не слишком затруднит, не могли бы вы мне сказать, где я могу сегодня утром увидеть господина Макракена?» «Нашего милостивого господина? Он наверняка в музыкальном зале слушает игру своей жены на пианино. Она ему каждый день после завтрака что-нибудь играет, пока он читает. А потом он выезжает на коне. Я могу доложить ему о вас, назвав ваше имя, или он вас ждет?» «Нет-нет, не то чтобы ждал», — ответил Иосиф. «Меня зовут Иосиф Амстронг, а мой отец взял у господина Макракена в аренду участок виноградника». «Кто там, Мини?» «Он сказал Амстронг». Иосиф переступил порог и, приветствуя, поднял руку. «Здравствуйте, Фонца», — сказал он. «Вы меня еще помните? Я сын Бинета Амстронга. Мы с вами как-то не раз встречались на улице, помните? Я перерабатывал солому, а вы хотели провести яблоки для господина Макракена». «Конечно, я еще помню, но ты за это время вырос. Самое малое на целых 0,5 метра». Иосиф засмеялся. «Ты разве не знаешь, что в год тому назад со мной случилось кровоизлияние в мозг?» «Нет, я этого не знал», — ответил Иосиф. «Садись», — Фонса указал на стул возле окна. «Я стал немного беспомощен с тех пор, как я заболел. Жена Макракена ко мне очень хорошо относилась, а вот Мини обслуживает меня как маленького ребенка с тех пор, как ушла девушка по имени Сноу. Значит, это ты тот молодой человек, который берет на себя уход за виноградником?» «Да, Фонса», — сказал Иосиф и сел.
Я приехал вчера вечером. Я живу здесь недалеко, у Бантумов. Мой отец сказал,

0: сказал, чтобы я спросил у господина Макракина, как виноград обрезать».
1: «Это хорошо»,
0: — сказал Фонца и провел жилистой рукой по своему черному лицу. «Он обо всем этом знает, он вообще почти все знает». «Мини, я думаю, следует господину Макракину сказать о моем приходе, прежде чем он уедет». Девушка взяла красиво оформленный разнос с сервизом, расписанный нежно-голубыми цветочками, и покинула помещение. Движения ее были быстрые и ловки, разнос она сбалансированно держала на поднятой руке. «Твой отец возложил на тебя ответственное дело. Он тебе очень доверяет, если послал сюда обрабатывать виноградник в 10 моргенов земли». Иосиф играл своей кепкой. Не зная толком, что ответить, он промолчал. Он бы очень хотел надеяться, что отец ему хоть немножечко доверяет, но сильно сомневался.
1: «Все будет хорошо. Земли хватает, в ней недостатка не будет. Я уже принимал участие в погрузке целых машин самых высоких сортов винограда, которые потом грузили на пароходы».
0: «Я постараюсь, как могу. Мой отец возлагает на это дело большие надежды, и если оно не оправдается, то он будет сильно разочарован, Фонца», — добавил Иосиф и наклонился немного вперед. «Когда я подошел к дверям, я слышал, как вы поете, звучало прекрасно». Старое лицо Фонца засветилось, от него исходило сияние, которое, казалось, светило всю комнату. «Ах!» — сказал он тихо. «Это не моя заслуга. Мои ноги меня почти не хотят больше носить, но петь во славу Божию я еще могу. Мне вспоминается, я был еще совсем мальчишкой, и мы жили в шалаше. Мы жили бедно, у нас почти ничего не было, на теле одни лохмотья. Пальцы у нас постоянно выглядывали из наших башмачков. Тогда наша мать нам постоянно пела эту песню: «У меня есть ботинки, и у тебя есть ботинки». И Фонца начал снова петь. В его голосе звучали преданность и самоотречение, благоговение и молитва. «У всех детей Божиих есть ботинки. Когда я буду в небесах, я надену свои ботинки». В это мгновение в комнату, застегивая на ходу свою куртку, вошел Макракин.
2: «Доброе утро!»
1: «Доброе утро!»
0: сказал он и сердечно пожал Иосифу руку, который в это время вскочил.
1: «Доброе утро, господин Макракин», — ответил Иосиф. «Насколько мне известно, мы еще никогда с вами не виделись», — сказал Макракин.
0: «Нет, мы видимся впервые, хотя я уже с раннего детства о вас слышал».
1: «Вот как?»
0: Макракин снова расстегнул свою куртку и провел по ней рукой, словно что-то ища. Он достал золотую цепочку часов и обвил ее вокруг пальца.
1: «Ты хочешь знать, как обрабатывать виноградник?»
0: «Да».
1: «Хочешь начать уже сегодня?»
0: «Да, я могу сразу приступить, если у вас найдется время, чтобы мне показать, что я должен делать. Мой отец...»
1: «Конечно, конечно, Иосиф. Твой отец мне сказал, что тебя так зовут?»
0: «Да, меня так зовут». Господин Макракин достал свои карманные часы, бросил на них взгляд и сказал, раздумывая, но приветливо:
1: «Ты уже, может быть, пойдешь туда, а я верхом приеду следом. Пойдем со мной, я покажу тебе, где мы с тобой можем встретиться».
0: «До свидания, Фонца», — сказал Иосиф через плечо. «Я как-нибудь вас снова навещу».
1: «Приходи, Иосиф», — сказал Фонца счастливо. «Мои старые кости уже недолго, наверное, протянут. Если ты сегодня вечером будешь молиться, то не забудь вспомнить и обо мне, хорошо?»
0: «Да, я это сделаю», — ответил Иосиф. Господин Макракин прилагал много старания, чтобы научить Иосифа правильно обрезывать виноградные побеги. Когда он свои объяснения закончил, Иосиф был убежден, что он теперь обо всем знает. Господин Макракин со своей стороны был убежден, что Иосиф – толковый молодой человек, который все хватает на лету и ко всему проявляет большой интерес. Это его, естественно, очень обрадовало. Он показал ему, как приготовить шпагат для подвязки, как лоза подвязывается, рассказал о насекомых-вредителях.
1: «Так, молодой человек», – сказал он, – «если еще что будет непонятно, спрашивай. Я желаю тебе большой удачи и надеюсь, мы получим хороший урожай винограда. Пусть минуют наши штормовые ветры с градом или другая непогода. До сих пор у нас была прекрасная весна».
0: «Большое спасибо за вашу доброту и заботу», — сказал Иосиф, когда его работодатель вскочил на своего прекрасного черного коня.
1: «Ты у нас всегда будешь желанный гость, сынок!»
0: 2 дня Иосиф работал от восхода солнца до его заката. На 3-й день было воскресенье. Бантумы накрывали на стол к завтраку на час позже, чем в рабочие дни, и было 8:15, когда Иосиф начал свой 10-километровый путь в церковь. Работа в воскресной школе уже заканчивалась, когда он, наконец, прибыл. Не то чтобы уныло, но несколько несмело он вошел через боковые двери и нерешительно остановился. Почти не двигаясь, смотрел Фредди последние 40 минут в направлении двери. Когда он теперь увидел Иосифа, он наполовину соскочил со своего места в его сторону. Уроки для молодых мужчин проходили на последних рядах длинной капеллы, и перед ними стоял никто другой, как дядя Том Брэдли. Когда Фредди Стокс наполовину встал и порывался всем туловищем к двери, дядя Том остановился на полуслове, повернулся и быстрыми шагами направился к Иосифу. Он обхватил своими большими коричневыми руками протянутую руку Иосифа, потом сердечно его обнял.
1: «Хорошо, что ты снова с нами здесь, Иосиф», — сказал он серьезно. «Фредди мне сегодня утром сразу рассказал. Садись уже рядом со своим кузеном. Неужели это правда, Иосиф? Ты необычайно вырос с тех пор, как мы в последний раз виделись».
0: Молодые люди сажали друг другу тумаки, потому что не видели никакой другой возможности выразить переполнявшие их чувство радости по поводу их встречи.
1: «Мы как раз говорили о 22 стихе 14 главы «Деяния апостолов», Иосиф. Последние слова этого стиха звучат так, что «многими скорбями надлежит нам войти в Царствие Божие». Апостол Павел как раз исцелил в Листре одного хромого. Он от рождения никогда не ходил, только сидел. А потом апостола за это побили камнями. Только подумайте, в наше время многие думают, что жизнь без трудностей и нужды – идеальная жизнь. От трудностей мы все готовы бежать с большим удовольствием. Но когда апостол Павел был побит камнями, в нем явилось на свет то лучшее, что в нем было. Теперь лишь стало ясно видно, что он из себя представляет. Так случается часто. Мне сейчас хорошо вспомнился один день во время гражданской войны, когда мятежники ночью стучали в ворота нашего дома и угрожали сжечь наш дом и нашу церковь, если мой отец не отдаст им своих лошадей, всех до единого. Мой отец им сказал, чтобы они сами себе лошадей взяли. Потом мятежники хотели, чтобы отец стал их шпионом, но от этого он отказался. Тогда они зажгли спичку и поднесли к лицу, давая понять, что ему угрожает. «Я просто не могу быть шпионом», — сказал мой отец. «Хорошо, выбирай», — сказали они. «Нас из дома выгнали, и мы должны были видеть, как наш дом и наша церковь сгорели до основания». Мой отец стоял рядом с нами и говорил моей матери и нам, детям, «Не плачьте, они могут сжечь наши дома, но не мир с Богом в наших сердцах. Мы построим новый дом, если сможем». Иногда именно особенно тяжелая нужда или тяжелая болезнь укрепляют наш характер, и мы выходим из них сильными, как никогда раньше». Иосиф думал о своей матери, которая теперь была от него так далеко. Они сейчас, конечно, тоже все сидят в церкви и слушают проповедь брата Коллинса. Сейчас здесь перед ним, как раз перед кафедрой, сидели все матери, среди которых и его мать всегда сидела, а рядом, ниже, сидели один возле другого мужчины. В этой группе многие годы проявлял большую активность и его отец. Вон стоит Элли Матсон и разговаривает со Скодером Мадоксом. На лице его, как всегда, озабоченность и волнение.
0: Особенное чувство глубокого благоговения охватило Иосифа, когда он думал о том тяжелом времени, когда он и его мать в этом зале черпали силы и утешение. Здесь, в этом помещении, он тяжело страдал в сомнениях и нерешительности. Он чувствовал себя, словно вернулся в святое место. Молча Иосиф благодарил Бога за то тяжелое время, из которого его мать вышла еще более окрепшей и которое теснее и задушевнее сделала их связь с матерью, проповедовал брат Крисли Стеварт.

Дорогие друзья, завтра вы сможете услышать продолжение чтения книги «Свет с небес». Да благословит вас Господь!

Этот случай произошел много лет назад. Английский фермер по имени Уильям Дерсет проповедовал в Лондоне. В своей проповеди, среди прочего, он сказал: «В мире нет человека, которого Господь не смог бы спасти». После собрания к нему подошла женщина, которая была в том городе миссионеркой. Она сказала: «Мистер Дерсет, вы утверждаете, что в Лондоне нет ни одного человека, которого Господь Иисус Христос не сумел бы спасти». «Именно так. Здесь, в Лондоне, есть один человек, с которым я хотела бы вас познакомить. Он говорит, что не может быть спасен. Я завтра пойду и познакомлюсь с ним», — ответил мистер Дерсет, «если вы мне составите компанию». Ранним утром следующего дня они направились в восточную часть Лондона и остановились возле большого обветшалого жилого дома. Вот это место. Комната под самой крышей с окнами во двор. Будет лучше, если вы пойдете туда без меня. Тогда он будет более разговорчив. Мистер Дерсет зашагал вверх по лестнице. Чем выше он поднимался, тем более ветхими и изломанными становились ступеньки. Наконец он достиг верхнего этажа. Дверь нужной ему комнаты висела на одной петле. Он ее толкнул, и она открылась. Комната была без окон. Когда глаза привыкли к сумраку, в углу на ворохе грязной соломы он увидел молодого человека. Пройдя через всю комнату, он подошел к нему, наклонился и сказал: «Мой друг». Молодой человек посмотрел на него с удивлением и ответил: «Сэр, вы ошиблись, я вам не друг, и вы мне не друг. Во всем мире у меня нет ни одного друга». «Есть», — возразил мистер Дерсет, — «я твой друг, но еще лучше то, что Иисус Христос тоже твой друг». «Нет», — сказал он, — «Иисус Христос не может быть мне другом. Я нарушил Его заповеди. Я всю жизнь попирал Его своими ногами. Мы с Ним не друзья». «Это не так», — не сдавался мистер Дерсет. Он сел рядом с ним и процитировал Библию. Попытался убедить молодого человека, что Иисус Христос — друг всех грешников, включая его. Молодой человек выслушал и, наконец, отдал свое сердце Иисусу, обретя прощение. Он повернулся к мистеру Дерсету и сказал: «Мой небесный Отец простил меня. Если бы я только узнал, что меня простил мой земной Отец, то смог бы счастливо умереть». «Я схожу и навещу его», — ответил мистер Дерсет. «Нет-нет, я не хочу, чтобы вы это делали. Он вас оскорбит. Мой Отец никому не позволяет упоминать при нем мое имя. Он вычеркнул меня из списка членов семьи. Уже 2 года никто не осмеливается говорить с ним обо мне». «Я все равно навещу его», — сказал мистер Дерсет. Получив адрес, он поторопился в западную часть Лондона, где в прекрасном особняке жил отец молодого человека. При входе его встретил слуга в ливрее и проводил в комнату для приемов. Отец юноши вышел к мистеру Дерсету искренне и радушно протянул ему руку для рукопожатия. Он был настоящим английским джентльменом. «Я хочу поговорить с вами о вашем сыне Джозефе», — сказал мистер Дерсет. Отец одернул руку, как будто обжегся. «У меня нет сына с таким именем», — сказал он, «и я не позволяю никому в моем присутствии упоминать имя этого молодого человека. Я вычеркнул его из членов семьи. Скажу вам проще, если вы имели дело с этим молодым человеком, значит, вы были обмануты. Прощайте». Повернувшись на каблуках, он направился к двери и уже почти вышел, когда мистер Дерсет негромко сказал: «Он все еще ваш сын, но осталось недолго». Отец быстро обернулся и спросил: «Джозеф умирает?» «Да, он умирает. Я пришел не для того, чтобы просить вас о чем-то для него.
Я даже не прошу вас взять на себя расходы по его погребению. Я сам с радостью позабочусь об этом. Но дело в том, что его небесный отец простил его. И Джозеф сказал, что умрет счастливым, если его земной отец тоже его простит». «Простить его?» — повторил отец. «Я бы давно простил, если бы он просил меня об этом. Отведите меня к нему». Джентльмен приказал подать экипаж, и они немедля отправились в бедные кварталы восточного Лондона. Поспешно преодолев ступеньки, они оказались в темной комнате, где лежал умирающий сын. Когда отец вошел, Джозеф взглянул на него и сказал: «Отец, меня простил мой небесный отец. Я умру счастливым, если ты тоже простишь меня». «Прощаю тебя», — воскликнул отец, опускаясь на грязную солому. «Я давно простил бы тебя, если бы ты только попросил». Сын был слишком болен и слаб. Он умер счастливым, зная, что его небесный отец простил его, и что земной отец простил его тоже. Бог ныне и вовеки стоит наготове, чтобы прощать всех грешников, даже самых худших и безнадежных, если только...

Твои права. Господь, какие черствые сердца, как мир грешит, как опустились нравы. Никто не прячет пьяного лица, напротив говорят, имею право. Все, что хочу, имею право взять, прилично это или неприлично. О нет, не говорите, что нельзя, я знаю все свои права отлично. Имею право на бокал вина, имею право я на сигарету, на женщину, что вовсе не жена, и мне не стыдно говорить об этом. Но ты обманут, сатана хитер. Правами наделил тебя в насмешку. Ты блудник, пьяница, обманщик, вор. Ты не спасенный Иисусом грешник. Ты о правах кричишь. Их дьявол дал. Он сердце ослепил твое и разум, чтоб ты не догадался, чтоб не знал. Чем будешь за права платить обязан? Когда-нибудь тебе предъявят счет, где грешников права единым списком, и скажет сатана: «Еще, еще». О, ты его увидишь тогда близко. Он перечислит все твои права, не заберет их, при тебе оставит. Но что в аду ты будешь воровать, и перед кем бокал с вином поставишь? Кому изменишь и кому солгешь? Вокруг такие же, как ты, с правами. Ты слишком поздно дьявола поймешь, ты станешь плакать горькими слезами. В аду захочешь больше не грешить, захочешь вырваться из мрака к свету, захочешь в небеса, захочешь жить. О, если б захотел сейчас ты это! Тебе душа от Господом дана, она имеет право быть свободной, имеет право свято жить она, имеет право поклоняться Богу, имеет право злое отвергать, имеет право не валяться в яме, не лгать, не пьянствовать, не воровать. Такими наделяет Бог правами. От сатанинских прав ты откажись, не пожалеешь никогда об этом, получишь право от Христа на жизнь, получишь право солью быть и светом, и право приходить к престолу благ, молиться за врагов получишь право, и будет на душе написан знак, что ты войдешь как сын в Господню славу. О, сколько Богом прав в душе дано! Но все они в конце пути сольются, и у тебя останется одно, единственное право — быть с Иисусом.

В нашей жизни мы проходим различные испытания. Молитва – это источник, через который мы получаем тот живительный бальзам от Бога через Дух Святой, который дает нам силы преодолевать все трудности и испытания на тернистом пути. Дорогие друзья, каждый вторник с 7 до 8 часов вечера и каждую пятницу с 8 до 9 утра по Тихоокеанскому времени в прямой эфир выходит передача «Молитва». Наши линии открыты для тех, кто нуждается в молитвенной поддержке. Если вы желаете молиться вместе с нами, если вам не безразличны нужды других, присоединяйся к молитве. Оставить нужды и благодарности можно, позвонив по телефону 425-296-78-29 или отправить сообщение на номер 919-283-98-68. Носите бремена друг друга и таким образом исполните закон Христов.

Сын мой, храни заповедь отца твоего и не отвергай наставления матери твоей. Навяжи их навсегда на сердце твое, а вяжи ими шею твою. Притчи 6, 20, 21.

0: Дорогие друзья, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: Наверное, большинству из вас, или по крайней мере тем, у кого есть семьи, не раз приходилось слышать или даже самим рассказывать смешные случаи о сложных взаимоотношениях между молодоженами, их тёщами или тестями. Представления о тяжести этих взаимоотношений настолько прочно укоренились в сознании людей, что вступающие в брак уже с самого начала считают вполне естественным ожидать, что отношение с тёщей будет самой большой трудностью в их семейной жизни. Явление это не новое, так как в народе с давних пор осоку называют тёщиным языком, а кактус – тёщиной подушкой. С некоторой колкостью порой хрен называют тёщиным мёдом. Названия эти свидетельствуют об иронии, которая бытует в отношениях многих людей к их тёщам и тестям. Разумеется, мы не намерены укреплять эту позицию – и не разделяем такого низкого мнения о родителях наших супругов. Наоборот, в сегодняшней программе мы хотели бы предложить несколько советов о том, какие меры следует предпринять родителям и их детям, имеющим собственные семьи, чтобы совместно противостать ложным представлениям о невозможности иметь добрые взаимоотношения с тёщей или тестем. До сих пор характер наших программ, касающихся семейной жизни, в основном был теоретическим. Мы касались основ, необходимых для успешного функционирования и развития христианской семьи. Как мы видели, наилучший способ построения счастливой, духовно здоровой христианской семьи, приносящей хвалу Богу, это начать с самого начала – то есть начать ее строительство с изучения Божьих обетований, записанных в Библии. Конечно же, даже такое начало не обеспечивает будущего без проблем и трудностей. Но, строя семью на прочном основании Слова Божьего, мы можем быть уверены, что семья выдержит натиск любых бурь и атак со стороны народа.

Затем мы посмотрим на то, в каком положении находятся родители и на трудности, которые они испытывают. И в заключение мы постараемся сделать вывод, как все-таки строить взаимоотношения такого рода, чтобы в них были радость и взаимное понимание. В первую очередь следует отметить причину такого большого количества острот в адрес тестей и тёщ. Это потому, что наши родители и родители наших супругов занимают такое важное место в нашей жизни. Кто из нас не испытывал поддержки и не получал помощи от родителей? Немногие люди могут быть настолько близкими нам и оказывать нам такую большую помощь в воспитании следующего поколения в страхе Господнем и в надежде на будущее, как это делают наши родители. Осознаем ли мы это или нет, но, женясь или выходя замуж, мы обретаем родство не только с человеком, с которым мы вступаем в брак, нет. Заодно в придачу мы имеем целое семейство. И хотя в сегодняшнем обществе семейные связи уже не такие сильные, как были в прошлом, но мы не можем избежать факта, что в наших супругах совокуплены как сильные, так и слабые черты характера их родных. Это неизбежно. Следует, что мы вступаем в брак не только с будущим, но и с прошлым, то есть со совокупностью всех факторов и переживаний, содействовавших формированию характера того человека, с которым мы вступили в брак. Еще нам, опьяненным любовью, не следует терять из виду, что, по всей вероятности, наш жених или невеста унаследовали от своих родителей не только хорошие черты характера, но и плохие. Об этом стоит помнить еще до свадьбы. Добрые, мудрые и набожные тёщи являются в высшей степени благословением. Но плохие тесть и тёща могут стать бичом и мучением для всего семейства. Однако давайте обратимся к Слову Божию, чтобы узнать, как нам правильно относиться к нашим тестю и тёще. Я уверен, что, касаясь этой темы, первый стих, который всплывает в памяти, это пятая заповедь. «Почитай отца твоего и мать твою, чтобы продлились дни твои на земле, которую Господь Бог твой дает тебе». Проблема, часто возникающая у новобрачных, это неумение определить разницу между почитанием и послушанием. Недопустимо основывать брак на желаниях и примерах третьей личности. Когда мы оставляем родительский дом, чтобы образовать свою семью, мы переходим от зависимости к самостоятельности. До этого момента в нашей жизни мы обязаны были слушаться своих родителей. Но когда ты имеешь свою семью, положение меняется. Желания твоих родителей не являются больше желаниями первостепенной важности. Ты, конечно, продолжаешь почитать их и оказывать им всестороннее уважение, но ответственность за твою семью лежит на тебе. Это в такой же степени твоя ответственность, как ответственность родителей соблюдать библейский принцип отделения, о котором мы говорили в предыдущих программах. Но, скажешь ты, когда мы женились, не нашлось свободной квартиры, а так как у родителей жены была свободная комната, мы переселились туда. Как можем мы применять принцип отделения? Это хороший вопрос. Порой обстоятельства очень затрудняют следование Божьим принципам. Нет квартиры, а жить нужно где-то. В таких обстоятельствах необходимо много мудрости, любви и взаимопонимания, чтобы семьи могли жить в мире между собой и развиваться по Божьему плану. Во-первых, за редким исключением
родителям очень трудно согласиться.

кажется, что их дети на самом деле стали взрослыми и самостоятельными людьми. Каждой маме присуще считать своего 25-летнего женатого сына сыночком. Вынужденные согласиться с независимостью своих детей, многие родители испытывают чувство, что, мол, мы уже больше не нужны. Пустота, образовавшаяся после вступления в брак сына или дочери, может выражаться в неподобающем вмешательстве в жизнь детей. Это так же вероятно, как то, что за А последует Б. Многие во всех отношениях перспективные браки могут сильно пострадать от того, что тесть или теща решают семейные вопросы молодоженов. Такие кажущиеся мелочи, как выбор ткани для занавесок, очень важны для новобрачных. А если теща при всех своих наилучших намерениях выбирает занавески по своему вкусу, это может повредить дальнейшему развитию взаимоотношений молодожен. Хотя, по мнению родителей, у молодых людей часто просто безобразный вкус, что касается оформления интерьера, однако это область, в которой молодые супруги проявляют большую чувствительность. И для развития новой семьи следует дать им свободу в принятии решений. Следующая область, где проявляется не меньшая чувствительность, это кухня. И тут, опять-таки, мамам трудно воздержаться от своих советов и помощи. Молодожены, питающие доверие к своим родителям, со временем станут просить помощи в тех областях жизни, где они сами считают, что не справляются. Но это доверие можно подорвать непрошенным вмешательством в их дела. Итак, мы можем подытожить, что молодожены должны проявлять почтение к своим родителям и еще должны научиться быть самостоятельными, чтобы жить в мире со своими родителями и с родителями мужа или жены. А родителям следует осознать важность того, что особенно новобрачным необходимо научиться самостоятельно нести ответственность за свою семью. До сих пор наш разбор носил предотвратительный характер, и все мы знаем, что легче предупредить, чем вылечить. Но как же быть, если, как нам кажется, наши взаимоотношения с тещей и тестем или свекром и свекровью зашли в тупик? Мы считаем, что совершенно невозможно наладить эти отношения. Конечно, необходимо осознавать, что бывают трудности, и что остроты в адрес тещ и свекрови, ставшие нарицательными, часто оправданы. Ведь не бывает дыма без хотя бы самого крошечного огня. И как мы раньше говорили, пережитое нами в прошлом оказывает определенное влияние на наше настоящее и будущее. В большинстве из нас остаются следы от пережитых разочарований. Травмированные, оставленные или пренебреженные родителями. По всей вероятности, это переживание неизбежное на Земле. И происходит это потому, что все мы грешники, и все мы терпим поражение. Но нам следует обратить больше внимания на то, как переживания и отношения прошлого могут оказать влияние на наше поведение в настоящем. Возьмем, к примеру, детей, у которых отец алкоголик. Стыд и самые разные лишения, на которые обречены дети, часто побуждают их к уходу из дому и к нежеланию поддерживать какие-либо связи с родителями. Или молодые люди, родившиеся в деревне и получившие образование в большом городе. Нередко они скоро забывают своих родителей, оставшихся в родном селе. Порой эти тенденции освободиться от своего прошлого могут быть совершенно подсознательными. В таких случаях мы должны дать простор Духу Святому осветить это положение. В молитве мы должны предоставить Духу Святому возможность осветить,
Во-первых, определенные моменты в нашей жизни и людей, ранивших нас. И во-вторых, попросить Духа Святого напомнить, как сами мы реагировали в такие моменты и какую роль сыграли мы в данной ситуации. Маловероятно, что в случившемся не было отчасти и нашей вины. И несмотря на то, что нам нелегко вспомнить свои реакции в прошлом, но Дух Святой может извлечь на поверхность такие случаи. Если на самом деле там нет нашей вины, мы не смеем позволить горечи пленить наше сердце. В послании к Ефесянам написано: «Не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления. Всякое раздражение и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякою злобою да будут удалены от вас. Но будьте друг к другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас». Только после исповедания может быть прощение. Из-за того, что, как правило, обиды бывают взаимными, необходимо простить всем, поступившим с нами несправедливо. А также наша обязанность самим пойти и открыто попросить прощения у огорченных нами. Принять эти меры нам следует как можно скорее, ведь мы не знаем, как долго будут жить наши родители или как долго мы сами будем жить. В заключение я хотел бы дать совет молодым людям, желающим жить в мире со своими родителями, с тещей и с тестем, со свекром и со свекровью. Поговорите с ними. Открыто и прямо оказывая уважение, расскажите им, как вы представляете себе ваши взаимоотношения. Ведь если они не знают, где проходят границы, невозможно ожидать, чтобы они их придерживались. Пусть Господь даст всем нам мудрости и исполнит любовью, чтобы показать миру, что в Боге возможно жить в мире и иметь полное взаимопонимание с нашими близкими.

Небесный свет учения Христа меня пленил своей красотой. В нем истина, величие, чистота. Я перед ним склоняюсь всей душою. Я в нем нашел свой жизнь, идеал. И где б ни шла тропа моя земная, я то, что он мне в этом мире дал, на все богатства мира не сменяю. Я помню счастье радостного дня, когда отдал я сердце молодое тому, кто в муках умер за меня, кого теперь люблю я всей душою. С тех пор я часто слышу от людей: зачем пошел ты этой дорогой? Ты губишь годы юности своей, стремясь душой к неведомому Богу. С различным чувством это говорят. Одни как будто мне добра желают, понять меня другие не хотят, а третьи ненавидят, презирают. О, как хотел бы я, чтобы этот стих для всех понятным прозвучал ответом, и тех доброжелателей моих заставил бы задуматься над этим. Конечно, знаю, трудно им понять, что значит с Богом тесное общение, ведь это нужно сердцем испытать, Ему себя отдавши на служение. Мне говорят, что вера во Христа сегодня презирается в народе, что это миф, легенда, темнота и многое другое в этом роде. Ну что ж, когда такая темнота от власти зла людей освобождает, и жизнь, которая была пуста, глубоким смыслом наполняет, и если горьких пьяниц и воров способна сделать честным и правдивым, друг друга ненавидящих врагов способна сделать братьями родными, и людям, опустившимся на дно, способна дать высокое стремление, то, что не может сделать ни одно сегодня современное учение, я при такой чудесной темнотой благоговении голову склоняю, и перед вами всей своей душой ее от сердца светом называю. Нет, не меня им надобно жалеть, ведь я спасен от гибели и ада. О, если бы они могли понять, им о себе сегодня плакать надо. Я думаю, вы поняли меня, и дал бы Бог, чтоб истиной Христовой проснулись все от гибельного сна для жизни чистой, светлой, новой. И потому небесный свет Христа меня пленил своей красотою. В нем истина, величие, чистота. Я перед ним склоняюсь всей душою. Я во Христе нашел свой идеал. И где б ни шла тропа моя земная, я то, что он мне в этом мире дал, на все богатства мира не сменяю. Аминь.

Разве даром богобоязнен Иов? Иова 1.9. Это злонамеренный, коварный вопрос сатаны, касающийся справедливого патриарха. Сегодня его можно по праву отнести ко всем, кто любит Бога лишь потому, что осыпает он их щедротами. А случись у них горести и невзгоды, они отойдут от веры, которой привычно бравируют. Если со дня обращения они обильно осыпаны щедротами, их любовь к Богу остается по-земному расчетливой. Однако в случае неудачи они против Него восстают. Их любовь — это любовь к трапезе, а не к хозяину, к угощению, а не к тому, кто угощает. Что касается истинного христианина, то он ждет награды в будущей жизни и терпит злоключения в нынешней. Обетованием Ветхого Завета были милости, обетованием Нового — скорбь. Запомните слова Христа: «Всякую у меня ветвь, не приносящую плода, он осекает, и всякую приносящую плод очищает, чтобы более принесла плода». Иоанна 15:2. Если приносишь плод, то ты познаешь скорбь. Какая ужасная перспектива, скажешь ты. Но прекрасным итогом этого будет то, что научишься радоваться в своих скорбях. Ибо по мере возрастания скорбей возрастут утешения в Иисусе Христе. Если ты дитя Божье, готовься к страданиям. Рано или поздно каждый золотой слиток пройдет через огонь. Не бойся, а радуйся, ибо ждет тебя плодоносное время, когда отречешься от всего земного и будешь готовиться к небу. Ты избавишься от приверженности к настоящему и возжаждешь вечных ценностей, которые скоро тебе откроются. Когда почувствуешь, что служишь Богу бескорыстно, то радуйся, что награда твоя в неисчислимых сокровищах грядущего.

Момент творения. Тепло на глаз, запах на вкус. Под глазами гремучей змеи располагаются небольшие ямки. Эти углубления – вторая пара глаз, которые видят то, что не под силу обычным глазам. Ученые установили, что мембрана толщиной в тысячную долю сантиметра у основания каждой ямки испещрена индикаторами, улавливающими инфракрасное излучение или тепло, излучаемое всеми теплокровными существами. Эти индикаторы подключены к центру второго зрения в мозгу змеи, чтобы она могла видеть образ своей теплокровной жертвы даже в полной темноте. Высовывая язык, змея вас обнюхивает. Ее язык улавливает из воздуха молекулы запаха, затем растирает их на чувствительном органе, расположенном в верхней части рта змеи. Это помогает ей чувствовать запах того, чьи молекулы она уловила. Наверное, вы будете удивлены, узнав, что и люди до рождения обладают таким же органом. В мире так много всего, что воспринимается органами чувств, что мы в состоянии ощутить лишь малую часть этого разнообразия. Поэтому отрицание существования невидимого – это проявление человеческой гордыни. Но благодаря вере, данной нам Богом, мы видим Его дела, которые иным образом увидеть невозможно. Позвольте же Богу обострить ваши чувства. Переведено и озвучено Христианским научно-апологетическим центром. Текст читал Дмитрий Попов.

Божий всем дорогим нашим радиослушателям. Оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте чтение Библии. В 12 часов – свидетельство. В час – проповедь Дерека Принца. В 2 часа слушайте чтение книги. В 3 часа – передача «Встреча друзей». В 4 часа – детский час. В 5 часов – проповедь Дмитрия Беспалова. В 6 часов – повторение свидетельства. В 7 часов в прямом эфире молитвенный час. В 8 часов проповедь Александра Пышного. В 9 часов чтение книги. И в 10 часов проповедь Ярла Николаевича Пейсти.

мы начинаем чтение послания святого апостола Иакова. Первая глава. Иаков, раб Бога и Господа Иисуса Христа, 12 коленам, находящимся в рассеянии, радоваться. С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытание вашей веры производит терпение. Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка. Если же у кого из вас недостает мудрости, да просит у Бога, дающего всем просто и без упреков, и дастся ему. Но да просит с верою, немало не сомневаясь, потому что сомневающийся подобен морской волне, ветром поднимаемой и развиваемой. Да не думает такой человек получить что-нибудь от Господа». Человек с двоящимися мыслями не тверд во всех путях своих. Да хвалится брат, униженный высотою своею, а богатый — унижением своим, потому что он придет, как цвет на траве. Восходит солнце, настает зной, и зноем иссушает траву, цвет ее опадает — исчезает красота вида ее, так увядает и богатый в путях своих. Блажен человек, который переносит искушение, потому что, быв испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим его». В искушении никто не говорит: «Бог меня искушает», потому что Бог не искушается злом и сам не искушает никого. Но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью. Похоть же, зачавши, рождает грех, а сделанный грех рождает смерть. Не обманывайтесь, братья мои возлюбленные, всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисходит свыше от Отца Светов, у которого нет изменения и ни тени перемены. Восхотев, родил Он нас словом истины, чтобы нам быть некоторым начатком Его созданий. Итак, братья мои возлюбленные, всякий человек да будет скор на слышание, медлен на слова, медлен на гнев, ибо гнев человека не творит правды Божьей. Посему, отложивши всякую нечистоту и остаток злобы, в кротости примите насаждаемое слово, могущее спасти ваши души. Будьте же исполнители слова, а не слышатели, только обманывающие самих себя. Ибо кто слушает слово и не исполняет, тот подобен человеку, рассматривающему природные черты лица своего в зеркале. Он посмотрел на себя, отошел и тотчас забыл, каков он. Но кто вникнет в закон совершенный, закон свободы, и пребудет в нем, тот, будучи не слушателем забывчивым, но исполнителем дела, блажен будет в своем действовании. Если кто из вас думает, что он благочестив, и не обуздывает своего языка, но обольщает свое сердце, у того пустое благочестие. Чистое и непорочное благочестие перед Богом и Отцом есть то, чтобы презирать сирот и вдов в их скорбях и хранить себя неоскверненным от мира. Послание Иакова, глава 2. «Братья мои, имейте веру в Иисуса Христа нашего Господа славы, невзирая на лица». Ибо если в собрание ваше войдет человек с золотым перстнем, в богатой одежде, войдет же и бедный,
в скудной одежде, и вы, смотря на одетого в богатую одежду, скажете ему: «Тебе хорошо сесть здесь», а бедному скажете: «Ты стань там» или «Садись здесь у ног моих», то не пересуживаете ли вы в себе и не становитесь ли судьями с худыми мыслями? Послушайте, братья мои возлюбленные, не бедных ли мира избрал Бог быть богатыми верою и наследниками царствия, которое Он обещал любящим Его? А вы презрели бедного? Не богатые ли притесняют вас, и не они ли влекут вас в суды? Не они ли бесславят доброе имя, которым вы называетесь? Если вы исполняете закон царский по Писанию, возлюби ближнего твоего, как себя самого, хорошо делаете. Но если поступаете с лицеприятием, то грех делаете, и пред законом оказываетесь преступниками. Кто соблюдает весь закон и согрешит в одном чем-нибудь, тот становится виновным во всем. Ибо тот же, кто сказал «не прелюбодействуй», сказал и «не убей». Поэтому, если ты не прелюбодействуешь, но убьешь, то ты также преступник закона. Так говорите и так поступайте, как имеющие быть судимыми по закону свободы. Ибо суд без милости, не оказавшему милости. Милость превозносится над судом. Что пользы, братья мои, если кто говорит, что он имеет веру, а дел не имеет? Может ли эта вера спасти его? Если брат или сестра наги и не имеют дневного пропитания, а кто-нибудь из вас скажет им: «Идите с миром, грейтесь и питайтесь», но не даст им потребного для тела, что пользы? Так и вера, если не имеет дел, мертва сама по себе. Но скажет кто-нибудь: «Ты имеешь веру, а я имею дела? Покажи мне веру твою без дел твоих, а я покажу тебе веру мою из дел моих». Ты веруешь, что Бог един? Хорошо делаешь. И бесы веруют и трепещут. Но хочешь ли знать, неосновательный человек, что вера без дел мертва? Не делами ли оправдался Авраам, отец наш, возложив на жертвенник Исаака, сына своего? Видишь ли, что вера содействовала делам его, и делами вера достигла совершенства». И исполнилось слово Писания: «Веровал Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность, и он наречен другом Божьим». Видите ли, что человек оправдывается делами, а не верою только? Подобно и Раав, блудница, не делами ли оправдалась, принявши соглядатаев и отпустивши их другим путем? Ибо как тело без духа мертво, так и вера без дел мертва. Послание Иакова, глава 3. Братья мои, немногие делайтесь учителями, зная, что мы подвергнемся большему осуждению. Ибо все мы много согрешаем. Кто не согрешает в слове, тот человек совершенный, могущий обуздать и все тело. Вот мы влагаем удила в рот коням, чтобы они повиновались нам, и управляем всем телом их. Вот и корабли,

язык укротить никто из людей не может. Это неудержимое зло. Он исполнен смертоносного яда. Им благословляем Бога и Отца, и им проклинаем человеков, сотворенных по подобию Божию. Из тех же уст исходит благословение и проклятие. Не должно, братья мои, сему так быть. Течет ли из одного отверстия источника сладкая и горькая вода? Не может, братья мои, смоковница приносить маслины или виноградная лоза смоквы. Также и один источник не может изливать соленую и сладкую воду. Мудр ли и разумен кто из вас? Докажи это на самом деле добрым поведением с мудрою кротостью. Но если в вашем сердце вы имеете горькую зависть и сварливость, то не хвалитесь и не лгите на истину. Это не есть мудрость, нисходящая свыше, но земная, душевная, бесовская. Ибо где зависть и сварливость, там неустройство и все худое. Но мудрость, сходящая свыше, во-первых, чиста, потом мирна, скромна, послушлива, полна милосердия и добрых плодов, беспристрастна и нелицемерна. Плод же правды в мире сеется у тех, которые хранят мир. Послание Иакова, 4 глава. Откуда у вас вражды и распри? Не отсюда ли от вожделений ваших, воюющих в членах ваших? Желаете и не имеете? Убиваете и завидуете и не можете достигнуть? Препираетесь и враждуете и не имеете, потому что не просите? Просите и не получаете, потому что просите не на добро, а чтобы употребить для ваших вожделений. Прелюбодеи и прелюбодейцы, не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? Итак, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу. Или вы думаете, что напрасно говорит Писание, до ревности любит Дух, живущий в нас, но тем большую дает благодать? Посему и сказано, Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Итак, покоритесь Богу, противостаньте дьяволу, и убежит от вас. Приблизьтесь к Богу, и приблизится к вам. Очистите руки, грешники, исправьте сердца двоедушные. Сокрушайтесь, плачьте и рыдайте, смех ваш да обратится в плач и радость в печаль. Смиритесь перед Господом, и вознесет вас. Не злословьте друг друга, братья. Кто злословит брата или судит брата своего, тот злословит закон и судит закон. А если ты судишь закон, то ты не исполнитель закона, но судья. Един законодатель и судья, могущий спасти и погубить. А ты кто, который судишь другого? Теперь послушайте вы, говорящие, сегодня или завтра отправимся в такой-то город и проживем там один год, и будем торговать и получать прибыль. Вы, которые не знаете, что случится завтра, ибо что такое жизнь ваша? Пар, являющийся на малое время, а потом исчезающий. Вместо того, чтобы вам говорить, если Господу будет угодно и живы будем, то сделаем то или другое. Вы по своей надменности тщеславитесь. Всякое такое тщеславие есть зло. Итак, кто разумеет делать добро?

добро и не делает, тому грех. Послание Иакова, глава 5. Послушайте вы, богатые, плачьте и рыдайте о бедствиях ваших находящих на вас. Богатство ваше сгнило, и одежды ваши изъедены молью, золото ваше и серебро изоржавело, и ржавчина их будет свидетельством против вас и съест плоть вашу, как огонь. Вы собрали себе сокровища на последние дни. Вот плата, удержанная вами у работников, пожавших поля ваши, вопиет, и вопли жнецов дошли до слуха Господа Саваофа. Вы роскошествовали на земле и наслаждались, напитали сердца ваши как бы на день заклания. Вы осудили, убили праведника, он не противился вам. Итак, братья, будьте долготерпеливы до пришествия Господня. Вот земледелец ждет драгоценного плода от земли и для него терпит долго, пока получит дождь ранний и поздний. Долго терпите и вы. Укрепите сердца ваши, потому что пришествие Господне приближается. Не сетуйте, братья, друг на друга, чтобы не быть осужденными. Вот судья стоит у дверей. В пример злострадания и долготерпения возьмите, братья мои, пророков, которые говорили именем Господним. Вот мы ублажаем тех, которые терпели. Вы слышали о терпении Иова и видели конец оного от Господа, ибо Господь весьма милосерд и сострадателен. Прежде же всего, братья мои, не клянитесь ни небом, ни землею и никакою другой клятвою, но да будет у вас «да-да» и «нет-нет», дабы вам не подпасть осуждению. Зло страждет ли кто из вас? Пусть молится. Весел ли кто? Пусть поет псалмы. Болен ли кто из вас? Пусть призовет пресвитеров церкви, и пусть помолятся над ним, помазавший его елеем во имя Господне. И молитва веры исцелит болящего, и восставит его Господь, и если он сделал грехи, простятся ему. Признавайтесь друг пред другом в проступках, и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться. Много может усиленная молитва праведного». Или я был человек, подобный нам, и молитвою помолился, чтобы не было дождя, и не было дождя на землю 3 года и 6 месяцев. И опять помолился, и небо дало дождь, и земля произрастила плод свой. Братья, если кто из вас уклонится от истины и обратит кто его, пусть тот знает, что обративший грешника от ложного пути его спасет душу от смерти и покроет множество грехов.

Я не знаю, как ты посещаешь, Дух Святой, меня здесь, на земле. Но меня всегда ты утешаешь и приходишь в трудный час ко мне. В час, когда слезами полны очи, в час, когда путь скрылся в тупике, или близких я печалюсь очень, их судьбе не отданной тебе. Может, сам в протянутую руку ты кладешь участие свое? Может, обо мне напомнил другу, чтоб он в сердце заглянул мое? Может, в тишине из вечной книги утешение свое даришь? Может быть, в собрании великом для меня ты слово говоришь? Я не знаю, как ты посещаешь, Дух Святой, меня здесь на земле. Но меня всегда ты утешаешь и приходишь в трудный час ко мне. Невозможно даже мне представить, что живу без помощи твоей, что на время ты меня оставил, потерял среди других людей. Это лишь с тобою незнакомым может показаться тусклым путь, тот, которым я иду с тобою и где я могу к тебе прильнуть. Я же помню, что со мною было до незабываемой поры. Я тогда навеки бы погибла, если б не пришел с любовью ты. И теперь могу себе представить, чем была бы без силы я твоей, без твоих живительных познаний и без утешений сред скорбей. Проходя ж с тобой долиной плача, нахожу источники твои, и она становится удачей и находкой на моем пути. Дождь твоих святых благословений освежает блеклую листву и снимает пыли наслоения, и в долине плача я цвету. За все это полное признание, благодарность приношу тебе. Посещай и дальше утешая, Дух Святой, меня здесь на земле.

пусть учатся почитать свою семью». Такие слова мы можем прочитать в первом послании Тимофея в 5 главе в 4 стихе. Вы, наверное, слышали поговорку: «Для чужих улыбки сладкие, для своих слова лишь бранные». Один и тот же человек может быть милым и любезным по отношению к посторонним и грубым и жестоким по отношению к собственной семье. Эта болезнь проникла во все слои общества. Такая двуличность опасна для молодежи. Так легко быть любимцем публики для сверстников и кошмаром для собственных родителей. Перед сотрудниками мужья могут быть воплощением любезности. Дома же эта маска отшвыривается, и семья видит обычного, всем недовольного главу. За кафедрой на лице проповедника сияет улыбка. На пороге собственного дома ее сменяет гримаса раздражения. Это одна из самых отвратительных сторон нашей греховной природы. Жестокость по отношению к самым близким нам людям, к тем, кто больше всех для нас делает, кого, как мы осознаем в минуты просветления, мы любим больше всех. Элла Уилкокс писала: «Одну великую истину я открыла, путешествуя на Запад. Самые глубокие раны мы наносим тем, кого мы больше всех любим. Мы льстим тем, кого едва знаем, стараемся угодить мимолетному гостю, а множество ударов, нанесенных бездумно, достается на долю наших близких». Эту же самую мысль другой автор выразил так: «Гостю улыбка, прохожему доброе слово, родным и любимым злоба, горечь снова и снова». Не так уж и трудно быть воскресным христианином, христианином молитвенных собраний или труда для Господа. Намного труднее быть христианином повседневной жизни. Почитать свою семью – один из самых важных аспектов христианской жизни. Вот только встречается это не так уж и часто. Нередко можно встретить христиан, живущих праведно перед посторонними и оставляющих эту праведность за порогом собственного дома. Я знаю одного отца семейства, чьи молитвы на молитвенных собраниях горячи и искренни, чьи слова наставления надолго отпечатываются в сознании, чья праведность служит назиданием другим. Но придя домой из церкви, он становится настолько груб и раздражителен, что жена и вся семья боятся произнести слово в его присутствии. Смит. Сэмюэл Джонсон писал: «Свою злобу за причиненную ему кем-то боль животное пытается выместить на тех, кто оказывается рядом. Человек же должен этого избегать. Поведение дома – истинный показатель нашей духовной зрелости».

начало мудрости – страх Господен, и познание святого – разум. Притчи 9:10.

Было прекрасное летнее утро, 11 июня 1923 года, когда Милдред Кейбл и две ее подруги отправились в своей походной повозке в новую дорогу, которая вела за Великую Китайскую стену, в пустыню Гоби. Они избрали один из самых древних торговых путей в мире. Этот путь должен был стать их домом и знакомым спутником в предстоящие 15 лет, так как они стали пилигримами Господа. Одетая по китайской моде в пальто из голубого ситца, черную шелковую юбку и вышитую хлопчатобумажную шляпу, Милдред Кейбл шла к высокой повозке. Всем троим нужно было вползти вовнутрь и сидеть среди ящиков и пакетов на грубом полу. Мулы, которых держали на конюшне, были норовисты. Они били копытами о камни. Им не терпелось отправиться в путь. Старая повозка на высоких колесах и с грубым верхом выглядела неустойчивой и небезопасной, когда катилась все дальше от миссии в Хучоу. Все дальше от места, где жили три подруги. Катилась в неизвестность. В ту ночь они спали в хлеву, попросту в пещере, выдолбленной на склоне утеса, где был построен из ила кэнг, который нагревал зимой кирпичную лежанку для того, чтобы согреть путешественников. Место было черным от грязи, и в глубине был альков, в котором лежали три человека, отсыпающиеся после курения опиума. Стояла жутко холодная ночь, а так как в кэнге не было тепла, три подруги спали очень мало. Они слышали, как мулы жевали свою жвачку. А внизу с ними находился возчик, который должен был вести их по дороге. Это было темное, холодное начало их великих путешествий, в которое они отправились ради Христа. Но пока они лежали там в грязи и мраке, Милдред Кейбл казалось, что этот хлев, возможно, очень похож на тот, в котором родился Иисус. Она не испытывала никакого сожаления, когда наступил рассвет, и повозка загромыхала по каменистой дороге на северо-запад. 7 дней до Ланчжоу, столицы провинции Ганьсу. Еще 7 дней. Дорога бесконечно вилась по изгибам голых холмов, по сухому дну древнего внутреннего моря. Дно было покрыто чистым песком. Каждая капля воды в этом районе была очень соленой. Лианчжоу был последним пунктом миссионеров китайской миссии, последним несомненным фактом комфортабельного ночного отдыха. Повозка грохотала с раннего утра до темноты, так как, несмотря на то, что путешественники отправлялись рано утром, не позже 4 часов утра, они редко добирались к месту отдыха до наступления ночи. Однажды, отправившись в поездку рано утром, Милдред Кейбл, идя перед повозкой, по их согласию во время путешествия, они находили время для молчания и размышления, увидела впереди себя молодую женщину, которая слезла со своего осла, для того, чтобы посмотреть на них. Она очень внимательно осмотрела их, прежде чем заговорить. Она увидела, что их ноги не были обвязаны по-китайски, но платья на них были китайскими. Умеют ли они читать? Были ли у них мужья? Сколько же у них детей? Кто будет заботиться о них, когда они состарятся? Молодая женщина засыпала миссионерок вопросами. Она возвращалась из храма, где молилась о том, чтобы родить ребенка. Это дало Милдред Кейбл возможность поговорить о единственном истинном Боге, который заботится о своих людях, не забыв напомнить, что только Ему нужно поклоняться. Это был мимолетный случай, неожиданная встреча, и женщина вскоре повернула своего осла в сторону от главной дороги, но семя было брошено. Нередко, когда случайные знакомые могли читать, им предлагали часть Священного Писания из ящика с Библиями, который был в повозке. Иногда миссионерки продавали Евангелие, а иногда раздавали бесплатно. К марту 1924 года три подруги попали в город Ганьчжоу, что в 1500 милях от Хачу.
Маленькая повозка грохотала и тряслась иногда по самые оси в грязи, а иногда увязала в болоте. Но она все-таки везла их по дороге. Странных кочевников, всегда готовых ехать в любое место и никогда при этом не чувствующих усталости. Канчжоу — это город, где когда-то был губернатором Марко Поло, прекрасно расположившийся в окружении озер. Он привлекал толпы посетителей, так как в нем было много интересных и красивых мест, уединенных садов, величественных храмов. Приезд Милдред и двух ее помощниц превратил маленькую христианскую общину в городе в целое христианское движение. Установили навес, достаточно большой, чтобы под ним уместилось 300 человек. И Милдред с группой из 18 студентов делились своим свидетельством и проповедовали. Тент был белым, его украшали флаги и яркие плакаты с текстами из Священного Писания. Музыка небольшого органа и пение христианских гимнов привлекали толпу слушателей. Здесь были все странники из Большого Тракта. Бородатые мусульмане, туркмены в тюрбанах, тибетцы, монголы. Все они слушали обращение по-китайски, который они все понимали. А после этого им всем дали отрывки из Священного Писания на том языке, на котором они могли читать. Вечером молодые солдаты вошли во двор и с воодушевлением спели «Вперед, воины-христиане!». Возвращаясь однажды домой после евангелизационного собрания, Милдред Кейбл шла вдоль дороги, размышляя о следующем переезде туда, где заканчивалась Великая Стена. Она присела отдохнуть на обочину на краю макового поля, цветущего великолепным цветом. Все вокруг было залито мягким серебристым светом. К ней подъехал мусульманин-туркмен на осле. В руках он держал несколько христианских буклетов. Он остановился. «Вы устали?» — сказал он. «Я видел вас в палатке вчера. У вас, наверное, нет денег, чтобы взять осла и добраться домой. Пожалуйста, возьмите моего». К западу от Чанчжоу лежал Тибет. Эта загадочная земля всегда очаровывала Милдред Кейбл. Поэтому она и ее подруги были рады отправиться в трехдневное путешествие в монастырь Тибета, где монахи оказывали гостеприимство христианам из Чанчжоу. Итак, нагрузив повозку книгами, запасами риса и муки, троица отправилась в дорогу и вскоре подъехала к широкой и опасной реке. Мулы и повозка погрузились в быстрый поток, несущий грязь и камни. Это казалось самым опасным пересечением, когда вода бурлила под дощатым полом повозки, а три подруги сидели в ней и смотрели на далекий берег, в то время как мулы боролись с течением и храбро плыли по реке. Час, за который они с такой тревогой почти преодолели брод, подходил к концу, когда вдруг один мул поскользнулся и упал в глубокие воды, угрожая потянуть за собой других мулов и повозку. Но команда удержалась, преодолевая течение, восстановила равновесие и вскарабкалась на берег. Милдред Кейбл всегда была преисполнена благодарности к своим друзьям-животным, ослам и мулам, которые возили ее вверх и вниз по большой дороге в течение всех лет путешествия. В общем, они были разумными и выносливыми животными, а эти два качества ей всегда нравились. В ту ночь им оказали теплый прием в доме фермера-христианина. Комнаты были подметены и приготовлены для них. Чаши с горячим молоком и жареные пончики были готовы к их приезду. Хозяева зарезали овцу и вместе с гостями пировали за столом, где были баранина, овощи и горячий ароматный хлеб. Для того, чтобы добраться до монастыря, путешественники пересели вместе со своей поклажей на ослов с вьюченными седлами. Взбираясь все выше и выше с каждым шагом по узкому ущелью в течение

и лица, достигшие высшего духовного сана в буддизме, для того, чтобы приветствовать посетителей. Вскоре миссионеры раскинули большую палатку. Милдред Кейбл окружила группа любопытных тибетских женщин, которые показывали пальцем на ее волосы, изучали ее руки и примеряли ее шляпку. Огромное возбуждение вызвали наручные часы, которые показывали время в темноте. Новость о чуде распространилась по всему монастырю, и часы повзаимствовали на ночь. В последующие дни в монастыре исполнялись ритуальные танцы, проходили процессии священников, и каждый посетитель, прибывший во двор, приносил с собой дары для монахов – мясо, масло, сыр. Три подруги с интересом наблюдали за праздником. Священники исполняли свои ритуальные танцы, будучи одетыми в великолепные сатиновые мантии. Они были в огромных черных масках, широко открытыми ртами и выпученными глазами. Всем этим руководил один из представителей высшего духовенства буддизма. Он был неподвижный, полный достоинства и в то же время замечающий каждое движение. А внизу у ручья стояла белая палатка для посетителей, и толпы странников приходили к ней, привлеченные звуками органа и пением гимнов китайских христиан. И снова назад, от беглого знакомства с Тибетом к высокой дороге на северо-запад, где великий город Сучоу будет местом их следующей остановки. Это путешествие специально совершалось с очень медленной скоростью, не более 6 миль в день, для того, чтобы разговоры и остановки не нарушали программы. После всего время на этой высокой дороге к воротам пустыни Гоби было не так уж и важно, как в других местах. Для разговоров и общений тоже нужно было находить время. В небольшом обнесенном стенами городке Фуй распространилась новость о трех чужестранных женщинах, которые могли говорить по-китайски, но сами не были китаянками. У входа в дом семьи Ту толпа из 50 женщин и детей собрались, чтобы рассмотреть их. Самую пожилую женщину направили для того, чтобы она сидела за столом с гостями и наблюдала за их манерами, чтобы узнала, почему это они оставили свои дома и семьи и совершили такое длительное путешествие. Наконец, согласились с тем, что главной причиной их путешествий служит только духовная цель, и после этого люди начали дружелюбно относиться к миссионерам. В семье Ту один из молодых людей и его жена заинтересовались христианской верой, что вызвало гнев его матери. «Можете заказывать мне гроб в тот день, когда станете христианами», — сказала она. «Я не собираюсь терпеть такой позор». Сын ответил матери: «Существует путь жизни и путь смерти. Мой путь — путь жизни». Когда Милдред приехала в Фуй в следующий раз, она узнала, что мистер Ту храбро встретил сопротивление своей матери и семьи и провел христианское богослужение в городе. И как к какому-то чуду во времена Христа все люди удивлялись его поступку. Милю за милей, иногда проезжая в повозке, а иногда проходя пешком по мелкому песку или твердым камням, путешественники приближались к известному городу Сучоу. «Родник вина», как называли его местные жители. Прихватив с собой продукты – морковь, сельдерей, картофель, баклажаны и лук – они были уверены, что не будут голодать, проезжая по деревням, которые были разбросаны вдоль дороги. Как может когда-то оживленное местечко исчезнуть с лица земли из-за стихийных бедствий? Свидетельствовали руины города, называемого Камелтаун. Его массивные глиняные стены постепенно разваливались, а во дворах покинутых храмов глиняные фигуры богов выглядели нелепо и пугающе. Этот город, захороненный под сыпучими песками, стал местом остановки для караванов, которые двигались вдоль дороги.

Большие колокольчики вокруг шеи у верблюда покачивались и позванивали при их движении. К удивлению Милдред, главный погонщик прошел вперед и заговорил на грамотном китайском языке, а после чашки чая он с удовольствием принял несколько экземпляров Евангелия и пачку христианских трактатов. Он уже был в пути в течение 50 дней и рад был почитать что-нибудь, сидя на верблюде, который медленным маршрутом выводил караван из Гоби, следуя на юг к богатым городам Китая. Наблюдая, как караван скрывается за горизонтом, Милдред знала, что Слово Божье везде и во все времена проникает в сердце и жизнь слушающего или читающего. В течение 10 месяцев подруги жили в Сучоу, во дворе, представленном им китайским джентльменом. Жильем для них служил стоящий под солнцем павильон цветника, сделанный из изящной лепки и белой бумаги. А вид из него открывался прекрасный — тибетские снежные горы. Это был однокомнатный павильон, где пол заменяла слегка утрамбованная земля, а потолок — высокая крыша из сосновых балок. «Приехали христиане!» — распространялась новость по улицам Санчжоу. Милдред оценила свои слабые силы и силы подруг. Затем посмотрела на город, который готовился к великому театрализованному фестивалю. Она немедленно взялась организовывать маленькую христианскую группу в городе. Все книги и трактаты, которые они привезли, были обернуты бумагой алого цвета. Братья из их группы вышли проповедовать на улицу на 2 часа. Потом они заходили в каждый магазин, а также в каждый ресторан, с просьбой, чтобы там вывесили один из прекрасных цветных плакатов. Группа сестер отправились по домам, чтобы поговорить с хозяйками в привычной для них обстановке. Разговор примерно начинался так. «Вы хорошая швея. Где вы научились этому прекрасному ремеслу?» Трех подруг осматривали с удивлением и задавали самые непредсказуемые вопросы. «Носите ли вы юбки каждый день? Как вы прикрепляете очки на носу?» Эти все вопросы были предметом особого любопытства и всегда помогали начать свободный и оживленный разговор. Вскоре весь Сучоу знал, что приехали христиане. Однажды зимней ночью с гор и долин в город ворвался сильный ветер. Он сорвал все листья с деревьев, разорвал все бумажные окна непрочного павильона. Повсюду лежал толстый слой пыли. Когда миссионерки осмотрели свою комнату и взглянули на себя, они не увидели ничего, кроме пыли. Дождя не было. Вместо него город затопила пылевая буря. Окруженный пустыней Гоби на западе и песками Монголии на севере, Сучоу был не защищен от такой стихии. Путешественницы впервые почувствовали, что значат сильные ветры пустыни и ужасающая мощь песка, который надувался ветром. Они начали заклеивать окна толстой коричневой бумагой, в которую были упакованы Библии. Они также утеплили свою шерстяную китайскую одежду верблюжьим пухом. Зима в Сучоу была холодная, температура ниже 15 градусов. Но каждый день миссионерки выходили в город со своими Библиями и брошюрками, беседовали с людьми и объясняли им, что собирается все в том же месте, называемом «Источник воды живой». Жили они очень просто. В середине дня на обед ели рис или макароны и много овощей и яиц. В течение нескольких месяцев им не на чем было приготовить пищу, за исключением прогорклого льняного масла, которое не могли переварить. Они мололи свою собственную муку из запаса пшеницы, а в отрубях хранили яйца, чтобы не замерзали. Когда зима уступила весне, они отважились на путешествие в ближайшие города. Это было своего рода подготовкой к длительным переездам,
которые, как они знали, должны были начаться летом. Одна поездка была в Кинту, город Золотой башни, колокол которой был когда-то покрыт чистым золотом. Храм был полон молодых невест, молящих богов подарить им сына, а также матерей, имеющих детей, которые пришли с ответной благодарностью. Покрытого красным шарфом ребенка держали под большим железным колоколом, в то время как его мать приносила в жертву полный зерна платок. Когда колокол зазвенел, священник взял немного зерен и разбросал их по лицу ребенка. Он говорил: «Пусть богиня милосердия защитит тебя, пусть Бог изобилия одарит тебя». Затем сжигалась желтая бумага, и ее пепел размазывался на лбу ребенка. И мать уходила счастливая с мыслью, что все сделано для того, чтобы обеспечить ребенку безопасное будущее. Они также совершили поездку в холмистую местность в 12 милях от Сучоу, где сотни гробниц на склоне горы привлекали ежегодно тысячи странников. Здесь была натянута белая палатка, и пение гимнов привлекало толпу любопытных, которые узнали о другом образе жизни, свободном от страха перед силами демонов и власти смерти. В августе 1925 года наступил день, когда подруги отправились в большое путешествие, которое должно было проходить за Великой Стеной, через пустыню Гоби и через города Центральной Азии. Их новая повозка была сделана полностью из дерева, без единого куска железа и гвоздя. Ее огромные деревянные колеса были 8 футов высотой и могли везти ее через реки и болота. Ее верх был покрыт травой. Вместо мула была запряжена лошадь, уже закаленная дорожными путешествиями. Снова взяв с собой еду, спальные мешки, коробки с библиями и книгами, компания махала руками на прощание, а повозка выкатывалась на дорогу на своих огромных колесах, которые крутились под знойным солнцем и оставляли отпечатки в пыли. Проехав 20 миль вниз, или вернее вверх по дороге, так как все дороги, ведущие в Гоби, всегда направляются вверх, они увидели возвышающиеся башни Цзютианя, построенного в самом узком месте между холмами в конце Великой Китайской стены. Великая стена была сооружена в 2014 году до нашей эры для того, чтобы защитить Китай от племен из внешнего мира, мира ужаса и загадок. Этот город собирались посетить три подруги. В этом месте через единственный проход в огромной стене, над которой возвышалась башня, проходил весь транспорт с людьми далекой Азии. Преступники, изгои и странники все направлялись к этим воротам, которые назывались «Ворота в Китай». Три подруги наконец-то подъехали к входу. Они, естественно, были взволнованы, когда повозку, которую им сделали за 50 шиллингов, въехала по мосту в город и свернула во двор гостиницы приятного общества. «Заходите, заходите», — приглашал хозяин гостиницы. «У вас есть трава для лошади?» «Сколько угодно и совсем недорого». Как часто им приходилось вести этот диалог по дороге через Гоби. Здесь они были за Великой Стеной. Это было концом и началом их рискованного предприятия в Центральной Азии ради Христа. Дорогие друзья, продолжение истории о жизни Милдред Кейбл слушайте завтра в это же самое время. Божьих вам благословений!

Я вывел тебя из порочного круга, и имя мое дал в защиту тебе. Однажды навеки я стал твоим другом, негаснущим светом зажегся в судьбе. Я знаю, ты хочешь идти без падений и жизнь посвятить всю служению мне. И жаждешь, чтоб слово моих откровений, как хлеб бы питало тебя каждый день. Ты хочешь любовью наполниться Божьей и трость, что надломлена, перевязать. Тому, кто отвергнут, истерзанной ложью, без страха испачкаться, руку подать. Ты многого просишь, и знай, что получишь, ведь я твоя сила и крепость, и свет. Когда доверяешься мне, значит, любишь. А если ты любишь, тогда ты во мне. Но знай, что не раз твоя плоть возмутится, считаться потребует с ней и любить. И ей, повинуясь, ты с этим смиришься, теряя со мной неразрывную нить. Отвергни себя, пусть звучит ежедневно в сознании твоем. Будь готов побеждать, и помощь от Бога придет непременно. Но ты научись также с верою ждать. Не бойся, что стрелы летят отовсюду, в сражении с врагом будь обут и одет, и знай, что всегда я с тобою там буду, где кажется все, больше выхода нет. Дитя мое, в ранах моих исцеление и вновь очищение в пролитой крови. От скорби твоей возрастает терпение, доверие моей неизменной любви. Ты вспомни, когда, бессилев сражение, ты падал, теряя надежду свою. Но вдруг наступало, как чудо, прозрение, и ты говорил мне: «Господь, я встаю!» Не сам ты вставал, поднимаясь из пепла, я брал тебя на руки, бережно нес, давал отдохнуть у груди моей светлой, а ты весь в слезах задавал мне вопрос: «О, Господи, кто я, что ты меня любишь? Я жалок и беден. А ты, царь царей, я знаю, что ты, только ты не осудишь и любишь меня с каждым днем все сильней. Тебя я люблю совершенной любовью, тогда, когда падаешь или стоишь, когда не считаешься с плотью и кровью, когда прославляешь меня или молчишь. А если любовь мою чувствуешь больше, дитя, ты становишься старше, мудрей. К себе ты становишься строже и строже, но с милостью в сердце вмещаешь людей. И с каждой победой, и с каждым падением ты учишься мудрости в школе моей, любви, состраданию, долготерпению и в сердце все меньше закрытых дверей. Как воин Христа подними свое знамя и волю исполни мою до конца. И знай, что союз нерушим между нами, я сам приведу тебя в царство Отца. Дитя дорогое, прими наставление и, зная себя, никого не суди. Источником будь для других вдохновенья и искренно сердцем всех ближних люби.

служение радио МВ существует исключительно на основе добровольных пожертвований и посвященных Богу братьев и сестер. Если ваше сердце расположено к этому служению, не останьтесь в стороне. Сделайте ваш вклад сегодня. И да благословит Господь ваши жертвенные сердца. Вы слушаете христианское радио, радио МВ.

начало мудрости – страх Господен, и познание святого – разум. Притчи 9:10.

Брат Дерек Принс является известным в международном масштабе писателем и учителем Библии. Эту радиопередачу вы слушаете в переводе с оригинального английского на русский язык. Мы продолжаем нашу тему «Божий план для ваших денег». Вчера я объяснил вам простой способ, практический и духовный, как поставить Бога на первое место посредством постоянного отложения для Бога первой десятой части вашего дохода. Практика, известная как десятина. Систематическое постоянное отложение первой десятой части из вашего дохода для Бога называется десятиной. Вопрос. Насколько практической является десятина? Если бы Бог установил первую седьмую часть или первую тринадцатую часть, это составляло бы для некоторых из нас настоящую математическую проблему. Но десятину понимает каждый. Каждый знает, как найти одну десятую часть. Нужно перенести точку в десятичной системе на одно место влево, и вы получите десятину. Не нужно быть математическим гением, чтобы вычислить десятину. Я проследил практику десятины назад к великому отцу всех верующих Аврааму, и дальше через Иакова и Израиль в Новый Завет к священству самого Иисуса Христа. Новый Завет указывает в послании к евреям 7 и 8 главе на то, что Иисус Христос является первосвященником по чину Мелхиседека. Здесь, в 8 главе, очень часто подчеркивается, что Мелхиседек получил десятину от Авраама. Другими словами, это часть священства Мелхиседека – получать десятины верующих в Бога людей, а Иисус Христос – первосвященник по тому же чину. Поэтому мы осознаем, признаем Его первосвященником, когда мы делаем то, что делал Авраам, то есть, когда мы приносим Ему со всего десятину. Сегодня мы будем беседовать с вами о том, как сам Бог делает нам вызов, предлагает нам поставить опыт, испытать Его в десятине. Я прочту из книги пророка Малахии, 3 главы, стихи 7 до 12. Читаю. «Со дней отцов ваших вы отступили от уставов моих и не соблюдаете их. Обратитесь ко мне, и я обращусь к вам, говорит Господь Саваоф. Вы скажете, как нам обратиться? Можно ли человеку обкрадывать Бога? А вы обкрадываете меня. Скажете, чем обкрадываем мы тебя? Десятиною и приношениями. Проклятием вы прокляты, потому что вы, весь народ, обкрадываете меня. Принесите все десятины в дом хранилища, чтобы в доме моем была пища, и хотя в этом испытайте меня, говорит Господь Саваоф, не открою ли я для вас отверстий небесных и не изолью ли на вас благословения до избытка? Я для вас запрещу пожирающим истреблять у вас плоды земные, и виноградная лоза на поле у вас не лишится плодов своих, говорит Господь Саваоф. И блаженными называть будут вас все народы, потому что вы будете землею вожделенную, говорит Господь Саваоф. Обратите внимание на то, что удержание Божьей, Богом установленной порции, части, называется обкрадыванием Бога. Быть может, вы не обкрадываете людей, но, быть может, вы обкрадываете Бога. Тогда Бог говорит о результатах обкрадывания Бога. «Проклятием вы прокляты, потому что вы, весь народ, обкрадываете меня». И дальше стих 10. «Принесите все десятины в дом хранилища, чтобы в доме моем была пища. И хотя в этом испытайте меня, говорит Господь Саваоф, не открою ли я для вас отверстий небесных и не изолью ли на вас благословения до избытка?» Когда Бог обещает благословение? При каком условии? Когда мы принесем полную десятину в Божью житницу?
И дальше он говорит: «Испытайте меня, убедитесь, исполнил ли я обещанные вам». Другими словами, мы должны действовать в вере. Бог требует, чтобы мы доверились Ему, чтобы мы поставили опыт и убедились. Дальше Бог говорит о дальнейших результатах. Стих 11. «Я для вас запрещу пожирающим истреблять у вас плоды земные, и виноградная лоза на поле у вас не лишится плодов своих», говорит Господь Саваоф. «И блаженными называть будут вас все народы, потому что вы будете землею вожделенною», говорит Господь Саваоф. Итак, Бог говорит: «Если вы будете чтить Меня этим способом, Я изолью на вас такое благословение, что вы не будете иметь места для собрания всего Моего богатства. Я для вас запрещу пожирающим истреблять плоды земные». И другие народы скажут: «Это благословенная нация. Бог действительно их благословляет и наделяет благополучием и богатством. И все это обещано в результате приношений полной десятины». Я желаю извлечь из этого несколько пунктов. Прежде всего, в течение более чем 1000 лет Бог хранит запись пожертвований Израиля. Он требовал от них отдавать Ему десятины более чем 1000 лет раньше, и после этого в определенный момент Он говорит: «Я сберегаю запись. Вы обкрадывали Меня». Итак, будем помнить, что Бог держит запись. Второе. Удержание Божьей порции – это обкрадывание Бога, не человека, но Бога. А это приносит проклятие на тех, которые это делают. С другой стороны, третий пункт. Честное, полное принесение десятины приносит благословение, и через ее результаты прославляется Бог в благословениях, которые приходят на Его народ. И четвертый пункт. Это экзамен нашей веры и Божьей верности. Это следует делать в вере. Бог говорит: «Принесите полные десятины в Мою житницу». Давайте подумаем, что такое житница. Я желаю иллюстрировать эту мысль примером из природы. Что является хранилищем, житницей в натуре? Это место, где мы получаем пищу, которую мы едим. И это также место, из которого мы получаем зерно, семена для посевов. Мы, как христиане, получаем нашу духовную пищу из определенного источника, и мы получаем то, в чем нуждаемся, сея в жизни других людей, вероятно, из того же источника. Итак, где только есть этот источник, это и есть житница, место, куда мы приносим нашу десятину. Если вы принадлежите к локальной поместной церкви, которая удовлетворяет эти условия, то это и есть твоя житница. Будьте верными в своей десятине. Но есть много-много христиан сегодня, которые не имеют такой привилегии, и вы должны думать, что является источником вашей пищи и зерна для сеяния. Я желаю закончить небольшой притчей, которую я не собираюсь интерпретировать. В норме вы не едите свою пищу в одном ресторане, а платите в другом. Я хочу указать также, что десятина – это не конец жертвования Богу, а только начало. Она ложит фундамент для систематических, постоянных пожертвований Богу. Библия также говорит о вещах в двух других главных категориях – пожертвования и милостыни. На самом деле мы не жертвуем Богу наших десятин, так как все они – Его легальная, законная порция. Но кроме десятин мы жертвуем пожертвования. Вот какие выборы имел Израиль. Книга Второзакония, 12 глава, 6 стих.
и туда приносите всесожжения ваши, и жертвы ваши, и десятины ваши, и возношение рук ваших, и обеты ваши, и добровольные пожертвования ваши, и первенцев крупного скота вашего, и мелкого скота вашего. Есть очень широкий диапазон и других видов пожертвований, которые мы можем принести Богу. Вы прослушали радиопередачу «Дерек Принс интерпретирует Библию». Слушайте нас ежедневно в то же самое время. Пожалуйста, пишите нам. Ваши письма являются для нас воодушевлением.

нам в небо лестницу построил сам Господь, и на ее ступенях след кровавый, и поднимается по ней его народ, кто не скопал перед распятием старым. Какой ценой достались мы тебе, Господь и Бог, Спаситель наш Иисус? Возможно, разве сосчитать вполне цену любви и пролитой крови? И на каких весах нам взвесить боль, предательство, плевки и унижение? За наш беспечный грех, за наш позор ты на Голгофский крест пошел в смирение. Твой лик святой обезображен был, и плетью римской истязалось тело. Ты у людей пощады не просил, хоть мог ты уничтожить их мгновенно. Ведь ради них и ради всех людей пришел ты пострадать на эту землю, но получил взамен плевки и плеть, и гвозди, вбитые в святые вены. И все же любишь ты, нам это не понять, и за страдания платишь нам любовью. Ты взял наш грех, отдал нам благодать и расписался собственною кровью. Ты продолжаешь ждать, зовешь любя, не требуешь, а только предлагаешь. И голос твой звучит через века к тем, кто беспечно жизни дни теряет. Ты говоришь: приди ко мне скорей, так долго жду я твоего признания, и сердце боль у ног моих излей. Я слезы вытру, облегчу страдания и дам тебе жизнь вечную со мной, но ты взамен короткую, земную мне посвяти и в суете мирской спасенье возвещай погибшим людям. Нам не измерить никогда любовь, что руки тянет к нам через столетия. Нам просто нужно пасть перед Христом и влиться струйкою в живительную реку.

Дорогие друзья, почему растет число разбитых семей и преступлений? По моему убеждению, проблема берет свое начало в семье. Понятия «семья» и «дом» раньше были синонимами безопасности, убежища, где дети усваивали основные уроки жизни. Дом был церковью, где прославлялся Бог. Дом был местом приятного отдыха. В нашем веке были построены огромные промышленные и коммерческие центры. Там стали работать женщины, они оставили свои дома. Появлялись новые коммуникации и средства развлечения. Перемены сказались и на укладе жизни. Укоренялся материализм. Теперь самолет уносит папу и маму в командировку на дальние расстояния, причем в разных направлениях. Нанятый водитель везет одного ребенка в садик, а другого в школу. Люди бешено мчатся от одного места к другому. Нам постоянно рекламируют технические новинки. Телевидение и кино предлагают дешевые развлечения. Изменяются и наши ценности. Раньше жалели одиноких людей. Теперь их считают свободными и счастливыми. Когда-то развод осуждался обществом. Было даже время, когда разведенный мужчина не имел шанса сделать в некоторых странах политическую карьеру. Теперь это не имеет значения. Один общественный деятель сказал: «Дом — это цитадель жизни. Если рушится дом, рушится все». Все думающие люди в мире согласятся, что здоровье общества во многом зависит от семейных ценностей. Страны, в которых пытались покончить с семьей, несут ныне тяжкое бремя социальных и нравственных проблем. Многие люди просто ослепли и не понимают, что семья — это не просто дом, что не деньги обеспечивают безопасность, что не технические новинки приносят счастье, ведь никто не сможет заменить нам семейные ценности, основанные на вере, надежде и любви. Наши семьи нуждаются в реабилитации, но восстановить их может только Бог, который сам создал первую семью в Едемском саду. Основа христианской семьи — это любовь. Любовь — это та сила, которая держит семью вместе. Вот что говорит Библия. «Так должны мужья любить своих жен, как свои тела. Любящий свою жену любит самого себя». Ефесянам 5:28. Настоящая любовь не приходящая, она глубокая, неизменная, вечная. Любовь принимает супруга не таким, как он хотел бы казаться, а таким, какой он есть на самом деле. В счастливой семье, где царит любовь, там порядок и дисциплина. Семья может стать источником мира или источником хаоса. Очень важно, чтобы вы сами были примером своим детям. Кто-то сказал, что самая лучшая похвала — это когда вас копируют. Если ваши дети любят вас, они будут стараться копировать вас. Будьте примером для них, чтобы для них было очевидно то, что вы даете им, невозможно купить ни за какие деньги. Джон Уэсли однажды сказал: «Моя мама рассказала мне о христианстве больше, чем все богословы Англии». Живет ли Христос в вашем доме? Только на Его основании можно построить хороший дом и семью. Если у вас есть трудности, разногласия и проблемы в семье, принесите их Христу. Вы можете сделать это прямо сейчас. –

Духовные размышления на каждый день. Слово это верно, и я желаю, чтобы ты подтверждала сём, дабы уверовавшие в Бога старались быть прилежными к добрым делам. Это хорошо и полезно человекам. Титу 3 глава 8 стих. Кратко о Новом Завете. Послание к Титу. Послание к Титу также носит индивидуальный характер. Оно говорит не о благочестии в поддержании истины в Церкви Бога, как в посланиях к Тимофею, а скорее об истине, порождающей благочестие и порядок в Церкви. И если есть истина, то она по благочестию. Тит остался на Крите, чтобы поставить старейшин в каждом городе. Этот труд, как показано в Деяниях апостолов, 14 главе 23 стихом, исполняли Павел и Варнава. И вот теперь полномочия для этого выполнения Павел делегировал Титу. Возможно, такие же полномочия он делегировал и Тимофею, но об этом ничего не сказано. Он написал ему о требованиях к этим служителям, равно как и Титу. Особый акцент сделан на важности благочестия для того, кого ставили на такую должность. Сегодня нет никого, у кого было бы полномочия назвать таковых. И все же святые могут легко распознать людей с такой квалификацией и уважать их опыт и суждение. Давайте также обратим внимание на важность благочестия в отношениях святых Бога друг с другом и на то, что Тит был призван быть примером для всех их. Тех, кто уверовал в Бога, следовало искренне увещевать, уделять внимание добрым делам. Это не просто отказ от того, чтобы делать злое, но вовлечение в то, что приносит пользу другим. Наставлять других во всем этом — весьма ценный труд.

начало мудрости — страх Господен, и познание святого — разум. Притчи 9:10.

Дорогие наши радиослушатели, а сейчас в продолжение нашей программы «Слушайте чтение книги». А в 3 часа в эфир выйдет передача по заявкам радиослушателей «Встреча друзей».

Уважаемые радиослушатели, сегодня мы продолжаем чтение книги «Свет с небес». Да благословит вас Господь!

0: «Ты, конечно же, пойдешь к нам на обед», — обратился Фредди к Осифу после заключительной молитвы, крепко взяв его за локоть. «Потом я отвезу тебя к тебе домой. Если бы это было не так далеко, то я отвез бы тебя после вечернего собрания». «Нет, Фредди, я охотно поехал бы с вами, но ваша коляска и без меня уже переполнена. Я пойду пешком». «О нет, пешком тебе идти не нужно. Отец подарил мне на день рождения коня с упряжкой». Иосиф сделал шаг назад и посмотрел на него с удивлением. «Это разве не прелесть? Идем со мной. Ты, конечно, поедешь со мной в моей одноколке. Тут и разговору не может быть». Иосиф как раз отошел в сторону, когда сестра Иренс схватила его за руку, потрясла ее и осыпала его радостными восклицаниями по поводу того, каким он стал взрослым. Потом подошла Лодзи Вудс Ашелфорд и тоже хотела сказать несколько слов вернувшемуся Иосифу и расспросить о семье, особенно, конечно, о матери. Было уже половина первого, когда молодые люди покинули церковный двор. «Как чувствует себя человек, вернувшийся домой?» — спросил Фредди. Здоровым румянцем покрылось лицо Иосифа от волнений встречи со всеми своими старыми друзьями. Но когда между рядами робко прошла Долорес Бейс, щеки его начали гореть. Они ни словом с ней не обмолвились, но, проходя, она ему смущенно улыбнулась. Он сейчас не мог вспомнить, улыбнулся он ей в ответ или нет. Кажется, что да. Внутренне он точно улыбнулся. Но вокруг него стояло столько людей, Релей Дван как раз что-то спросил, и ему нужно было ответить. «О, я себя очень хорошо чувствую», — ответил Иосиф и глубоко вздохнул. «Лучше не спрашивай о моем самочувствии, я все равно не смогу тебе объяснить. Ты сказал, Фредди, что отец подарил тебе одноколку на день рождения?» «Да, Иосиф, ты только, пожалуйста, не смейся. Ты ровно настолько вырос, как и я за это время, пока мы не виделись. Однажды вечером, перед моим днем рождения, у нас с отцом был довольно долгий разговор, и он сказал, если мне в церкви понравится какая-нибудь девушка, то он ничего не будет иметь против того, что я изредка с ней буду встречаться». Иосиф расстегнул верхнюю пуговицу рубашки, потом провел руками по волосам. «Да, ну и?» «Он сказал, что я дольше других парней задержался дома, что он купит мне коня и коляску, если я ему пообещаю еще один год остаться с ним. В то же время я могу пойти где-нибудь поработать, или он мне будет платить жалование. Я ему пообещал еще один год остаться дома, и вот так я получил коня и упряжку. Разве это не прекрасно?» «Конечно, Фредди, твой отец к тебе действительно очень хорошо относится». «Да, отец мой со мной поступал всегда очень хорошо, поэтому я еще охотно остаюсь дома на один год». «Ну а девушку ты уже себе нашел?» «Нет, еще нет. Я пока только думал об этом. Я еще не решил, кому мне вперед спросить». «Ну и о ком же ты думал?» Иосиф откашлялся. Он не мог думать ни о какой другой девушке, как о Долорес Бейс. По необъяснимым причинам он видел лишь ее одну в церкви, лишь ее, хотя их было, безусловно, не меньше 10 или более. Почти не дыша, волнуясь, смотрел он через забор дома в другой стороне улицы. «Ну, к примеру, Марта Денглерас. Она очень симпатичная, правда? Что с тобой, Иосиф?» «Ничего, а что? Ты так глубоко вздохнул почему-то. Она тебе не нравится?» «Что я могу тебе о ней сказать, если я ее почти не знаю?» — ответил Иосиф. «Конечно, она хорошенькая девушка. Я бы на твоем месте поговорил с ней. А кто тебе еще нравится?» «Хм...» — хмыкнул Фредди и поправил свою кепку. «Я нахожу, что Лилиан Бонд тоже очень даже не дурна собой и, может, даже немного привлекательнее, чем Марта. У тебя уже когда-нибудь было свидание с девушкой?» «Нет, не было». «По твоему возрасту у тебя они уже должны быть». «Ты так думаешь?» «Ну, конечно. Ты же только чуть-чуть моложе меня. Давай оба в раз начнем». «Как ты себе это представляешь?» «Я думаю, что ты тоже выберешь себе хорошую девушку у нас в церкви. А потом... «Ах, может, мы напишем им письмо и спросим, не можем ли мы встречаться? И да, я тоже точно не знаю. Но у меня, как видишь, нет возможности выезда. У меня нет ни коня, ни экипажа, так что я полностью отпадаю». «Ах, это, конечно же, можно уладить. У меня же есть на чем ехать. А как тебе нравится там, у Батманов?» «Спасибо, очень нравится. У тебя там хорошая комната». «Комната у меня просто прекрасная». «А как кормят, нравится?» «Да, очень нравится». «Ты уже начал свою работу в винограднике?» «Да, 2 последних дня я уже работал. Мне очень нравится. Я так рад, что имею отдельную комнату. Дома у меня этого не было. Вечером у меня есть время для чтения, если жена Батмана исчерпает все свои вопросы. Но, несмотря на это, она мне очень нравится. Она всегда такая веселая, приветливая и доброжелательная. Мне вот что хочется тебе сказать, Фредди. Мне не хочется так просто для развлечения встречаться с девушкой. Я думаю, если я не убежден, что на это воля Божия...» «Как ты это понимаешь?» «Я думаю, жизнь слишком серьезная вещь, чтобы так просто с девушкой время прогуливать и, к тому же, оставить ее при мнении, что я ее люблю, а на самом деле это не так. Я уже слишком насмотрелся в своей жизни». «Что ты такое говоришь, Иосиф? Ты рассуждаешь как старик». «Я думаю, лучше я на всю жизнь буду один, чем девушку за нос водить. Если я когда-нибудь женюсь, то хочу быть действительно хорошим отцом, а не только господином. Давай лучше поговорим о чем-нибудь другом, Фредди». Капельки пота выступили у Иосифа на лбу. Он достал носовой платок и вытер лицо. «Нет-нет», — возразил Фредди, — «я уже давно об этом думаю. Мне очень хотелось с тобой на эту тему поговорить. Я тоже так настроен, как и ты. Когда я женюсь, я хочу иметь хорошую семью и, естественно, быть хорошим мужем. Своим детям я хотел бы быть хорошим отцом, так же, как и мой отец. Мне хочется тебе сказать, он действительно хороший, мой отец». Лицо Иосифа горело, и еще более крупные капли пота выступили у него на лбу. «Мать часто его поправляет, где он того и не заслуживает, но он всегда терпелив и все принимает как должное. Я не хочу иметь жену, которая будет постоянно чем-то недовольна или будет нагружать на меня то, что и не нужно. Нет, такого бы я не вынес. Да еще я бы хотел жениться на девушке не слишком высокой и не очень маленькой. Пусть она не будет красавица, но она должна уметь варить, быть хорошей матерью детям и мне помощницей в решении всех жизненных проблем». «А как же любовь?» «Конечно, конечно. Я хотел бы быть уверен, что она меня любит. Так теперь я тебе тут много наговорил. Но я говорю вполне серьезно, Иосиф. Я не шучу. Как говорю, так я себе все и представляю». «Я тоже все серьезно говорю», — сказал Иосиф. «Я тоже хотел бы с тобой об этом поговорить. И я никогда и никому об этом не говорил. И не знаю вообще, нужно ли...» Он помедлил. В его глазах блестели слезы. «Но если я не смогу быть лучше, чем мой отец до сих пор был, то я вообще не хочу жениться. Ты знаешь, мама из Стоксов, она хорошая мать, она сестра твоего отца. Если бы я мог найти девушку, которая была такой же бы хорошей, как она, то было бы очень прекрасно». «Ну что ж, давай каждое воскресенье в церкви присматриваться, чтобы сделать свой выбор. Когда-то же нам нужно начинать, а то недолго и состариться». Фредди засмеялся. «Давай будем об этом молиться, Фредди. Это нам, конечно, поможет. Как ты думаешь?» «Да, я согласен. Знаю, что отец беспокоится, чтобы я не ошибся, как многие. И потом, он не хочет, чтобы я с каждой девушкой ходил. Он сказал, если я так буду себя вести, то не следовало бы мне дарить ни коня, ни коляски». «Зачем ходить с каждой? Разве это доставляет удовольствие? Или ты думаешь иначе?» «Некоторые так делают и получают от этого удовольствие. Билл Тенджен хвастался, что за год он перебрал 20 разных девушек». Да это же действительно дорогое удовольствие. Скорее всего, в конце концов, он повиснет на какой-нибудь самой неприятной и самой несимпатичной. Или он будет продолжать до тех пор, пока ни одна девушка не захочет с ним встречаться. У меня, по меньшей мере, нет желания следовать его примеру. Из всех девушек, что я до сих пор видел, мне понравилась только одна. Кто? Подожди немного. Я совсем недавно лишь вернулся. Ну скажи, скажи, я же тебе сказал, кто мне нравится. Они поравнялись с тремя раскидистыми деревьями. Иосиф нервно тер свои руки. Потом он глубоко вздохнул. «Это Долорес Бейс», — сказал он наконец тихо. «Она на внешность неплохая», — ответил Фредди. «И все они хорошо говорят. Агнес о ней как-то сказала, если бы Иосиф был здесь, то он и Долорес были бы идеальная пара». «Так сказала Агнес?» — выпрямился Иосиф. «Да, так сказала Агнес. Почему она так сказала?» «Я не знаю. А вообще-то знаю, она однажды слышала разговор по телефону между матерью и сестрой Иронс. Они говорили о твоих родителях и...» «Ах, не могу все вспомнить. Только сестра Иронс вроде бы сказала моей матери, что ты теперь уже, конечно, стал совсем взрослым и, наверное, нашел себе там на Западе невесту. Она надеялась, что ты встретил такую девушку, как Долорес Бейс». «Сестра Иронс сказала так тете Заре?» Иосиф от удивления хотел вскочить. Он с трудом удерживался на своем месте. «Да». «Фредди, ты сейчас точно что-то путаешь?» «Нет, нет, только так оно и было». «Когда?» «Да несколько недель вот тому назад». «Фредди!»
1: «Что?»
0: «Что бы это все значило?»
2: «Я думаю, сестра Иронс тебя очень уважает, и не меньше она, должно быть, уважает и Долорес Бейс».
0: «Сестра Иронс ее, наверное, хорошо знает».
2: «Да, я тоже так думаю».
0: «Но почему? Почему?» Иосиф откашлялся, потом снял ниточку со своего костюма. «А ты почему не назвал ее имя среди тех, кто нравится тебе?» Иосиф смотрел вопросительно, изучающе Фредди прямо в глаза.
2: «Ах, я не знаю, что тебе на это и сказать. Она мне нравится, да, но мне просто нравятся больше карие глаза Марты и ее манеры, как она держится. А у Лилиан Бонд такие хорошенькие ямочки на щеках, и ты обратил внимание, как она хорошо поет?»
0: «Нет, я не обратил на это внимания». Голос Иосифа звучал мечтательно и отсутствующе. Он видел только лицо Долорес Бейс, как она около часа тому назад проходила мимо и улыбалась ему. Она показалась ему такой женственной, и шла она так легко. Все двоюродные братья и сестры Иосифа сразу напали со множеством вопросов и восклицаний. «Какой он уже большой, а какой сильный! А Виргиния и Лавелл тоже уже, наверное, большие! Какой у них дом, в котором они теперь живут?» Вопросы сыпались, как из рога изобилия. Иосиф пытался медленно, основательно и четко описывать им дом на Западе. Для них это была большая новость, потому что они теперь живут в маленьком домике без всяких удобств. Они еще больше часа после ужина сидели за столом и разговаривали. Агнес спросила: «Почему ты только в 18 лет закончил школу, Иосиф?» «Когда мы переехали туда, все книги у них были другие, чем здесь. Учитель показал мне сначала учебники за 8 класс, и я не мог его убедить, что наверняка смогу успевать со всеми остальными, и он посадил меня в 6 класс».
1: «6 класс?» — воскликнула Агнес.
0: «Да».

0: уже достаточно плохо. Наш Фредди закончил школу в 15, а я закончу в 14.
1: «Я рад за тебя», — ответил Иосиф.
0: «Жаль, Иосиф, но нам теперь пора, а то я опоздаю на вечернее богослужение».
1: «Ты прав, Фредди, нам лучше отправляться».
0: «Жаль, что ты не можешь с нами и вечером быть в церкви», — сказала тетя Зара.
1: «Я бы охотно пошел с вами, но это слишком большое расстояние, чтобы потом возвращаться домой».
0: «Да, ты и так большое дело сделал, что отважился утром прийти пешком. Большое спасибо вам, тетя Зара, за вкусный обед».
1: «Ах, о том ли речь, Иосиф? Приходи, как только сможешь».
0: «Большое вам спасибо».
1: «Мама!» — воскликнула Марианна, когда оба молодых людей вышли из комнаты. «Правда, Иосиф очень славный?»
0: «Фредди?»
1: «Да».
0: «Нет, ничего». Иосиф отвел взгляд в сторону.
1: «Что случилось, Иосиф?»
0: «Да я просто хотел спросить, не будет ли у нас времени, чтобы проехать мимо бывшего нашего дома?»
1: «Поедем, конечно. Это не займет много времени. Господин Макракин проложил между своими полями новую дорогу. Она проходит мимо шлагбаума и сокращает путь».
0: «И давно?»
1: «В прошлом году. Здесь многое изменилось, Иосиф, с тех пор, как вы уехали. И дома своего ты не узнаешь. Его перекрасили, и он теперь выглядит совсем иначе. А колерованными розами, насажденными с обеих сторон дорожки, ведущей от ворот к дому, ты просто залюбуешься. Они сейчас, наверное, в самом цвету. Фостер, новый хозяин фермы, построил недалеко от дома ветряную мельницу, а старый каштан в углу сада срубил. Ты считаешь, что отец твой правильно сделал, что здесь все распродал и уехал на запад?»
0: «Не знаю», — коротко ответил Иосиф.
1: «Ты не знаешь?» — удивился Фредди. «Я просто не могу ответить на этот вопрос, Фредди. Может быть, в вашей семье подобные дела решаются сообща. Мой отец с нами никогда вопросов не обсуждает. Мы думаем, что он заключает выгодные для него сделки, но как дела обстоят на самом деле, мы не знаем».
0: «И даже мать не знает?»
1: «И даже она». Голос Иосифа стал совсем грустным. Они поравнялись со школой. «Я твоего отца вообще-то толком не знаю». Иосиф откашлялся и сказал вполголоса:
0: «Я тоже, Фредди».
1: «А вот и то поле. Здесь ему тяжело пришлось, и он опять почувствовал страшную жажду, мучившую его каждый день. Странно, но ведь прошли годы, но горькие болезненные воспоминания были еще живы. Хорошо, однако же, что боли и обиды скорее забываются, чем радости». Как только впереди показались большие окна старого дома, все, что тяжелым грузом давило сердце, отодвинулось, ушло в сторону и померкло. На него нахлынули новые воспоминания. За занавесками в кресло-качалке он увидел свою маму. Поверх синего платья на ней надет белый накрахмаленный фартук, а рядом с ней, обхватив ее за шею и положив правую руку ей на плечо, стоит маленький мальчик в пестрых гольфах и коротких штанишках. Трудно поверить, но видение было так ясно, что казалось, и рыжий кот Топс лежит тут же на подоконнике среди горшков цветущей бегонии. Бегонии, желтые кошки, белые накрахмаленные фартуки всегда будут возвращать его в те прекрасные воскресные утра, когда он с упоением слушал рассказы матери. «Какой прекрасный вид!»
0: «Где? Что?»
1: «А, ну да!» Голос Фредди словно вернул его к действительности. «Розы на самом деле цветут чудесно».
0: «Это мы не иначе, как от стоксов, унаследовали. Как ты думаешь?» Со смехом обратился Фредди к своему кузену.
1: «Что?»
0: — спросил Иосиф.
1: «Свойство видеть прекрасное, как выражается моя мама. Отец видит красивые вещи гораздо быстрее других мужчин, и эту черту характера мама очень любит в нем. Она надеется, что мы, ее дети, тоже наследовали эти качества отца. Но как этот дом еще кажется тебе родным и знакомым?»
0: «Нет», — рассеянно ответил Иосиф, — «жизнь здесь мне кажется давно минувшим сном.
1: А ты бы хотел сейчас здесь жить?»
0: «Нет, пусть все остается как есть.
1: Мне вдруг Ирни вспомнилась.

0: вспомнился. «Действительно, Иосиф, давай не будем экономить время, заедем к Алексу и посмотрим, может, он там?» «Если это возможно, то я за», — обрадовался Иосиф. «Туда не так уж и далеко, ничего страшного, если я не буду вовремя к обеду, приеду, значит, попозже». Халупу Алекса Бурнса редко кто уваживал посещением, поэтому Алекс и Ирни высунули головы из двери прежде, чем Фредди остановил лошадей. «Кто такие?» – несколько резко спросил Алекс. «Иосиф Амстронг», – прозвучало приветливо в ответ. «Кто?» – вскричал Ирни Лой, выходя из двери и закрывая рукой глаза от яркого солнца. Иосиф быстрыми шагами направился к нему навстречу. Ирни помедлил немного, будто сомневаясь, потом громко вскрикнул и обеими руками схватил протянутую к нему руку Иосифа. «Иосиф!» — радостно сказал он, губы его дрожали. «Можно ли поверить, мальчишкой ты нас покинул, а возвращаешься настоящим мужчиной?» «А тебя нетрудно узнать», — улыбнулся Иосиф, «хотя после того несчастного случая ты сильно изменился». «Да», — немного неуверенно подтвердил Ирни, «с тех пор, как мы с тобой виделись в последний раз, я немало пережил. Но ничего, все позади. Я вообще удивляюсь, что ты меня еще помнишь. Может, встретив на улице, я не узнал бы тебя, но Фредди знал, что ты здесь живешь. А я точно знал, что это не ты», — сказал Иосиф, показывая пальцем на человека, остановившегося в проеме дверей. «Это Алекс Бурнс». «Здравствуй, Алекс». «Здрасте. Я уже немного о тебе слышал. Ирни рассказывал мне. Как тяжело тебе пришлось с детства и...» «Подожди, Алекс», — быстро перебил его Ирни. «Иосиф, ты выглядишь просто фантастически». «Ну ты скажешь тоже, Ирни». «Да-да, ты превзошел отца своего не только по росту, но и по внешности. Ты действительно выглядишь прекрасно, Иосиф. Я-то уж вижу, ты стал симпатичным молодым человеком. А как поживает твоя матушка?» «Ей немного лучше, Ирни. Кажется, западный климат ей пошел на пользу». «Она все еще кашляет?» «Значительно меньше, чем раньше». «А ты все еще молишься, мой мальчик?» Выражение лица Ирни стало серьезным. «Да». Иосиф смотрел прямо в темные, глубоко посаженные глаза Ирни, но он не находил в них прежней иронии. «Да, Ирни, я по-прежнему молюсь». «Я об этом часто думал, об этом и о трепке, которую ты тогда из-за меня получил. Я тебе уже не раз говорил, я себе простить не могу, что тогда на тебя наябедничал. Лучше бы твой отец меня высек, а не тебя». «Ирни, что ты говоришь? До сих пор простить себя не могу, что я тебя тогда так подвел. А ты еще помнишь, как я тебя однажды вечером забрал к себе в постель?» «Конечно, Ирни, я об этом тоже не могу забыть. А ты мне рассказывал истории, которые слышал от твоей матери. Я тогда тебе сказал, что все это ерунда, в которую я не верю. Ты еще помнишь?»
1: «Да, помню».
0: «Но ты, наверное, и помнишь, как я сказал, чтобы ты верил в то, о чем мать тебе рассказывает, чтобы все запоминал и берег». «Так я и делал, Ирни. Я всегда верил, что моя мама чудесная женщина. Такая она и есть. Чем старше я становлюсь, тем все больше понимаю, что она для меня значит». Иосиф смотрел вниз и чертил носком ботинка по земле. «И для меня тоже», — тихо добавил Ирни. «Что ты этим хочешь сказать, Ирни? Я же был не слепой все эти годы, живя у вас, и не глухой. Да, Иосиф, Аня Амстронг – женщина моего вкуса, а ты себе уже выбрал спутницу жизни?»
1: «Нет, еще не выбрал, Ирни». Иосиф старался придать своему ответу тон незначительности и безразличия, но на слове «еще» он сделал такое ударение, что Ирни невольно улыбнулся.
0: «Что ж, хорошо, Иосиф», – произнес он и нагнулся, чтобы сорвать травинку. «Ты не будешь спешить, и если не найдешь ту единственную, то лучше оставайся холостяком, как я и Алекс. Ну а теперь нам пора идти». идти», — сказал Иосиф. «Может, мы с вами разок воскресным днем встретимся в церкви? Как вы думаете?» «Ты меня имеешь в виду?» Ирни посмотрел на него с сомнением. «Конечно, я имею в виду тебя, Ирни, и Алекса». Ирни посмотрел на Алекса, оба молчали. Алекс привычно сплюнул очередную порцию табака. На его лице была печать неодобрения. «Мы еще никогда не были в церкви», — сказал Ирни и заложил обе руки за подтяжки. «Это никогда не поздно», — подбодрил их Иосиф. «Я думаю, мы не подходим к этим тонким людям», — и Алекс язвительно усмехнулся. «Он все такой же», — сказал Ирни, когда молодые люди уехали. «Церковь, конечно, хорошее место для тех, кто действительно по-церковному живет. Иосиф Армстронг правильно поступает, что так серьезно относится к наставлению».

Уважаемые радиослушатели, продолжение чтения книги «Свет с небес» вы сможете услышать завтра в это же самое время. Божьих вам благословений!

Дорогой друг, позаботься о том, чтобы у тебя всегда было время для утренней молитвы Господу, да хранит Он тебя от греха и поможет тебе в течение предстоящего дня послужить Его чести и славе. Второе – для ежедневного чтения хотя бы немногих стихов из Библии. Третье – для приветливого отношения к людям. Ласковая улыбка, слова ободрения должны, подобно солнечным лучам, озарять сердца всех тех, с кем тебе приходится соприкасаться в течение дня. Ты не причинишь ущерба своему достоинству, если не будешь скупиться на слова вроде «благодарю», «прошу» или «извините». Четвертое – для дружеского обхождения также и с детьми. Терпение и ласка помогут тебе снискать хорошее влияние на детей. Пятое – поучительного отношения к старости. Относись с уважением к седым волосам, хотя бы они украшали голову нищего. Шестое – осторожности в выборе друзей. Выбор близкого друга есть дело серьезное и ответственное. Седьмое – размышление, прежде чем произнести или написать слово, могущее оскорбить кого-либо. Также и для внимательного отношения даже и к маловажным вещам. Отдаваясь крупным и первостепенным делам и задачам, не упускай из виду малых и второстепенных. И последнее – вечерней благодарственной молитвы Богу за Его милость и благодеяние, с поручением себя на ночь Его покровительству.

христианам. Поделились на деноминации люди, верующие во Христа. Словно много христианских наций появилось, споря у креста. Бог одну оставил нам основу, Библию святую и любовь, и Святого Духа как опору, и Его завет, святую кровь. Но читают люди между строчек Слово Бога, кто как видит сам, ставя много запятых и точек и давая смысл другой словам. Библия есть истина святая, и Отца молил за нас Господь. Как во мне Ты, Отче, и я в Тебе, так един пусть будет наш народ. В нас едины, в нашей вечной славе, освяти их истиной Твоей. Их я в мир погибший посылаю, возвещать спасение средь людей. Как живем мы, чем мы Бога славим, и бывает часто, что порой без любви, а только лишь словами исполняем заповедь Его.

начало мудрости – страх Господен, и познание святого – разум. Притчи 9:10.

Доброго времени суток, дорогие друзья! Вы на волнах Радио МВИ и в эфире программа по заявкам радиослушателей «Встреча друзей». У микрофона с вами я, Олеся. Очень рада провести этот час вместе с вами. Сегодня, как всегда, будут звучать ваши поздравления, музыкальные приветы, пожелания и, конечно же, любимые песни. Если вы хотите поздравить своих родных и близких, передать привет или заказать любимую песню, присоединяйтесь к нашему эфиру и оставляйте свои заявки. Объявляю номера телефонов, как вы можете это сделать. Позвонить или написать можно на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Этот номер также у нас привязан к чату WhatsApp, где также есть возможность оставлять заявки. Или же отправляйте смс-сообщение на номер 919-283-98-68. 919-283-98-68. Через наш веб-сайт radiomv.com также можно оставлять заявки в разделе «Контакты». В чате по трансляции на YouTube, если вы слушаете нас там, и, конечно же, через приложение Radio MV очень просто сделать звонок и отправить смс-сообщение. Ждем ваших звонков и сообщений, пусть этот час будет наполнен добрыми словами, благодарностью и Божьими благословениями. В начале часа предлагаю прослушать музыкальную композицию семьи Завадских «Господь дарует и мне слова такие».

Дорогие друзья, напоминаю, вы слушаете прямую трансляцию программы «Встреча друзей» по вашим заявкам. Если вы желаете кого-то поздравить, передать привет или же заказать свою любимую музыкальную композицию, вы можете это сделать, позвонив или написав на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Или же отправляйте смс-сообщение на номер 919-283-98-68. 219-283-98-68. Если вы слушаете нас на YouTube, вы можете в чате также оставлять свои заявки через наш веб-сайт radiomv.com. Очень просто также оставить заявку и через приложение Radio MV. Можно сделать звонок или же отправить смс-сообщение. Мы ждем ваших звонков, сообщений. Я начинаю программу, озвучу первую заявку на сегодня. Это музыкальный привет. Брат Александр из города Драгичин передает сердечный привет Александру Алиферчик. Желает вам обильных Божьих благословений, крепости духа, радости в Господе и его неизменной поддержки во всех жизненных обстоятельствах. Пусть Господь хранит, укрепляет и ведет вас своими путями, а его мир и благодать пребывают в вашем сердце. Желаю, чтобы для брата Александра прозвучала песня «Священный огонь, разгораясь над миром». Александр Алиферчик, Божьих благословений вам! И прямо сейчас по просьбе брата Александра из города Драгичин для вас в ободрение прозвучит псалом «Священный огонь, разгораясь над миром». Слушаем прямо сейчас.

направлял на всех жизненных путях и наполнял твое сердце своим миром, радостью и любовью. Пусть Господь дарует тебе много духовных и земных благословений, укрепляет в вере, поддерживает в трудные минуты и помогает всегда оставаться верной Ему. Благодарим Бога за тебя и за то, что ты есть в нашей жизни. На память для тебя желаем оставить два стиха из Священного Писания, книга пророка Иеремии, 17 глава, 7 и 8 стихи. «Благословен человек, который надеется на Господа, и которого упование – Господь, ибо он будет, как дерево, посаженное при водах и пускающее корни свои у потока. Не знает оно, когда приходит зной, лист его зелен, и во время засухи оно не боится и не перестает приносить плод». Этими словами вас, Анна, поздравляют с любовью к вам ваш муж, дети, внуки и все родные. Подарок для вас ваши родные желают оставить песню «За Бога держись» в исполнении группы «Аванна». Мы также присоединяемся к этим добрым пожеланиям. Пусть Господь обильно благословит вас, Анна Станиславовна, и всю вашу семью. И исполнит эти добрые пожелания, которые были оставлены для вас. В подарок для вас прозвучит следующая музыкальная композиция. Еще раз с днем рождения вас!

друзья, наш прямой эфир продолжается. Только что у нас в эфире прозвучала прекрасная песня «С днем рождения, за Бога держись» в подарок для именинницы Сыса Анны Станиславовны. А далее к нам поступила музыкальная заявка. Просят поставить песню «Дивлюсь я в небесну блакить» в исполнении группы «Поповичи». Исполняю эту просьбу и слушаем эту песню, которая была заказана.

продолжаем прямую трансляцию программы «Встреча друзей». Только что по просьбе радиослушателей мы с вами прослушали песню «Дивлюсь я в небесну блакить». А далее, продолжая программу, озвучу еще одно поздравление, которое отправляется в Украину. Хотим поздравить и наших дорогих племянников Елеама и Лию, которые проживают в Украине. Им 10 июня исполнилось по 5 лет. Дорогие Елеам и Лия, с днем рождения вас! Вы словно два ярких лучика солнца, которые приносят радость всем вокруг. Желаем вам радости, здоровья, счастья. Пусть Господь хранит вас, благословляет, дарует мудрость и помогает с ранних лет любить Его всем сердцем. Возрастайте во славу Божью и на радость своим родителям и всем близким. Пусть ваша жизнь будет наполнена Божьей любовью, миром и счастьем. С любовью поздравляют вас родные, проживающие в Америке, в штате Вашингтон, город Сиэтл. Мы также поздравляем вас, именинники Елеам и Лия, с днем вашего рождения. Да благословит вас Господь, хранит, растите добрыми и послушными. Для вас в подарок прозвучит музыкальная композиция «Двойней в этот мир родились».

Продолжаем прямой эфир программы «Встреча друзей». Только что в эфире прозвучала песня «В подарок для именинников Елиама и Лии». А далее озвучу еще одно поздравление, которое также отправляется в Украину. Сегодня мы поздравляем с днем рождения Нину Семеновну Светящук, которая проживает в Украине. Дорогая Нина Семеновна, от всего сердца поздравляем вас с днем вашего рождения. Желаем вам еще многих благословенных лет жизни при добром здоровье, ясном разуме и доброй памяти. Пусть Господь щедро наполняет вашу жизнь своей любовью, милостью и миром. Пусть каждый новый день будет озарен светом Божьего присутствия, а сердце всегда находит покой и радость в Господе. Ваши искренние молитвы не проходят бесследно, но приносят благословение, поддержку и ободрение многим людям. Пусть Господь вознаградит вас за верность, за любовь к Нему и за молитвенное служение, которое вы несете на протяжении многих лет. Пусть Господь укрепляет ваши силы, дарует бодрость духа, утешает сердце, хранит от всякого зла и ежедневно ведет своей доброй рукой. Пусть Его благодать будет с вами во всякое время, а дом ваш будет наполнен миром, любовью и Божьим благословением. На память оставляем стих из Священного Писания, Исаии 46 глава, 4 стих. «До старости вашей я тот же буду, и до седины вашей я же буду носить вас. Я создал и буду поддерживать и носить и спасать вас». С любовью и самыми добрыми пожеланиями вас, Нина Семеновна, поздравляет Анастасия Ивановна Капитанюк из города Сакраменто, США. Желаю, чтобы для вас в подарок прозвучала песня «Христос вышел с храма». Мы также присоединяемся к этим словам поздравлений. Нина Семеновна, с днем рождения вас! Пусть Господь обильно благословит вас, исполнит желание вашего сердца и дарует ответ на ваши молитвы. Пусть Господь исполнит все доброе, что было сегодня сказано и оставлено для вас. В подарок для вас прозвучит следующая песня в исполнении группы «Живой поток».

эфир программы «Встреча друзей» продолжается. Только что мы с вами прослушали песню, которая прозвучала в подарок для Нины Семеновны «Светящук». А далее, продолжая программу, озвучу еще одно поздравление. Мы хотим поздравить нашу дорогую доченьку Диночку Жучков с днем рождения. Дорогая Диночка, с днем рождения тебя! От всего сердца желаем тебе Божьих благословений в этот особенный день и на всех жизненных путях. Пусть Господь хранит тебя под своим покровом, наполняет сердце миром, радостью и любовью. Пусть здоровыми будут твое тело и душа. Пусть Господь дарует тебе мудрость, крепкую веру и желание служить Ему во все дни жизни. Желаем, чтобы Божья милость сопровождала тебя каждый день. Пусть Господь исполнит свои добрые намерения о тебе, благословит твой труд, твои мечты и стремления и сделает твою жизнь благословением для многих людей. Благословляем также стихами из Священного Писания, книга «Числа», 6 глава, с 24 по 26 стихи. «Да благословит тебя Господь и сохранит тебя! Да озарит тебя Господь светом лица своего и помилует тебя! Да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир!» С большой любовью вас, Дина, поздравляют папа, мама, братики и сестрички. Желаю, чтобы в подарок прозвучала песня «С днем рождения, доченька моя» в исполнении Елены Ваймер. Мы также вас, Дина, сердечно поздравляем с днем вашего рождения. Пусть Господь обильно благословит вас и исполнит желание вашего сердца. Следующая музыкальная композиция будет звучать для вас в подарок.

нас в эфире прозвучала песня «С днем рождения, доченька моя» в подарок для Диночки Жучков. А далее, продолжая программу, озвучу еще одно поздравление. Мы желаем поздравить Алекса Гайдучек с его 15-летием. От всего сердца поздравляем тебя, Алекс, с этим замечательным юбилеем. Желаем тебе прежде всего любить Господа больше всего на свете, служить Ему всей своей жизнью и всегда искать Его воли. Пусть Господня милость и благословение всегда пребывают над тобой. Пусть Господь хранит тебя на всех путях твоих, дарует мудрость, крепкую веру, доброе сердце и помогает возрастать во славу Божью. Желаем тебе быть верным Господу и быть благословением для окружающих. На память оставляем стих из Священного Писания, первое послание Тимофею, 4 глава, 12 стих. «Никто да не пренебрегает юностью твоею, но будь образцом для верных в слове, в жизни, в любви, в духе, в вере, в чистоте». С любовью вас, Алекс, поздравляют папа, мама, также братья и сестрички. И все они желают, чтобы в подарок прозвучала песня «Надия, надия на Бога». Мы также вас, Алекс, поздравляем с днем рождения. Пусть эти добрые благословения будут исполнены в вашей жизни. Пусть Бог хранит вас и обильно благословляет. Следующая песня в исполнении Оксаны Мартынюк прозвучит для вас в подарок.

друзья, в нашем эфире прозвучала прекрасная песня в подарок для именинника Алекса Гайдучек. А далее, продолжая программу, озвучу еще одно поздравление. Хотим поздравить и наших дорогих Козуб Василия и Козуб Ивана с наступающим праздником, с Днем Отца, а также всех отцов поздравляем с этим замечательным праздником. Дорогие папы, примите искренние слова благодарности за ваш труд, заботу, любовь и все то добро, которое вы сделали для своих детей и семей. Пусть Господь воздаст вам сторицей за ваши молитвы, жертвенность и верность. Желаем вам Божьей мудрости, руководства Духа Святого, крепкого здоровья, мира, радости и обильных благословений на все дни жизни. Пусть Господь укрепляет вас, хранит ваши семьи и помогает быть добрым примером для детей и внуков. С любовью вас поздравляют родные. Желаем, чтобы в подарок прозвучал псалом «Отцы, отцы, нелегка ваша доля». Присоединяемся к этому поздравлению. Поздравляем вас, дорогие отцы, с наступающим праздником, с Днем Отца, который здесь, в стране, будет отмечаться в это воскресенье. Пусть Господь благословит и хранит каждого отца. И прямо сейчас для вас, Козуб Василий и Иван, и также для всех отцов, прозвучит песня «Отцы, отцы, нелегкая эта доля» в исполнении Леонида Сгеря.

Дорогие друзья, на этом наша программа «Встреча друзей» подходит к завершению. Спасибо каждому из вас за этот час, за ваши добрые слова, поздравления и участие в этом эфире. В завершении программы озвучу последнюю заявку на сегодня. Александр Алиферчик желает, чтобы для его сестры Любы Стебаковой в ободрение прозвучала песня группы «Небесная манна». «Я вступил на всю жизнь в войско Господа Христа». Дорогая сестра Люба, пусть Господь укрепляет вас, поддерживает в любых обстоятельствах и наполняет сердце своим миром и надеждой. Пусть Господь дарует силы продолжать добрый путь веры. И прямо сейчас для вас, сестра Люба, а также в завершении этого эфира прозвучит песня «Я вступил на всю жизнь в войско Господа Христа». Ну а я на этом прощаюсь с вами, дорогие радиослушатели. Пусть Господь обильно благословит ваши семьи, сохранит ваших близких, укрепляет вас в вере и наполняет ваши сердца своим миром. Берегите друг друга, не скупитесь на добрые слова и никогда не забывайте благодарить Господа за Его великую милость и заботу. С вами была я, Олеся. Оставайтесь с Господом и, как всегда, на волнах Радио МВ.

0: А теперь пришло время детского часа на радио МВ.
1: Мы приглашаем всех девочек
0: и мальчиков присоединиться к нам для часа
1: интересных историй,
2: стишков,
0: песен
1: и многого другого,
0: чтобы прославить Иисуса
2: и послушать, чему Он нас сегодня научит.
1: А вы готовы?

0: Отче наш, сущий на небесах,
1: да светится имя Твое, да придет Царствие Твое.
0: Будет воля Твоя и на земле, как на небе.
1: Хлеб наш насущный, дай нам на сей день.
0: И прости нам долги нашим, как и мы прощаем должникам нашим.
1: И не веди нас в искушение.
2: Нет конец земному.
1: Но избавь нас от лукавого.
0: Ибо Твое и царство, и сила, и слава во веки. Аминь.

Дорогие дети, недели проходят быстро, и мы снова имеем наш библейский урок. Я рассказывала вам о некоторых героях веры и даже об одной героине. В наше время героев и героинь много, но героев труда больше, чем героев веры. Героев веры во все времена было не так уж много, но на страницах Библии мы находим тех, на которых Бог хочет обратить наше внимание. В прошлый раз мы говорили о Деворе, которая помогла победить злого царя, потому что верила, что Бог с ее народом. Сегодня мы будем говорить о герое Гедеоне, и это тоже будет интересная история. 40 лет израильтяне жили мирно, ни с кем не воевали и служили только живому Богу, но постепенно начали снова отпадать от Него и делать злое перед Ним. Господь допустил, чтобы их захватили враги, язычники, мадианитяне. Это был народ кочевный, который в поисках пастбищ переселялся с места на место. Израильтяне строили себе укрепления, пещеры в горах, прятались в ущельях от этих захватчиков. Мадианитяне истребляли все, что производила земля, и израильтянам ничего не оставалось. Даже животных забирали они, хотя у них было много своего скота. Они ходили по земле израильской и опустошали ее. Народ израильский обнищал и начал вопить к Богу. Вы уже заметили, что они всегда так поступали. Вопили к Богу только тогда, когда им было уже просто невозможно.

того, чтобы он спас народ израильский от нападения мадианитян. Гедеон ответил: «Господи, как спасу Израиля? Мое племя самое малое, и в семье моей я самый младший». И сказал ему Господь: «Я буду с тобою, и ты поразишь мадианитян, как одного человека». Гедеону все еще не верилось, что Господь избирает его на такое великое дело, и он попросил ангела остаться с ним, пока он не принесет жертву. Ангел пообещал остаться и подождал, пока Гедеон принес все, что было нужно для жертвы, и положил все это на камень. Когда все было готово, ангел коснулся жертвы посохом своим, и огонь вышел из камня, и жертва сгорела. Гедеон принял это как знак от Господа и уже не сомневался в том, что Господь посылает его на важное дело. Ангел сказал Гедеону: «Мир тебе! Не бойся!» Гедеон почувствовал близость Господа и был готов принять все, что он повелит. Господь сказал ему, чтобы он пошел и уничтожил алтарь, который израильтяне построили Ваалу, языческому божеству, и чтобы на том месте построил алтарь Господу живому и принес в жертву теленка. Еще была ночь во дворе, когда Гедеон, позвав себе на помощь 10 человек, разбил алтарь Ваала и срубил деревья, которые росли вокруг, и на очищенном месте построил алтарь Господу и принес на нем жертвы, которые повелел ему Господь. Наутро люди пришли поклониться Ваалу и увидели, что алтаря нет, а на его месте стоит другой алтарь с теленком на нем, и спрашивали со злобой в голосе: «Кто это сделал?» Кто-то из народа ответил: «Гедеон, сын Иоасы». Они пошли к отцу Гедеона и требовали, чтобы он отдал им сына своего, чтобы они могли убить его. Но Иоаса сказал: «Если Ваал ваш бог, пусть он уничтожит Гедеона». Когда народ увидел, что Ваал не в силах повредить человеку, уничтожающему его алтарь, он успокоился и перестал злиться на Гедеона, и все поняли, что глупо было поклоняться мертвому идолу, не могущему защитить самого себя. Гедеон разослал послов по всей стране и начал собирать войско. Когда воины собрались, Гедеон еще раз хотел убедиться в том, что Бог даст победу израильскому народу. Расстелив на такую стриженную шерсть, он сказал: «Если наутро роса будет только на шерсти, а не на всей земле, я буду знать, что Господь действительно с нами». Так и сделалось. И наутро Гедеон выжал из шерсти целую чашку росы. Но и этого было мало для Гедеона. И он сказал Господу: «Не прогневайся на меня, если еще раз скажу и еще раз сделаю испытание над шерстью. Пусть будет сухо на одной только шерсти, а на земле пусть будет роса». Бог так и сделал в ту ночь. Только на шерсти было сухо, а на всей земле была роса. И понял тогда Гедеон, что Бог обещает ему быть с ним и с воинами его, и успокоился. Он еще не знал, как Бог даст им победу, но был теперь уверен, что победа будет обеспечена, и это радовало его. Гедеон служил Господу. Но что значит служить Господу? Значит ли это поклоняться ему и молиться ему? Да, это тоже служение Господу, но это скорее можно назвать богослужением, чем просто служением. Служение Господу – это служение ближнему. Любя Господа, мы любим наших ближних и служим. Иисус сказал: «Кто сделал одному из малых сих братьев моих, сделал мне». Как можем мы служить Господу дома? Мы служим Господу дома, когда помогаем родителям, слушаемся их, помогаем соседям, когда это нужно. В школе мы можем служить Господу, являя пример послушания и кротости. Он был кротким и смиренным, и когда мы поступаем так же, мы служим Ему. Всюду, куда бы мы ни шли, мы можем служить Господу. Миролюбивые дети, прилежные, послушные, верные Господу во всем, приятны Ему и не останутся без награды. Но не только своей добротой к ближнему можно служить Господу. Он хочет также, чтобы мы распространяли Его вечное слово. Одна девочка, которой было только 8 лет, решила служить Господу именно таким образом. Она выходила за угол своей улицы, чтобы мама могла видеть ее из окна, и раздавала прохожим Евангелие. У нее была такая милая и чистая улыбка, что никто не мог отказаться от ее подарка. Однажды мимо шел пьяный. Обычно дети бегут от пьяного, но эта девочка улыбнулась ему и протянула Евангелие со словами: «Возьмите, эта книжечка послужит вам на пользу, возьмите, пожалуйста». Пьяный спросил, нужно ли что-то уплатить за нее. Но девочка сказала, что книжечка дается бесплатно и принесет ему много пользы. Он взял книжечку и побрел, качаясь и спотыкаясь домой. Перед его глазами все еще стояла милая, чистая улыбка ребенка. Он никак не мог забыть слова этой славной девчурки: «Возьмите, книжечка послужит вам на пользу».
Дома он выспался,

и когда проснулся трезвым, начал читать книжечку. Это было Евангелие от Иоанна. Дойдя до третьей главы, он обратил особенное внимание на 16 стих в ней, где говорилось: «Так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Дальше он натолкнулся на такие слова: «И если чего попросите во имя Мое, Я то сделаю, да прославится Отец в Сыне. Если чего попросите во имя Мое, Я то сделаю. Если любите Меня, соблюдите заповеди Мои, и Я умолю Отца, и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек». Прочитав все это, он поднял свой взор к небу и помолился: «Господи, прости меня, дай мне новую жизнь. Прости мне грехи мои, я не могу продолжать жить так, как я жил раньше». И Господь услышал его молитву, и он был прощен и принят. Господь дал ему мир в сердце, избавил от злой привычки, которая губила этого человека. Он начал посещать церковь, вскоре принял крещение. Он усердно служил Господу в церкви и никогда не забывал своего прошлого. Больше всего он любил помогать таким людям, каким он был сам когда-то. Он понимал их лучше и мог сочувствовать им. Многие пришли к Спасителю через него и получили спасение и избавление от греха. Но все это произошло благодаря тому, что маленькая девочка с милой улыбкой дала пьянице на улице Евангелие от Иоанна. Бог благословляет наше служение во имя Него. Служите же и вы Ему, дети, везде, тем даром, который Он дал вам.

А сейчас, дорогие мальчики и девочки, давайте послушаем стих «Побеждай зло добром». День прошедший догорает, тихий вечер наступает. Только солнышко там и тут, птички весело поют. Солнце красное устало, проработало немало, и теперь спешит опять поскорей улечься спать. На крыльце сидит старушка, перед ней лежит игрушка. У игрушки внук стоит, и старушке говорит: «Дал машинку я Сергею, а теперь и сам жалею. И зачем я только дал? Всю машину поломал. И теперь стоит смеется, да еще не сознается. Говорит: была такая, будто я ее не знаю. Не прощу ему я это. Ты мне только посоветуй, что мне делать, как мне быть, как Сереже отомстить». Смотрит бабушка на внука, говорит ему: «А ну-ка, подойди ко мне поближе, я ведь, знаешь, плохо вижу. Сядь со мною на крыльцо, успокой свое сердечко, мы сейчас поговорим, как Сергею отомстить». «Помнишь, я тебя, мой милый, об Иисусе говорила? По земле, как он ходил, как он грешников любил, как горя святой любовью, он больным давал здоровье, как несчастных утешал, как обиды всем прощал. И слова его звучали, чтобы недругов прощали, чтобы мы врагов любили, чтобы добром за зло платили. Хочешь ты, как он, любить, на него похожим быть?» «Да, да, конечно!» Глубоко вздохнул сердечно, а потом сказал рубя: «Только как же быть Сергеем?» Молвит бабушка тогда: «Иисус учил всегда, если враг голоден твой, накорми его, родной. Если враг твой хочет пить, постарайся напоить». Петя молча это слушал, молча мыслил, молча кушал, а потом в постели лежал, долго думал о Сереже. А на утро встал в постели, а петухи уже пропели. Солнце красное встает, Петя завтракать идет. Он веселым настроением, молоко попив с печеньем, что-то думает, сидит и на бабушку глядит. Кто-то бабушку позвал, внук со стула сразу встал. Быстро принял он решение, положил в карман печенье. Взял он кружку с молоком и вдруг бежит бегом. Как чудесно солнце греет! Увидал вдали Сергея и кричит ему: «Сережа, подойди сюда скорей! Да не бойся, подходи, я тебя не буду бить!» Подошел Сережа к порогу, на Петю глядит с тревогой. Тот с приветливым лицом держит кружку с молоком, говорит ему: «Сережа, хочешь кушать ты, бы может?» А Сергей ему в ответ прошептал: «Да вроде нет». Петя смотрит с сожалением: «Ах, как жалко!» И все вольем говорит: «А может быть, ты, Сережа, хочешь пить? Вот давай попьем с тобою, знаешь, вкусное молоко». И Сережа прямо в рот кружку полную сует. А Сергей стоит невесел, низко голову повесил, прямо под ноги он глядит и тихонько говорит: «Петя, где твоя машинка? Мы ее сейчас починим». Помолчал, потом сказал: «Это я ее сломал». Дорогие детки,
Давайте будем брать этот хороший пример с того мальчика, который послушался совет у бабушки, чтобы нам воздавать злом добром.

0: Это было на Фаворе. Так называют у нас христианские лагеря. А название это произошло от события, которое описано в Библии. По прошествии дней шести взял Иисус Петра, Иакова и Иоанна, брата его, и возвел их на гору высокую от них, и преобразился перед ними. И просияло лицо его, как солнце, одежды же его сделались белыми, как свет. И вот явились им Моисей и Илия, с ним беседующие. При сём Петр сказал Иисусу: «Господи, хорошо нам здесь быть. Если хочешь, сделаем здесь три кущи, тебе одну, и Моисею одну, и одну Илии». Наши дети решили построить кущи, то есть шалаши. Наверное, им там на Фаворе было очень хорошо. Сначала построили маленький. А потом одному мальчику Ратмиру пришла идея соорудить большой, настоящий. Ратмир и Богдан принесли две длинные сухие ветки и прислонили их к дереву, положив таким образом начало для будущего строения. Материала для него здесь было вполне достаточно. Ветки валялись по всей территории.
1: «Вы неправильно строите», — сказал Руслан, подойдя к ребятам.
0: Руслан быстро взял инициативу в свои руки и со знанием дела приступил к работе. Он явно обладал способностями прораба и знал, что и как сделать. На помощь к нему пришел Саша, а потом Арсен и Дима. Мальчики поставили ветки, закрепили их как-то между собой, потом стали залатывать дырки. В ход пошли сухие листья и трава из хозяйского стога сена, который находился невдалеке и предназначался уж точно не для этих нужд. Арсен сорвал несколько веток можжевельника прямо с недоспевшими ягодами и украсил ими сооружение. Шалаш был построен. Он был достаточно просторен. В него могли поместиться одновременно двое-трое ребят, но заходить туда можно было только по разрешению Руслана и Саши. Они объявили себя главными и, закрыв вход палками, сказали: «Никто туда не заходите!»
2: «Можно мы там посидим?» – спросил Ратмир. «Мы же с Богданом тоже участвовали, и вообще это я придумал!»
1: «Нет, нельзя! Это наш шалаш! Вы совсем мало помогали! Мы с Сашей больше вас работали!» – сказал Руслан.
0: В это время подошла тетя Ира, бабушка Ратмира и Богдана.
3: «Что это вы здесь спорите?» – спросила она.
2: «Руслан не разрешает нам в шалаш заходить!» – пожаловался Ратмир.
3: «А кто его построил?» – спросила тетя Ира.
2: «Все вместе!» – сказал Ратмир.
3: «Ну хорошо, в чем же проблема? Вместе строили, вместе и играйте.
1: Давайте-ка я вас пофотографирую», – предложила она.
0: Тетя Ира сделала несколько очень интересных снимков и около шалаша, и внутри, и ей показалось, что конфликт улажен. Она обошла вокруг шалаша и обнаружила свежие ветки можжевельника.
3: «О, а зачем вы ветки сорвали? За них нас могут оштрафовать», – сказала она. «Кто это сделал?»
1: «Это Арсен», – сказал Руслан.
0: Тетя Ира вытащила ветки и унесла их подальше от шалаша, а потом ушла по своим делам, надеясь, что ребята помирятся. День склонился к вечеру. Горн призвал на собрание, потом на ужин, и все разошлись по своим местам. Кто-то по домикам, кто-то по коттеджам, кто-то по палаткам. На следующий день спор за шалаш начался с самого утра. Но это как-то сначала было незаметно. Дети ссорились потихоньку, не вовлекая взрослых. Но вдруг огонь ссоры разгорелся, превратившись в настоящий пожар. Закончилось утреннее собрание. Дети быстро побежали вниз, к шалашу, а взрослые были еще наверху.
4: «Бабуля, меня Арсен толкнул, и я сильно ударился!»
0: Со слезами подошел к тете Ире Богдан. Взрослые пошли на место происшествия разбираться. И тут предстала такая картина. На поле боя появились новые лица. Это были старшие мальчики Илья и Давид. Они начали строить свой шалаш и уже поставили огромные ветки. Это сооружение обещало быть гораздо больше построенного прежде. Шалаш Руслана был наполовину разобран, а Руслан и Арсен перешли на сторону больших мальчиков.
3: «Что здесь происходит?»
0: – строго спросил дядя Леша.
4: «Руслан продал Илье шалаш за 500 000 сумов, и он стал его ломать».
3: «Мы защищали свой шалаш!» – сказал Ратмир.
0: Продажа, конечно, была условной. Это была просто шутка, но Ратмир с Богданом приняли ее всерьез.
3: «А почему Богдана побили?» – вмешалась тетя Ира. «Он ведь из вас самый маленький».
4: «Ага, маленький! Он меня по шее палкой как ударил! И сдачу получил!» – сказал Арсен.
3: «Раз вы ссоритесь, спорите, да еще и деретесь, разбирайте свои сооружения», – приказал дядя Леша.
0: Построенный шалаш разобрали, а тот большой, который начали строить, бросили незаконченным.
3: Много было слез, обид и непонимания со стороны ребят.
0: А что же на самом деле произошло? О чем спорили дети? Они спорили о том, кто из них больше. Был же спор между ними, учениками Христа. Кто из них должен почитаться большим? Ведь суть любого спора именно в этом. В споре люди пытаются добиться признания, что они больше и важнее. Помните, почему Господь смешал языки при строительстве Вавилонской башни? Люди хотели сделать себе имя. Но между вами, да не будет так. А кто хочет между вами быть большим, да будет вам слугой.

Псалом 123. «Если бы не Господь был с нами, да скажет Израиль, если бы не Господь был с нами, когда восстали на нас люди, то живых они поглотили бы нас, когда возгорелась ярость их на нас, воды потопили бы нас, поток прошел бы над душою нашей, прошли бы над душою нашей воды бурные». Благословен Господь, который не дал нас добычу зубам их. Душа наша избавилась, как птица из сети ловящих. Сеть расторгнута, и мы избавились. Помощь наша в имени Господа, сотворившего небо и землю.

0: Проверь себя.
1: Сегодня мы хотим вам рассказать одну удивительную историю, которая произошла с Витей. Однажды вечером, когда он собрался смотреть свои любимые мультики, Витя услышал, как мама говорит старшему брату Сереже.
2: «Сережа, сходи, пожалуйста, в магазин, купи хлеба к ужину».
1: Но Сергей не торопился выполнить мамино поручение. Он скорее к Вите.
3: «Витек, а ну сбегай за хлебом, а то у меня завтра контрольная по геометрии. Мне надо повторить теоремы».
4: «Нужны мне твои теоремы, сейчас мультики по телеку будут. И вообще, мама тебе сказала идти за хлебом, а не мне».
1: Но Серега не думал уступать. Он ударил Витю щелчком в лоб, сунул деньги в руки и вытолкал за дверь. Витя очень разозлился на него, но делать было нечего. И он побежал в магазин с надеждой, что он успеет к началу детской программы. Но в магазине стояла огромная очередь, и ему пришлось пристроиться в самом ее хвосте. Он стоял и злился на очередь, на продавца, на Сергея. Витя крутился, подпрыгивал. Ему даже замечания сделали, но, наконец, подошла его очередь. Он взял хлеб, расплатился и бросился бегом к выходу. Он так торопился, что не заметил старушку с корзинкой, которая заходила в магазин. Витя с разгону налетел на нее, корзинка выпала у нее из рук, а из корзинки в разные стороны разлетелись яблоки. Витя ужасно испугался и растерялся, а тут еще вся очередь на него накинулась. Одна женщина возмущалась больше всех.
5: «Что за ребенок? В очереди стоял, крутился, всем мешал, а теперь и бабушку чуть не сбил».
1: Витя стоял и только повторял:
4: «Простите, я нечаянно».
1: А бабушка подошла к Вите, погладила его по голове и сказала:
6: «Ничего, сынок, мы сейчас эти яблоки быстро соберем».
1: Витя быстро помог ей собрать яблоки и сложить в корзину. Подняв последнее, он протянул ей. Она взяла его и говорит:
6: «Смотри, сынок, с ним ничего не случилось. Оно такое же красивое, как и было. На, возьми его, только вымой его дома».
1: Она опять погладила Витю по голове. Он пошел не спеша домой. Мультики уже кончились. Да и к тому же ему уже не хотелось их смотреть. Он пришел домой, положил хлеб в хлебницу и стал мыть под краном свое яблочко. Оно было такое красивое, румяное, блестящее. И все это время он думал о бабушке. Какое доброе у нее было лицо и как она гладила его по голове.
4: «Подумать только, она совершенно чужой человек. Сказала мне такие хорошие слова, вместо того, чтобы отругать меня. А ведь я чуть не сбил ее с ног, рассыпал яблоки на грязный пол, и она мне это простила».
1: И тут ему стало так стыдно за то, что он обиделся на брата, лишь за то, что он попросил его сходить за хлебом. Стыдно было и за то, что он придумывал Сергею страшную месть за пропущенные из-за него какие-то глупые мультики. Ох, как ему было стыдно! Он взял яблочко и пошел к Сергею. Услышав шаги, Сергей оторвался от своей геометрии.
3: «А, это ты, Витек? Ну что, не успел на мультики? Ты уж извини меня, но мне действительно надо заниматься».
4: «Да ничего, Серега, это ты меня прости. Я сам должен был предложить вместо тебя сходить за хлебом. На, возьми это яблоко».
1: Сережа улыбнулся, положил яблоко возле себя на стол и опять уткнулся в свои теоремы. И Витя сел на диванчике в углу. Вдруг Сергей, отодвинув книжку, взял яблоко и направился на кухню. Витя потихонечку за ним. Сергей подошел к маме и сказал:
3: «Мамочка, ты прости меня, что я нагрубил тебе вчера. Я ведь нашел свой словарь среди книг. Ты его не убирала».
2: «Ой, Сережка, это ты меня прости, что я так часто ругаю тебя за беспорядок. Ведь ты и в самом деле не виноват, что у тебя так много книг. Но надо просто смастерить еще одну полочку. Вот вы с Витей в субботу этим и займитесь».
3: «Хорошо, мамочка, вот, возьми яблочко».
1: Сережа, улыбаясь, опять пошел в свою комнату. А Витя на кухне на табуреточку сел и наблюдает, что же будет дальше. Смотрит, мама взяла яблоко, подошла к окошку и задумалась. А тут ключик в дверях повернулся. Это папа с работы пришел. У него в руках цветы, тортик, между прочим. А мама стоит к окошку, отвернулась. Дело в том, что у мамы был день рождения 3 дня назад, а папа так заработался, что забыл ее поздравить, а мама на него обиделась. Папа теперь уж каждый день носит цветы, уж вас не хватает. А мама все обижается. К окошку отвернулась, яблочко к щеке прижимает, а папа в дверях с цветами и тортиком топчется. И тут мама поворачивается и говорит:
2: «О, как здорово! Мы сейчас будем пить чай с тортом. Витя, Сережа, несите самые красивые чашки».
1: Папа аж расцвел.
0: «Ты прости меня, родная!»
2: «Это ты меня прости! Нашла из-за чего обижаться! Подумаешь! Я ведь знаю, что ты меня и без дня рождения любишь!»
1: И дает мама папе яблоко. Все сели за стол. На столе чай, торт, чашки самые красивые, цветы кругом. Все довольные и счастливые. И тут папа говорит Вите:
0: «Сын, ты прости, что я так и не повел тебя в планетарий. Но в это воскресенье мы точно пойдем. Обещаю».
1: И папа дает Вите яблоко.

0: тот вечер Витя долго не мог уснуть. Он положил яблоко под подушку и все возвращался к событиям прошедшего дня. Он думал о бабушке, о наших обидах, о яблочке, которое всех примирило. И он решил, что яблоко это не простое, а волшебное. Утром Витя встал, умылся и побежал на улицу. Он решил найти ту бабушку. Он побежал к магазину. Почему-то он был уверен, что найдет ее там. Она действительно сидела на скамеечке возле магазина. Он ее сразу узнал. У нее такие добрые глаза и косыночка в цветочке. Витя подошел к ней, поздоровался и рассказал ей все-все, как было, и в конце добавил.
1: Это яблочко, наверное, не простое, а волшебное. Оно нас всех примирило и научило прощать и просить прощения. Оно, наверное, и вас научило быть такой доброй.
2: Нет, сынок, это яблочко не волшебное, а простое. Не оно меня научило прощать, а Господь Иисус Христос. Он учит прощать и просить прощения. Он учит добру и любви. А добро рождает добро, и любовь рождает любовь. И то хорошее, что мы сделали кому-то, как доброе